0: В сетях обратили внимание, что ресурс для знакомств DaVinciq присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как DaVinciq и в мессенджере Max. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота DaVinciq в Telegram уже принимают. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
1: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
0: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. И выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии. Друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие. Да, переговор с позицией силы, но другого не остается.
0: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там квартира Интерпола не начнет реализацию данного запрос, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
0: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram, до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
5: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
6: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
5: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
4: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
7: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
8: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
7: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
9: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
7: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
10: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
11: Что планируете делать с товаром?
10: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
7: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
12: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в Электростали. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
11: И непонятно, понятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
12: Нет, я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до разбора этих остатков,

0: официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект развития строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
4: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
5: 30% покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
6: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
5: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити. хотите.
4: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда

0: Платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
1: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
2: Какова доля налички примерно?
1: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
0: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
3: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и скорее всего это будет и дальше.
0: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
5: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
6: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он входит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
5: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
7: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Краснодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству, то, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
5: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека. Люкс от от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
8: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
5: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
9: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке. И никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
10: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
9: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
4: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
12: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
13: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си, до. Вот даже сейчас я пою себе, там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды, я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
12: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Аврикулли. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год-году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского центробанка Кевин Уорш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях стран, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Бофта. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования. Сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
16: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориала реального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано «больше нуля и до 100». Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор биля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив в Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставок критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
15: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
17: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 23-м году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N плюс Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitriver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
18: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
17: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
19: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
17: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
20: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, там, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
21: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывает бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
20: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
1: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
20: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
2: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce с контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКАРИ Капитал Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
0: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами, и есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увеличения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупкой Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России, это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
15: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем растем?
0: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении. И рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей. И поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс. И растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку, это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще один немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
15: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процент он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
0: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага. Нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
15: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше. Хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
0: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении – это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже, может, речь о 200 миллиардов рублей. Для фондового рынка это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
15: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснила эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демешева.
3: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, тоже страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризма. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
15: Екатерина Демешева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой поле исключается пункт военные действия, то страховка увеличивает стоимость на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения. Особая пенсия. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003 Филипп Ауэрсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и Дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Авторы исследования считают, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из долины смерти не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
11: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России и Ирана, выработанный в Сенате Конгресса США. Он бы хотел, чтобы положение по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. «Это важно», — сказал глава Белого дома, комментируя ход рассмотрения законопроекта. При этом он уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунт иранского информационного агентства «Тасним». Об этом пишет РИА Новости. При попытке открыть страницы агентства появляется уведомление о приостановке действия учетной записи. В X указали, что такие меры применяются к аккаунтам, нарушающим правила платформы. Под блокировку попали как англоязычная версия страницы, так и основной аккаунт на фарси. В общей сложности на них были подписаны более 103 тысяч пользователей. Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку, а после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать от 10 до 15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Можно это строго целевой кредит, отметил он. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и бот, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски, но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Бизнес ФМ. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
8: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
5: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
8: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Телеграма, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позицией силы, но другого не остается.
8: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
22: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничений в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там, квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
8: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой. Что неудивительно, депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе «Стас» рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
4: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
9: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
4: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
15: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
13: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
23: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
13: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
24: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
13: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
25: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
26: Что планируете делать с товаром?
25: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
13: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
12: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
26: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
12: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
26: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
12: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой утрачен. И после этого, в любом случае, подождем какого-то решения со стороны Wildberries, и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
13: В Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Business FM.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.

0: Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском. Ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
1: Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом. Страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Глава ФНС отметил в ходе доклада премьера, что не нефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект, развитие строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. На ранее проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
4: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
5: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
6: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
5: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
4: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же, некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
7: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
6: Какова доля налички примерно?
7: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
4: Но, несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем

0: наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA профессор бизнес-практики по цифровым финансам Ранхикс Алексей Войлуков.
1: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации. Отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и, скорее всего, это будет и дальше.
0: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
3: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
4: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
3: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
5: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой до Макарьева, несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству, то, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
3: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека. Люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
6: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
3: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
8: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
7: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
2: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Летом многим кажется, что рынок труда замирает. Кандидаты меньше откликаются на вакансии и создается ощущение, что найти сильного специалиста практически невозможно. Давайте обсудим, как быстро найти подходящего сотрудника, если его резюме нет в открытом доступе. Летом хорошие кандидаты никуда не исчезают. Они просто реже идентифицируются через привычные каналы поиска. Тогда возникает вопрос, где же искать нужных людей? Для этого существует технология, которая называется прямой поиск. Именно так хедхантеры и находят лучших кандидатов на рынке труда. Хедхантеры постоянно анализируют информацию, изучают карьерные переходы специалистов, собирают рекомендации, изучают состав профессиональных сообществ, публикации, следят за лауреатами отраслевых премий и за участниками рейтингов, изучают цифровой след. Эта работа ведется не от случая к случаю, а годами. Например, я собираю такую базу по своим специализациям уже больше 20 лет. Поэтому, когда я рекомендую на вакансию двоих кандидатов, и оба подходят, это не случайность, а работающий метод. Если вы хотите попробовать использовать прямой поиск самостоятельно, начните с простого. Определите несколько компаний, где, по вашему мнению, работают подходящие специалисты. Затем посмотрите, кто сейчас там занимает нужные должности и кто работал раньше. После этого подключайте профессиональные контакты. Очень часто коллеги напрямую могут порекомендовать нужного человека или познакомить с ним. Чаще всего прямой поиск используют при подборе топ-менеджеров и редких специалистов, когда особенно важны конфиденциальность, скорость и точное попадание в профиль кандидата. Но вообще вы можете любую вакансию закрыть этим методом, и вам не придется публиковать объявления и разбирать сотни откликов.
9: Карьера на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура, в районе села Пермское, высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
9: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Аврикули. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского Центробанка Кевин Уорш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трамп, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Бофта. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним. На основных торгах подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкциях против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше нуля и до 100%. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. В части поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажется под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
14: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривера» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Бадоев продолжит.
16: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России. продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
17: Без преувеличения компанию Bitriver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
16: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
18: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
16: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
14: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
19: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
20: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
19: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locar Aero Development Залина Плеханова.
1: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
19: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
21: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
21: Росимущество передало Росхиму 55% акций Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на выписку из реестра акционеров. Эти 55% акций Петербургского нефтяного терминала в 2025 году были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Магнит Маркет объявил о закрытии маркетплейса. Продавцы должны вывести товары с площадки. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. Это часть трансформации и объединения Магнит Маркета с e-commerce контуром Магнита, пишут ведомости со ссылкой на представителя компании. Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы Магнита, добавил представитель компании. Сбер нашел способ вернуть на iPhone приложение Сбербанк Онлайн без визита в офис. Сбербанк разработал для этого специальную программу, сообщается в канале мессенджера Макс Банка. Если вы меняли iPhone и раньше скачивали Сбербанк Онлайн из App Store, теперь вернуть приложение можно без визита в офис. Это можно сделать с помощью программы «Верни Сбер на iPhone, Windows и macOS». Указано в сообщении. Ссылка на программу размещена на официальном сайте и в канале банка в мессенджере Макс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
22: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каких-то очередных мирных переговоров, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
2: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем мы растем?
22: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку, это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики, поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа, и, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
2: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
22: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы даже видеть акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
2: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
22: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть реинвестирования дивидендов в абсолютном выражении это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может еще речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка, это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечернюю сессию Росна-биржи продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования
14: регулирования убытков Екатерина Демишева.
0: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то Российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
14: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивается стоимостью на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий работу БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022-м сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025-м ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
9: Особая пенсия. На Бизнес FM.
13: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X. И решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший, уютный домик. Во втором втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
3: Тест-драйв на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России и Ирана, выработанный в Сенате Конгресса США. Он бы хотел, чтобы положение по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. «Это важно», — сказал глава Белого дома, комментируя ход рассмотрения законопроекта. При этом он уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунт иранского информационного агентства «Тасним». Об этом пишет РИА Новости. При попытке открыть страницы агентства появляется уведомление о приостановке действия учетной записи. В X указали, что такие меры применяются к аккаунтам, нарушающим правила платформы. Под блокировку попали как англоязычная версия страницы, так и основной аккаунт на фарси. В общей сложности на них были подписаны более 103 тысяч пользователей. Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку, а после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать от 10 до 15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Можно это строго целевой кредит, отметил он. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить в международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов Российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки ВПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски. Но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
23: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств Дайвинчик присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как Дайвинчик и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
7: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
23: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
8: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
23: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности, ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там, квартира Интерпола не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
23: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу два дня назад. зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
11: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
12: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
11: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
14: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
15: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
17: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
15: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
24: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
15: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
25: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
14: Что планируете делать с товаром?
25: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент, ветровка расставлена со своего склада, и эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
15: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
1: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
16: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
1: Нет, нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков еще пройдет немало времени.
16: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
1: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой утрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
15: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы.
13: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию

0: доклада премьера, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России. Банк России установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций их клиента, совершать короткие продажи. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным Банка России, заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операций с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России. Правительство Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект, развитие строительного рынка, создание логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
2: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
3: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
4: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
3: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы мелкие магазины. Все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
2: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
5: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
4: Какова доля налички примерно?
5: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, а QR-коду это составляет 1%.
2: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РанХикс Алексей Войлуков.
6: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации. Отдельные бизнесы-единицы

0: переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и, скорее всего, это будет и дальше.
1: Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бодоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Не на самолете или машине, а на теплоходе. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде, в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
3: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
4: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно, да, конечно, круизный корабль – это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
3: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
5: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству, то, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
3: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека. Люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
6: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимацию на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
3: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
8: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
7: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любят абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
2: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно, почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекули. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3 год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского центробанка Кевин Орш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Орш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трамп, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Буфта. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкции против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
13: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор биля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставок критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
14: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
15: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на доли Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
16: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
1: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitriver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
17: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
1: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
18: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
19: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить. И людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой, в-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
18: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
20: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее, это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
0: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
21: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
22: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
22: Авиакомпания Fly Dubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до 4 в сутки в августе. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Fly Dubai увеличивает частоту рейсов. Первые две недели августа полеты будут выполняться 3 раза в сутки вместо 2, а с середины месяца их количество увеличится до 4. Компания BMW планирует сократить порядка 8 тысяч рабочих мест по всему миру к 2027 году в рамках программы экономии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в компании. По их словам, сокращение штата в Германии произойдет за счет естественного ухода персонала, а также программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Программа добровольного увольнения рассчитана на период с октября 26 года по конец 27-го. Она ориентирована на всех сотрудников ФРГ, не занятых напрямую на производстве.
21: Конфликты.
22: Порядка 6 тысяч сотрудников завода немецкого автопроизводителя Audi приняли участие в акции протеста в городе Неккарсульм на юго-западе Германии против планов экономии со стороны автогиганта Volkswagen, сообщил новостной портал Tagesschau. Это уже вторая такая акция протеста. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году 50 тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Германии в масштабах всего концерна. Новости компании и корпорации. Держитесь в курсе.
23: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев.
24: Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УКАРИ Капитал Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем 7%, при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
25: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупками Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
3: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем растем?
25: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении, и рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей, и поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс, и растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poster Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, и беда вышла в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку — это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Поэтому ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
3: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
25: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага, нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
3: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
25: Я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении — это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может речь о 200 миллиардов рублей. Для фондового рынка это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ри Капитал». Вечернюю сессию рост на бирже продолжился, индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов.
4: 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и урегулирования
23: регулирования убытков Екатерина Демишева.
5: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, тоже страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то Российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризма. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
23: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и регулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивает стоимость на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включающий аэропорт БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения. Особая пенсия. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
7: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе, там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок, который раскрывается. на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
6: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России и Ирана, выработанный в Сенате Конгресса США. Он бы хотел, чтобы положение по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. «Это важно», — сказал глава Белого дома, комментируя ход рассмотрения законопроекта. При этом он уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунт иранского информационного агентства «Тасним». Об этом пишет РИА Новости. При попытке открыть страницы агентства появляется уведомление о приостановке действия учетной записи. В X указали, что такие меры применяются к аккаунтам, нарушающим правила платформы. Под блокировку попали как англоязычная версия страницы, так и основной аккаунт на фарси. В общей сложности на них были подписаны более 103 тысяч пользователей. Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку, а после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать от 10 до 15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Возможно, это строго целевой кредит, отметил он. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. ФСБ обвинил основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Его могут объявить международный розыск. В службе заявили, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки и подготовки диверсий. Какие будут последствия для Telegram в России и для самого Дурова? Пожар на складе «Валберес» в Рязани после атаки беспилотников локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Сотрудники не пострадали. Склад «Валберес» в Сарапуле также приостановил прием товара после повторной атаки на Удмуртию. Многие селлеры не понимают, что сейчас с их товарами. Каков примерный масштаб ущерба и на что надеются продавцы? Сумма резервов Российской национальной перестраховочной компании на выплаты по рискам терроризма превысила 100 миллиардов рублей. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросли. И не все страховые компании берутся за такие риски. Но застраховаться можно. Каковы условия? Подробности на Business FM. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Евгений Перельчук подробнее.
10: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств Дайвинчик присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как Дайвинчик и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
11: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становятся запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
10: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
10: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что в сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
10: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвеичев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу два дня назад. зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
24: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Бизнес ФМ председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
1: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
2: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
1: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
24: Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информационной политике. На фоне обвинения ФСБ против Павла Дурова акции ВК на Мосбирже подросли почти на 5%. Как селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries? И каков примерный масштаб ущерба от пожара на складе в Рязани, об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Иван Медведев подробнее.
15: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
16: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
15: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
17: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
15: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
19: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
26: Что планируете делать с товаром?
19: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
15: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
0: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
26: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
0: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до разбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
26: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
0: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой утрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
15: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является

0: что Белоруссии прогнозирует сохранение положительной динамики ВВП, и в 2027 году инфляция ожидается в пределах 6%, сообщил премьер-министр Александр Турчин в ходе заседания белорусского Кабмина по прогнозу социально-экономического развития страны в следующем году. Специалисты приступили к полевым работам для строительства Кольской АЭС-2, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду в своем Макс-канале. В ближайшие годы полярные зори, и наш регион ждет еще одна большая стройка. Она создаст мультипликативный эффект развития строительного рынка, создания логистических и кооперационных цепочек, 5000 рабочих мест на стройке и сотни постоянных вакансий для атомщиков после пуска станции, прокомментировал события губернатор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее о проблеме с дефицитом ликвидности говорили в ВТБ. Опрошенные бизнес-фэм-эксперты также тогда указывали, что причина именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Валерий Убадоев продолжит.
2: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
3: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Да, это заметно, значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
4: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
3: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные магазины сетевые, и мы, мелкие магазины, все закупают овощи, фрукты на Фудсити.
2: Причины, по которым бизнес переходит на наличку, понять можно. Конечно, влияет стоимость банковских комиссий и эквайринга. При оплате бумажными деньгами этих трат можно избежать. К тому же, некоторые предприниматели прекрасно помнят проблемы со связью, когда платежные терминалы не могли получить доступ к интернету, следовательно, не могли провести оплату. Но, разумеется, картами и СБП все равно платят в подавляющем большинстве случаев. По данным Банка России, доля безналичных расчетов по итогам первого квартала этого года составила почти 90%, продолжает владелица московских салонов «Фея красоты» Алена Аврамова.
5: Приходят люди, конечно, с наличными, но большую часть все равно так, как было раньше, так и остаются это карты.
4: Какова доля налички примерно?
5: Приблизительно 5%. Люди расплачиваются картами, потому что им удобно там кэшбэк получать. Эквайринг, да, вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
2: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA профессор бизнес-практики по цифровым финансам РанХикс Алексей Войлуков.
6: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации. Отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и, скорее всего, это будет и дальше.
2: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Не на самолете или машине, а на теплоходе.

0: Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Продолжит Наталья Шашина.
1: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти 2 недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
2: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно... Да, конечно, круизный корабль — это транспорт, но, в принципе, он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
1: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
3: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. Был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Казнодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Тут все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
1: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека. Люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
4: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней, 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, Средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, Мустай Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
1: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: BTS отказалась от участия в церемонии Грэмми. Такое решение кей-поп-группа приняла после того, как руководство премии выделило отдельную номинацию для азиатской поп-музыки. В ответ на это музыканты в соцсетях выразили надежду, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Грэмми BTS никогда не выигрывала, при этом была неоднократно на нее номинирована. Ранее группа называла победу на премии одной из главных целей в карьере. Комментирует журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: Там же есть номинации, посвященные латино-музыке, и никто вроде бы не говорит о том, что она каким-то образом изолирована. На Грэмми очень много разных номинаций, которые вроде бы схожи по стилю музыки, тоже делят на какие-то подвиды и поджары, поэтому, наверное, такой стиль у них работает. Хотя, конечно, с учетом глобализации всех этих процессов, потому что все-таки кей-поп довольно успешно продается на всех континентах, и BTS, которые сейчас в туре, они, в общем, выступают во многих странах с довольно большим успехом. Наверное, им хотелось бы играть на общих основаниях.
6: А как тогда можно воспринимать реакцию группы?
5: На мой взгляд, вообще в современных медиа топа не ногой, оно воспринимается гораздо эффективнее. эффективнее, чем какое-то осознанное решение. Когда вы что-то кричите, когда вы хлопаете дверью, это моментально попадает в заголовки. Когда вы ведете себя очень тихо и рассудительно, вас вроде как никто не замечает. Музыкантам очень хочется, чтобы их замечали как можно чаще. Я не думаю, что какое-то заявление отдельного музыканта сможет коренным образом изменить образ мышления этой церемонии. Ну вот будут еще музыканты, которые не любят Грэмми. Грэмми-то, на мой взгляд, любит абсолютно всех. Им хочется сделать популярную телевизионную передачу, так что мне кажется, кто получает эту премию, не так уж важно. Что касается их фанатского комьюнити, то мне кажется, что им даже нравится такой ход событий, потому что велика, конечно, вероятность, что они могли приехать, в очередной раз ничего не получить и даже не попасть в номинации, а здесь вот они так четко обозначили свою позицию.
0: Илья Легостаев, музыкальный критик. Следующая церемония Грэмми пройдет в феврале следующего года. Единственный в истории кей-поп-трек, выигравший премию, это песня «Golden» из мультфильма «Кей-поп. Охотница на демонов», вышедшего в прошлом году.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
8: Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003-м Филипп Аверсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и Дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Авторы исследования считают, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из «Долины смерти» не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
7: Другим наука на Бизнес ФМ. Наизусть. Марк Твен. Вообще-то я против миллионеров. Особенно сейчас, когда никто не предлагает мне им стать. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулли. Все политические силы в России имеют одну общую задачу – сохранить страну. Сделать это можно только победив спецоперации. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает РИА Новости. Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, Базарова ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбы на сроки более 10 лет. Рост ВВП России в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике. В мае ведомство говорило о росте в 0,3%. По итогам первого полугодия экономика выросла на 0,3% год к году, говорится также в документе. В министерстве указали, что по итогам второго квартала нынешнего года, по оценке ведомства, рост ВВП России составил 0,9% в годовом выражении. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это следует из заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На этом уровне регулятор удерживает ее с начала 2026 года. ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского центробанка Кевин Орш журналистам по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Орш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Визит Зеленского в Вашингтон завершился потеплением в отношениях с Трамп, отмечает Wall Street Journal, а также процедурным одобрением Сенатом законопроекта об адских санкциях против России. Axios пишет, что Трамп фактически отказался от прежних анкорических договоренностей с Москвой. Комментарии Георгия Буфта. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Дерипаски. Основателя «Битривера» перевели в СИЗО из-под домашнего ареста. И нефть подскочила в среду на 7% с лишним. Brent торговалась выше $90 за баррель. Все это после угроз Трампа жестко ответить на удар Ирана по американским базам в Иордании. Несмотря на рост нефти, рубль упал более чем на процент. Курс юаня на бирже 11.79. Сам индекс Мосбиржи вырос на 2% с лишним на основных торгах. Подробности на Business FM. Визит Зеленского в Вашингтон 28 июля завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкциях против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощению с сенатором Линдси Грэмом. Он, напомню, в реестре экстремистов и террористов в России. Wall Street Journal отмечает резкий поворот от былой напряженности в отношении лидеров. Axios пишет, что Трамп допустил возможность отказа от прежних анкорических договоренностей по Донбассу из-за разочарований в действиях Москвы. На что еще стоит обратить внимание? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
10: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12. Но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставок критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основатели крупнейшей российской майнинговой компании «Битривера» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
11: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игорь Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях. В том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
12: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
11: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановил обвалился и на других ЦОДах, а на структуры Bitriver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitriver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
13: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitriver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
11: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitriver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Пользователи мессенджеров Бип и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
14: Мессенджеры Бип и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам, где с вами лучше связаться. Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Бип и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
15: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же, и наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
14: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
16: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, выбрать, кто в каком чате, кому где удобнее, это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
14: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
7: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты. Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в 16 веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории Лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США.
7: Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
17: Авиакомпания Fly Dubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до 4 в сутки в августе. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Fly Dubai увеличивает частоту рейсов. Первые 2 недели августа полеты будут выполняться 3 раза в сутки вместо 2, а с середины месяца их количество увеличится до 4. Компания BMW планирует сократить порядка 8 тысяч рабочих мест по всему миру к 2027 году в рамках программы экономии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в компании. По их словам, сокращение штата в Германии произойдет за счет естественного ухода персонала, а также программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Программа добровольного увольнения рассчитана на период с октября 26 года по конец 27-го. Она ориентирована на всех сотрудников ФРГ, не занятых напрямую на производстве.
7: Конфликты.
17: Порядка 6 тысяч сотрудников завода немецкого автопроизводителя Audi приняли участие в акции протеста в городе Неккарсульм на юго-западе Германии против планов экономии со стороны автогиганта Volkswagen, сообщил новостной портал Tagesschau. Это уже вторая такая акция протеста. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году 50 тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Германии в масштабах всего концерна. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Цены на нефть в среду превысили $90 за баррель Brent, рост более 7%. Нефть подскочила на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по американским базам в Иордании. Индекс Мосбиржи вырос почти до 2240 пунктов на основных торгах, прибавив более 2%. Рубль при этом снизился к мировым валютам более чем на процент. Стоимость юаня к окончанию торгов составила 11,79, а доллар на межбанке приблизился к отметке 80 рублей. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Рост нефти более чем на 7% при одновременном падении рубля более чем на процент. С чем это связано?
18: Рост нефти вполне закономерен. На Ближнем Востоке происходит очередная порция эскалации. Иран и США обмениваются угрозами. И есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, который фактически заблокирован, но и в проливе, который является альтернативным маршрутом перевозок нефти, через который саудовская нефть поставляет на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Поэтому есть реальная возможность увлечения Саудовской Аравии тоже в этот конфликт. На этом фоне цена на нефть растет. Но в то же время мы отметим, что цена на нефть очень волатильна, потому что заявления вокруг конфликта делаются достаточно противоречивые. И не факт, что вновь не будет сигнал каким-то очередным мирным переговорам, и цена на нефть может вновь скорректироваться вниз. Что касается реакции рубля, то действительно, несмотря на растущую нефть, рубль ослабевает. Это связано, наверное, в первую очередь с покупкой Минфином иностранной валюты, ну и также с ожиданиями девальвации во второй половине года. Считается, что с учетом большого дефицита бюджета власти заинтересованы в более слабом рубле. Ну и также агентство Bloomberg писало, что о возможном усилении оттока капитала из России это тоже может быть одной из причин ослабления рубля.
0: Фондовый рынок России продолжает тащить вверх. Сегодня прибавили более 2%. На чем растем?
18: Во многом рост российского фондового рынка связан с увеличением цен на нефть, но и также корпоративная отчетность выходит достаточно сильная. Так, Сбербанк отчитался по МСФО за первое полугодие. Рост чистой прибыли ускорился в квартальном выражении. И рентабельность капитала выше, чем прогнозы менеджмента. Растут комиссионные доходы. Сбербанк заработал за первое полугодие 1 000 000 000 рублей. И поэтому инвесторы ожидают рекордных дивидендов уже за текущий год. Также хорошо отчитался Яндекс. И растут технологии искусственного интеллекта, которые толкают вверх его прибыль. И Poistech Technologies тоже на этой неделе хороший результат показал. Рост отгрузок на 45%, EBITDA вышел в положительную сторону. То есть корпоративные отчеты еще один фактор, который сейчас влияет на фондовый рынок. Ну и также, естественно, что эффект от решения Центрального банка понизить ключевую ставку, это достаточно долгосрочный эффект, потому что не только регулятор понизил ключевую ставку, но и дал сигнал мягче, чем ожидали многие аналитики. Поэтому есть вероятность, что до конца года снижение ключевой ставки продолжится. Это также положительный сигнал для российского фондового рынка. Ну и также еще немаловажный факт, что на рынке ждут дивидендов от Сбера, которые должны поступить на рынок в начале августа. И, конечно, ожидают, что часть этих дивидендов будет реинвестирована обратно в акции. Это было ожидание дивидендов уже сейчас покупают бумаги.
0: Хотя надо сказать, что Сбербанк растет довольно скромно, чуть более процента он прибавил, при том, что рынок прибавил 2 с лишним. Может быть, отчет-то, как всегда, и у Сбербанка неплохой, но уже не настолько он восхитительный.
18: Все привыкли уже к хорошим результатам Сбербанка, поэтому, наверное, это ожидаемый факт. Но Сбербанку сложнее расти, потому что тяжеловес рынка, тяжелая бумага. Нужно достаточно большие притоки ликвидности, чтобы оживить акции Сбербанка, в отличие от акций компаний более мелких, второго эшелона, где требуется просто меньше вложений для того, чтобы поднять котировки.
0: По реинвестированию дивидендов в этом году, надо сказать, что ожидания более скромные, чем раньше, хотя и дивиденды от Сбера и ВТБ весьма щедрые, но вот многие считают, что до рынка реально дойдет, ну, не больше трети этих сумм, остальное все куда-то растечется, как вы считаете?
18: Ну, я согласен, что действительно придет, наверное, меньше, чем обычно, но даже треть инвестирования дивидендов в абсолютном выражении это достаточно приличная сумма, которая превосходит 100 миллиардов рублей, это по самым скромным данным, даже может еще речь о 200 миллиардов рублей для фондового рынка, это большое поспорье, это большие деньги, хотя действительно в процентном отношении процент реинвестирования может быть меньше, чем обычно. В абсолютном выражении это достаточно крупная сумма, согласитесь.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Вечернюю сессию рост на бирже продолжился. Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку в 2250 пунктов. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов Российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснила эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
19: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающие тарифы. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, тоже страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то Российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
0: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год, но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивается стоимости на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам о перестраховании таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году. История денег на Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Скоро на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Склад Валберес Пензенской области подвергся атаке беспилотников. Возник пожар, один человек пострадал. На порядка 200 сотрудников эвакуированы, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Валберес сообщает, что перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах. Бывших заместителей губернатора Белгородской области Зайнуллина и Базарова осудили на 20 и 19 лет по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Об этом ТАСС сообщил адвокат Зайнуллина Брудов. Суд решил, что Базаров также должен выплатить штраф 500 миллионов рублей, Зайнуллин 490 миллионов. Бывшие замы Вячеслава Гладкова признаны организаторами схемы получения откатов от подрядчиков при возведении фортификаций на границе с Украиной. Вооруженные силы США завершили очередную серию ударов по Ирану. Поражены десятки целей, заявили в Центральном командовании на Ближнем Востоке Синком. В частности, атакованы города Абадан, порт Бендер-Аббас и три острова в Ормузском проливе. Атака длилась 2 часа. Глава Синком Брэд Купер представил Дональду Трампу план интенсивных ударов по Ирану продолжительностью до 2 недель. Они направлены на уничтожение иранского ракетного потенциала. Максимальное за 5 лет количество природных ЧС зарегистрировано в России за первое полугодие. Об этом сообщили ТАСС МЧС. В первом полугодии 2022 года было 24 чрезвычайные ситуации, в 2023 – 53, в 2024 – 51, в прошлом году – 34, а в этом – 56. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дроны атаковали ночью склад Wildberries в Пензенской области. Один человек пострадал, 200 человек эвакуированы, сообщил губернатор Мельниченко. На территории склада открытое горение, работают пожарные. Мэр Пензы позже заявил, что задымление может двигаться в сторону столицы региона. Wildberries атаку и пожар подтверждают и сообщают, что перестроили логистические цепочки. Что будет с Дуровым из Телеграм? Основатели компании могут объявить международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Мессенджер пока нового нехорошего статуса не получил, но эксперты не исключают, что в дальнейшем это произойдет. Крупные российские банки заговорили о дефиците ликвидности в Сбере и считают, что основная причина – высокий спрос на наличные деньги. А почему возник этот спрос и насколько эта ситуация меняет все в расчетах в российской экономике? Все подробности в ближайшие минуты. Какими будут последствия для Telegram в России после обвинений в адрес Павла Дурова? ФСБ заявила, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Подробнее Евгений Перельчук.
21: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти 50 таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Джерри Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку трафик у Telegram запрещенный. Но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
2: Напрямую уголовные преследования по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
21: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено, и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
21: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
22: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
21: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: Последние события вокруг Дурова и его мессенджера никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение в интервью Business FM высказал глава Комитета Госдумы 8-го созыва по информполитике Сергей Боярский.
1: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
4: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
1: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
23: Сергей Боярский. На фоне обвинений ФСБ против Дурова акции ВК на Мосбирже вчера подросли почти на 5%. Сейчас на утренней сессии рост продолжается, примерно прибавка в 3%, но настолько в целом растет и весь индекс Мосбиржи в утреннюю сессию. Атака дронов произошла этой ночью на склад Wildberries в Пензенской области. Пострадал один человек, около 200 были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. А позже компания Wildberries подтвердила, что после объявления воздушной тревоги на логистическом объекте в Пензе была проведена эвакуация. На складе произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки уже перестроены. Приемы поставок и отгрузка заказов осуществляются через другие объекты, заявляют в объединенной пресс-службе РВБ. Между тем, селлеры реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries. Каков примерный масштаб ущерба от вчерашнего пожара на складе в Рязани? Мы поговорили с продавцами. Подробнее Иван Медведев.
5: В Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
6: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
5: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
24: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
5: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
25: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
26: Что планируете делать с товаром?
25: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент, ветровка расставлена со своего склада, и эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
5: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
9: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
26: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось.
9: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до сбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
26: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
9: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого, в любом случае, подождем какого-то решения со стороны Wildberries, и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
5: В Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
7: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1.5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.

0: рублей. Это произошло за счет повышения ставки НДС с 20 до 22%, заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. На рост отчислений в бюджет также повлияло снижение порога выручки малого бизнеса для перехода к упрощенной системе налогообложения. Предприниматели с доходом от 20 миллионов до 60 миллионов рублей уплатили 108 миллиардов рублей НДС. С доходом от 60 до 450 миллионов – 415 миллиардов. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%. Общая сумма поступления в бюджет по итогам первого полугодия выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 31 триллион рублей. Несырьевые доходы составили 90% бюджета. Нижегородская область входит в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через госуслуги. В этом году таким образом подано около 50 тысяч заявок от абитуриентов на различные направления. В числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование. Зампредседателя правительства области Екатерина Солнцева сообщила, что всего в этом году в нижегородские вузы будет принято 9675 новых студентов. В Минцифры России отметили, что после зачисления все студенты смогут перейти с госуслуг в чат своего курса в мессенджере «Макс», а также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка. Жители Нижегородской области с 1 августа смогут экономить на проезде в общественном транспорте. До конца ноября стоимость будет снижена на 10 рублей при оплате поездок картой «Мир», загруженной в телефон. Скидка применится автоматически даже при ограничениях интернета. По пластиковым картам скидка на проезд не предоставляется. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте вампривет.ру. Более 70% опрошенных россиян выходят за рамки запланированного бюджета на отпуск. Об этом говорится в исследовании, которое публикует ТАСС. Лишь 28% респондентов удается полностью уложиться в заранее запланированный бюджет. Чаще всего перерасход во время отпуска приходится на такие категории, как экскурсии, сувениры, посещение ресторанов и даже прием пищи в аэропорту. Согласно исследованию, почти четверть опрошенных обычно тратят на отпуск сумму не более чем 20 тысяч рублей сверх запланированной. Еще 19% превышают бюджет на 20-50 тысяч рублей, а каждый десятый россиянин выходит за рамки бюджета более чем на 100 тысяч. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
3: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Гостиничный комплекс планируют построить в Приокском районе Нижнего Новгорода. Для реализации проекта инвестору ООО «Тепловая эстетика» одобрили участок возле Мызинского моста. Предполагается, что гостиничный комплекс разместится в районе пересечения проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань. Под строительство компания получила землю площадью почти 23 тысячи квадратных метров. По расчетам инвестора, объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Строительство должно занять 52 месяца или чуть более 4 лет. По 5 миллионов рублей грантовой поддержки получили 6 нижегородских компаний, победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт искусственный интеллект» и «Старт цифровые технологии». Гранты получили разработки в самых разных направлениях. Среди них сервис автоматической транскрибации и анализа аудио и видеозаписей, ИИ-комплекс для обучения персонала и обслуживания оборудования на промышленных предприятиях, система диагностики патологии позвоночника по рентгеновским снимкам, платформа аналитики цифровых данных персонала, решение для интеграции различных информационных систем, а также проект по созданию станка для фигурной резки металлопроката. НБД Банк продолжает серию образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 5 августа состоится дискуссия и нетворкинг «Где брать работников, пока не пришли роботы?». Своим опытом поделится предприниматель Андрей Фуфаев. Он решил кадровые

0: вопрос для своего бизнеса, наняв временных работников из Индии. Спикер расскажет, как грамотно организовать поездку за работниками в другую страну, как провести все процессы оформления и обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла минимум вдвое. Подробности на портале НВД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
4: Культ наличности на Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
5: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Альморос эль ла коста».
3: В переводе с испанского означает «мавры на берегу». В течение нескольких веков побережье Испании подвергалось нападениям североафриканских пиратов. Они охотились на торговые суда, грабили прибрежные поселения и обращали пленных в рабство. Чтобы защититься от корсаров, испанцы строили вдоль берега многочисленные дозорные башни. Если на горизонте начинали маячить берберские паруса, часовой кричал «мавры у берега», что служило сигналом тревоги для местных жителей. С тех пор фразу стали использовать для предупреждения о любой надвигающейся опасности.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: Москва 7.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Пензенской области горит склад «Валдберрис». Ночью он был атакован украинскими беспилотниками. Глава региона Олег Мельниченко сообщил, что 1 человек пострадал. Порядка 200 сотрудников склада были эвакуированы. В нескольких городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщают, что российские военные нанесли ракетные удары по объектам во Львове, Кривом Роге, Днепре, Полтаве, Черкасах, Виннице и Николаеве. Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 258 украинских дронов над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Из этого числа в Таганроге, в 8 районах Ростовской области, уничтожено более 40 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Власти Краснодарского края призвали бизнес создавать мобильные огневые группы для защиты предприятий из числа своих работников. Сотрудники таких организаций подписывают контракт с Минобороны, однако гарантированно не будут отправлены в зону военной спецоперации, пояснили глава Краснодарского края Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ Михалюк. Регион, в свою очередь, будет ежемесячно выплачивать участникам мобильных огневых групп по 50 тысяч рублей, добавили они. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Зеленский съездил в Америку. Прием был куда теплее, чем прежде. Конгресс дал ход законопроекту об адских санкциях против России. Кроме того, в Киев засобирались Витков и Кушнер. Но похоже ли все это намерное урегулирование? Об этом через минуту Георгий Бофт. Дона атаковали ночью склад «Вайлгрис» в Пензенской области. Один человек пострадал, пожар сейчас тушит. На фоне последних ударов все острее встает вопрос о страховании от террористических атак, в том числе дронами. Можно ли получить на рынке такую услугу и за какие деньги? Статус Telegram пока не поменялся после обвинений в адрес Павла Дурова. При этом россияне продолжают перебирать мессенджеры, которые еще не заблокированы. Вчера на сбои жаловались пользователи мессенджеров VIP и Kakao Talk. Что же осталось в распоряжении россиян? Все подробности в ближайшее время. Трамп хотел бы, чтобы Зеленский прекратил войну. Об этом американский президент заявил журналистам. «Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным и Зеленским. Я сказал им, прекратите войну», — сказал Трамп. А между тем, визит Владимира Зеленского в Вашингтон завершился заметным потеплением в отношениях с Трампом, а также процедурным одобрением Сенатом жесткого законопроекта о санкциях против России и соглашением о ближайшем визите спецпосланников Белого дома в Киев. Зеленский лично присутствовал в Сенате во время процедурного голосования, и сама поездка была приурочена к прощанию с сенатором Линдси Грэмом в реестре экстремистов и террористов в России. На что еще надо обратить внимание, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
8: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет как поправку к чужому основному билю, Палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано «больше нуля и до 100». Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор биля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив в Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткофа и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к «Патриот» имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит «Боинг», и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
7: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии, атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объясняет эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
9: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсы, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, и тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
7: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год. Но если в страховой полис включается пункт военные действия, то страховка увеличивается в стоимости на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам перестрахования таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Bit и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
10: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие китайский БИП и корейский какао-ток, а также китайский WeChat, американский ИМО и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Link, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
11: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что, отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
10: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
12: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику – в третьем.
10: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
13: Летом на бизнес FM. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
2: Особая пенсия на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Авиакомпания Fly Dubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до 4 в сутки в августе. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Fly Dubai увеличивает частоту рейсов. Первые две недели августа полеты будут выполняться 3 раза в сутки вместо 2, а с середины месяца их количество увеличится до 4. Компания BMW планирует сократить порядка 8 тысяч рабочих мест по всему миру к 2027 году в рамках программы экономии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в компании. По их словам, сокращение штата в Германии произойдет за счет естественного ухода персонала, а также программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Программа добровольного увольнения рассчитана на период с октября 26 года по конец 27-го. Она ориентирована на всех сотрудников ФРГ, не занятых напрямую на производстве.
2: Конфликты.
14: Порядка 6 тысяч сотрудников завода немецкого автопроизводителя Audi приняли участие в акции протеста в городе Неккарсульм на юго-западе Германии против планов экономии со стороны автогиганта Volkswagen, сообщил новостной портал Tagesschau. Это уже вторая такая акция протеста. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году 50 тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Германии в масштабах всего концерна. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Курса 7:47 в Москве. Рост на 18% разворот рынка или всего лишь отскок? Почему одного снижения ставки пока недостаточно для полноценной смены тренда? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
2: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
15: Вы знаете, у меня такое ощущение, что наш рынок перешел, если хотите, в режим, который я бы назвал так, на безрыбье и рак рыба. Да, Банк России, конечно, удивил многих, понизив ставку на 25 базисных пунктов. Ну, многие, честно говоря, думали, что вообще ничего такого не будет. И прогнозы по ставке тоже подразумевают, в общем-то, пускай не быстрое, но, тем не менее, дальнейшее смягчение. И это хорошо. Но в остальном, если честно, радоваться особо нечему. Поэтому говорить, что отскок индекса Мосбиржи выше 2200 – это уже полноценный разворот тренда, на мой взгляд, рановато. Геополитики, вдогонку к ударам по НПЗ, мы получаем сейчас атаки на складские помещения. В перспективе это увеличит расходы на логистику. А значит, продавцы будут вынуждены поднимать цены, что добавит инфляционного давления. Но это неизбежно. Плюс из-за новых санкций первичный структурный дефицит бюджета может еще несколько расшириться. Также сохраняется риск резкого оттока рабочей силы из гражданской экономики. Поэтому фундаментальных причин для ускоренного снижения ставки со стороны ЦБ, к сожалению, нет. Хотелось бы, но вот как-то нет и все. Отсюда и рост московской биржи, пусть и на 18%, я бы все-таки воспринимал это как именно отскок, но не как пока смену тренда. Слишком уж сложно поверить в такой V-образный разворот, такой быстрый, четкий. К сожалению, боюсь, что это не тот случай. К тому же геополитика еще может взять свое, мягко говоря. Что со всем этим делать инвестору? Часть сбережений имеет смысл держать в защитных активах, вроде юаневых фондов ликвидности или биржевого фонда на золото, о чем подробнее мы писали в Биткоган, в Телеграм и Максе. Кстати, пару слов о новых адских санкциях США против России. Пошлины в 100% или 500% против крупных торговых партнеров. Если честно, я в это не верю, считаю, что это бред. Тем не менее, если это будет, они они могут усилить инфляцию в США, поэтому в документе оставили определенные поблажки, которые позволяют Трампу отложить введение всего этого хозяйства для стран-покупателей российских энергоресурсов. Хоть какая-то ложка меда в этой бочке дегтя. Лично я просто думаю, что Трамп будет грозиться, рассказывать, как он сейчас все подпишет, и поскольку ему это невыгодно, ничего подписывать пока не будет. Вот как-то так. Главное – хорошо инвестировать, спокойно и по системе. Не знаете как – обращайтесь.
7: Евгений Коган, инвестбанкир и основатель медиа-системы BitKogan. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Чему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлером? Об этом спросили гендиректора Finflare Ксению Рясову, которая оценивает потери своей компании от этих атак уже в 100 миллионов рублей.
16: Единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Программу полностью в дневном эфире после полудня в 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru. Основатель крупнейшей российской майнинговой компании Bitraver предъявлены обвинения в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. А по данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя Bitraver перевели под стражу. Продолжит тему Валерий Убадоев.
18: Игорь Рунец основал Bitraver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура Bitraver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+ Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Bitraver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России. Продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
19: Без преувеличения компанию Bitraver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
18: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Bitraver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Bitraver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Bitraver оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта Crypto Consulting Алена Нариньяни.
20: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Bitraver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка, это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
18: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Bitraver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Реклама.
0: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
21: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы.
22: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
17: Транширы на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау.
23: Все, что есть в химии научного, это физика, а остальное – кухня.
17: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали склад «Валберес» в Пензенской области. Есть пострадавший. Сообщил губернатор Олег Мельниченко. Дым от пожара может двигаться к Пензе, сообщил он. Глава города призвал жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице в случае появления запаха гари. Россия не сокращала экспорт нефти и дизельного топлива в ходе конфликта на Украине, признал глава Минэнерго США Крис Райт. Говоря о текущем запрете на экспорт дизеля из России, он подтвердил, что террористические атаки Украины на российские НПЗ ударили по общим мировым объемам предложения. Министр подчеркнул, что вызванный этим дефицит дизельного топлива стал причиной роста цен по всему миру. Также Райт утверждает, что Соединенным Штатам хватит запасов нефти на фоне сокращения стратегических ресурсов. Резервов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Число погибших в результате землетрясения в Японии выросло до 28. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара. По его словам, часть смертей могла быть косвенно связана с последствиями стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Единая система учета банковских карт заработает в России с 1 сентября. В нее включат все карты, выпущенные российскими банками, в том числе Visa и MasterCard. Мера направлена на борьбу с дроперством. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дроны атаковали ночью склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. Один человек пострадал. На 200 эвакуированы. На территории склада открытое горение. Работают пожарные. Мэр Пензы позднее заявил, что задымление может двигаться в сторону столицы региона. «Вайлдберрис» атаку и пожар подтверждают и сообщают, что перестроили логистические цепочки. Что будет с Дуровым из Телеграм? Основателя компании могут объявить в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Мессенджер пока нового статуса не получил, но эксперты не исключают, что в дальнейшем это все-таки произойдет. Крупные российские банки заговорили о дефиците ликвидности в Сбере и считают, что основная причина – высокий спрос на наличные деньги. А почему возник этот спрос и насколько ситуация меняет положение в расчетах в российской экономике? Эти и другие темы в нашем эфире. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов мнения разные. Подробнее Евгений Перельчук.
1: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Джерри Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной. Но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
3: Напрямую уголовные преследования по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающая там рекламу.
1: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Телеграма, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позицией силы, но другого не остается.
1: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции в выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих Телеграм, потому что в сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Телеграм-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
1: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Последние события вокруг Дурова и мессенджера никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал в интервью Business FM глава Комитета Госдумы 8-го созыва по информполитике Сергей Боярский.
9: В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации. Что касается его использования в околотеррористических целях, это, конечно, очень тревожный сигнал, особенно когда речь идет о подростках, о детях, несовершеннолетних. И в этом смысле со своими детьми нужно обязательно разговаривать. Пользуясь вашей уважаемой площадкой, хочу всем родителям лишний раз напомнить о том, что нужно провести профилактическую беседу со своим ребенком.
16: Как вы считаете, претензии лично к Павлу Дурову и претензии к сервису в данном случае одно и то же?
9: По всей видимости, нет. Но я, честно говоря, не погружался подробно в повестку того, что непосредственно ему инкриминируют.
8: Это был Сергей Боярский. На фоне обвинения ФСБ против Дурова акции ВК на Мосбирже вчера подросли почти на 5%. Как сервера реагируют на новые атаки на инфраструктуру Wildberries и каков примерный масштаб ущерба от вчерашнего пожара на складе в Рязани? Об этом мы поговорили с маркетплейсом и с продавцами Wildberries. Подробнее Иван Медведев.
11: Wildberries с самого начала заявили, что большую часть товаров удалось сохранить и что зона хранения товара практически не была затронута. Однако кадры с места пожара, которые, вопреки законам, распространились в сети в среду, заставили задать вопрос, как услышанное коррелирует с увиденным. Представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
12: На месте продолжается работа экстренных служб и специалистов компании. После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
11: Что касается реакции селлеров, то они пока не знают, какой объем товаров на складе в Рязани у них уцелел и что пострадало. Комментирует продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Глеб.
25: Если говорить про этот склад, то у нас доля была небольшая. Мы основную долю держали в Электростали, в Краснодаре, в Казани и в Шушарах. Часть из этих складов уже сгорела. Рязань это не был основным и не является основным складом отгрузок селлеров. В среднем эту долю он занимает где-то от 3 до 5%. Если по нам, 4 миллиона в Рязани у нас находилось в розничной цене и 1,5 миллиона в себестоимости.
11: Такая математика невольно заставляет задуматься о наценках, но сейчас не об этом. Глеб, как и многие другие селлеры, активно перестраивается на модель ФБС, когда продавец отгружает товары со своего склада. А вот производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Галина Ворожбит остановила работу и по этой модели.
26: На Рязани у нас были только возвраты, которые приходят на ближайший склад от покупателя. Там было 132 товара на общую сумму в 354 4 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
2: Что планируете делать с товаром?
26: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на Детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
11: При этом селлер и производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, напротив, говорит о том, что Wildberries стимулирует продавцов к отгрузкам товаров со своих складов.
4: Если остатки показываются корректно, то достаточно приличный объем товара, примерно как в электростале. По розничным ценам Wildberries это более чем на 3 миллиона.
2: И непонятно, что из этого сохранилось, что не сохранилось?
4: Нет. Я думаю, что они сами пока этого не понимают. То есть пока они дойдут до разбора этих остатков, еще пройдет немало времени.
2: Какие у вас дальнейшие действия планируются?
4: Во-первых, нужно понять, какой товар уцелел, а какой потрачен. И после этого в любом случае подождем какого-то решения со стороны Wildberries и дальше уже будем решать, устраивает нас или не устраивает такой исход. Я думаю, что мы, как и все сейчас, преимущественно перешли на работу по модели ФБС, то есть отгрузки со своего склада. И сам Wildberries стимулирует именно сейчас продажи по модели ФБС. То есть они добавили скидку со своей стороны для покупателя за свой счет, именно для товаров, которые выставлены по модели ФБС.
11: Wildberries пообещали регулярно информировать селлеров обо всех дальнейших шагах через официальные каналы компании. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Сегодня утром атаке дронов подвергся склад Wildberries в Пензенской области. Пострадал один человек, 200 были эвакуированы, сообщил губернатор Мельниченко рано утром. Пожарные продолжают бороться с огнем. Мэр Пензы Денисов предупредил, что задымление может двигаться в сторону города. По данным СМИ, площадь склада в Пензенской области примерно 180 тысяч квадратных метров. Для сравнения, склад в Электростале, площадь его 250 квадратных метров. Wildberries атаку и пожар подтвердили. В компании заявили, что уже перестроили логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах. Но и буквально пару минут назад от пресс-службы Wildberries пришла новая новость. Процитирую. В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле, это Удмуртия, проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Счеты предварительно пострадавших нет, но к этой теме мы еще вернемся.
13: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
13: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
19: История денег на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Годовая инфляция в Нижегородской области в июне ускорилась до 5,5%, сообщили в Волговятском управлении Центробанка. Цены увеличились за месяц на 0,4%. ЦБ объяснил рост повышенным спросом и дефицитом топлива из-за снижения производства и перебоев с поставками. При этом в июне снизились цены на подержанные иномарки, холодильники, стиральные машины в связи с укреплением рубля и сдержанным спросом в условиях высоких ставок по кредитам.

0: 2021 года. В кадровый центр «Работа России» обратились за психологической поддержкой при трудоустройстве 681 безработный гражданин. Чаще всего за поддержкой приходят женщины в возрасте 35-54 лет, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также соискатели, воспитывающие несовершеннолетних детей. Именно эти категории испытывают повышенную эмоциональную нагрузку, связанную с поиском работы, сменой профессионального пути или необходимостью совмещать семейные обязанности с трудовой деятельностью. После получения психологической поддержки в первом полугодии уже трудоустроились 173 человека. Часть соискателей после консультации была направлена на программы переобучения и повышения квалификации. Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов в получении виз, сообщает Ассоциация туроператоров России. Как отметили в ассоциации, определить единую причину отказов пока невозможно. В полученных заявителями уведомлениях, как правило, используется стандартная формулировка. Предоставленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. Подробных пояснений по конкретным заявлениям консульства не предоставляет. Особенно неожиданными туроператоры называют отказы туристам, у которых полностью оплачены туры, а проживание подтверждено принимающими компаниями в Греции. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
2: Валюта. На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Гостиничный комплекс планируют построить в Приокском районе Нижнего Новгорода. Для реализации проекта инвестору ООО «Тепловая эстетика» одобрили участок возле Мызинского моста. Предполагается, что гостиничный комплекс разместится в районе пересечения проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань. Под строительство компания получила землю площадью почти 23 тысячи квадратных метров. По расчетам инвестора, объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Строительство должно занять 52 месяца или чуть более 4 лет. По 5 миллионов рублей грантовой поддержки получили 6 нижегородских компаний, победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт искусственный интеллект» и «Старт цифровые технологии». Гранты получили разработки в самых разных направлениях. Среди них сервис автоматической транскрибации и анализа аудио и видеозаписей, ИИ-комплекс для обучения персонала и обслуживания оборудования на промышленных предприятиях, система диагностики патологии позвоночника по рентгеновским снимкам, платформа аналитики цифровых данных персонала, решение для интеграции различных информационных систем, а также проект по созданию станка для фигурной резки металлопроката. НБД-банк продолжает серию образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. 5 августа состоится дискуссия и нетворкинг «Где брать работников, пока не пришли роботы?». Своим опытом поделится предприниматель Андрей Фуфаев. Он решил кадровый вопрос для своего бизнеса, наняв временных работников из Индии. Спикер расскажет, как грамотно организовать поездку за работниками в другую страну, как провести все процессы оформления и обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла минимум вдвое. Подробности на портале НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего

0: бизнеса. Реклама ПАО «МВД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
4: Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Слова, проверенные делом.
4: Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чем-то еще.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На логистическом объекте «Валдберрис» в Сарапуле из-за атаки беспилотников возникло возгорание. Предварительно пострадавших нет. Украинские дроны также атаковали склад «Валдберрис» в Пензенской области. Как сообщил губернатор Мельниченко, один человек пострадал. Компания изменила логистику. Российские военные нанесли минувшей ночью удары по аэродромам, военным, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове и еще 5 областях Украины, сообщили Минобороны. Поражены сухогруз в порту Южный, 2 сухогруза восточнее и южнее Одессы. Эти суда, по информации военных, доставляли вооружение и военное имущество. США нанесли минувшей ночью удары по территории Ирана, но это не означает возобновление масштабных военных действий против Исламской Республики. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Он отметил, что атака была мощнее предыдущих. Ранее Центральное командование американских сил сообщило о поражении десятков объектов корпуса стражи Исламской Революции, включая командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговых объектов наблюдения и средств ВМС. Накануне агентство «Рейтер» сообщило об ударе беспилотников по морским газовозам и сухогрузам в египетском порту Домиета в Средиземном море. По этой информации суда загорелись, один танкер принадлежит Греции, еще один США. Позже источники в органах безопасности заявили телеканалу «Аль-Хадад», что сообщение об атаке дронов на египетский порт Домиета не соответствует действительности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Зеленский съездил в Америку. Прием был куда теплее, чем раньше. Конгресс дал ход законопроекту об адских санкциях против России. В Киев засобирались Вытков и Кушнер. Похоже ли все это на мирное урегулирование? Об этом через минуту Георгий Буфт. Дроны атаковали ночью склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. Один человек пострадал. Сейчас пожар тушат. Несколько минут назад компания «Вайлдберрис» сообщила о том, что был эвакуирован сегодня еще один логистический центр в Сарапуле. Это республика Удмуртия. Там пострадавших по предварительным данным нет. Новое обострение на Ближнем Востоке. США накануне нанесли новые удары по Ирану. В египетском порту дрон атаковал американский нефтяной танкер. Ранее войны США и Саудовской Аравии нанесли удары в Ираке. По группировкам, лояльным Ирану, Иран сообщил, что обстрелял американские военные объекты в Иордании. На этом фоне нефть снова выше $90. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми?
7: Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В четверг после 17 на Бизнес ФМ.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
6: Трамп хотел бы, чтобы Зеленский прекратил войну. Об этом американский президент заявил журналистам. Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным и Зеленским. Я сказал им, прекратите войну, заявил Трамп. По сути, это единственное его заявление о встрече с Зеленским. На что еще стоит обратить внимание, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
9: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, Палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше нуля и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор билля, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткофа и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к «Патриот» имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит «Боинг», и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год, а они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
6: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Как с вами связаться, пользователи мессенджеров Бип и Какао-Ток жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
10: Мессенджеры Бип и Какао-Ток набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Бип и корейский Какао-Ток, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС-Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
11: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
10: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
12: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и, держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее, это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент — это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юрист юристу мне нужно это переслать, в другом – собственнику, в третьем.
10: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
3: Прямо сейчас.
6: В Рио глава региона Абрамова только что сообщила, что одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке вражеских БПЛА. Пострадавших нет, но я напомню, чуть ранее компания Wildberries сообщила об эвакуации возгораний на своем складе в Сарапуле. О чем сегодня будет с теми, кто в теме новой атаки на логистическую сеть Wildberries? Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлером? Об этом мы спросили генерального директора Финфлэр Ксению Рясову, которая оценивает потери своей компании от этих атак уже в 100 миллионов рублей.
13: Единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать селлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Программа полностью в дневном эфире после полудня, 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
14: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
16: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО НБД-банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
18: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
3: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Авиакомпания Fly Dubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до 4 в сутки в августе. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Fly Dubai увеличивает частоту рейсов. Первые две недели августа полеты будут выполняться 3 раза в сутки вместо 2, а с середины месяца их количество увеличится до 4. Компания BMW планирует сократить порядка 8 тысяч рабочих мест по всему миру к 2027 году в рамках программы экономии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в компании. По их словам, сокращение штата в Германии произойдет за счет естественного ухода персонала, а также программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Программа добровольного увольнения рассчитана на период с октября 26 года по конец 27-го. Она ориентирована на всех сотрудников ФРГ, занятых напрямую на производстве.
20: Конфликты.
19: Порядка 6 тысяч сотрудников завода немецкого автопроизводителя Audi приняли участие в акции протеста в городе Неккарсульм на юго-западе Германии против планов экономии со стороны автогиганта Volkswagen, сообщил новостной портал Tagesschau. Это уже вторая такая акция протеста. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году 50 тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Германии в масштабах всего концерна. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Восемь сорок семь в Москве. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии, атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществлены. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объясняет эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
21: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях, и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризма. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
6: Екатерина Демишева. По данным эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год. Но если в страховой полис включается пункт военные действия, то страховка увеличивается в стоимости на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования и рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам перестрахования таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
22: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
6: Приветствую, Григорий.
23: Доброе утро.
6: Ох, на Ближнем Востоке как все загорелось по новой. Тут и дрон иранский ударил вроде по американскому танкеру в египетском порту. Неофициальные данные, кстати, египетские власти говорят только про пожар в порту, а вот про танкер это пока лишь источник агентств. Ну, Иран бьет по Иордании, вроде бы сбиты ракеты, а может не сбиты. Все, конечно, туман войны, как ты любишь выражаться.
0: Да, и Трамп вчера обещал Кузькину мать показать Ирану. Ну, вроде как что-то стреляли, но так, не вижу, что особо все это дело обсуждают. Масштабный был ущерб или нет. Но главное, что Иран продолжает отстаивать контроль над проливом. Не дает он американцам свою идею контроля на вблизи побережья Омана, ну, создать свой логистический маршрут, ну и, соответственно, отодвинуть Иран от контроля, а дальше, соответственно, управлять уже совершенно по-другому, да, потому что у Ирана главное оружие – это контроль, который может создать хаос, да, с поставками и прочим, если американцы все это дело нейтрализуют за счет маршрута южнее, южный пролив, да, этого Армузки, то вроде как все. Ну, Иран, соответственно, по крайней мере, в лице корпуса стражи Иранской исламской революции, делать это не дает. Еще два танкера. Это уже официальное заявление корпуса стражи. Один танкер подбит, горит и уходит. Второй подбит, ну, попытался плыть дальше, но в итоге повернул обратно.
1: Да, я сейчас еще тебе прочту новость. Агентство ФАРС иранское, между тем, сообщает, браво, что первое за 21 день судно с СПГ из Катара прошло Армузский пролив иранским маршрутом. Вот такой отчет об успехах.
0: Ну да, через свой маршрут они пропускают. Кстати, что касается СПГ, да, ты вот упомянул как раз эту страну. Вот Катар-то должен каким-то образом исполнять свои обязательства по поставке СПГ. У них там, во-первых, ущерб их заводу. Говорят, что все-таки половина мощности выбыла. Ну, непонятно насколько. Я не знаю, сколько там ремонтировать. Но теперь они начали у американцев покупать СПГ. Купили сразу, вот тут уже официально подтвердили, 33 спотовых груза для отправки в Азию. Это втрое выше, чем они покупали у американцев в прошлом году. Ну, когда, вот помните, тоже в 25-м тоже, да, что-то там бурлило в Персидском заливе, на какое-то время все остановилось. Вот они тоже покупали. Ну, вот интересный момент. Да, так что цены на СПГ с учетом дополнительного спроса, вопреки всем прогнозам, в этом году вряд ли сильно упадут, а предложение от переизбытка может вообще перейти в такой балансовый показатель, а может быть даже в некий дефицит, в зависимости от развития событий. Ну, естественно, цены на нефть среагировали как надо, падали два дня, на сколько процентов, на 17 упали с пятницы, 10% отыграли вверх. Brent с поставкой немедленной почти $92, фьючерс, который уже будет активный в следующий понедельник, он стоит, по-моему, $89. Ну и американская нефть тоже пошла расти, $85. В целом, пока вот здесь напряженно сохраняется. Что касается нашего рынка, я смотрю, с утра очень бодро так начали, сразу на утренней сессии, ну, правда, еще активность минимальная, но взяли сходу технический уровень сопротивления 2250, даже уже идем выше, так что начало такое воодушевляющее для наших инвесторов, видимо, все уверены уже, что начинается ослабление рубля, и глядя на котировки российской валюты, которые падают активно к юаню, естественно, к доллару, соответственно, начали опять покупать акции экспортных компаний. Ну, а что касается юаня к рублю, вчера подобрались к отметке 11.8, но пока ничего не мешает идти к уровню ближе к 12, там все решится.
22: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодак». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991 Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon.
22: Знал бы прикуп. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно, почему-то одни компании, правда, заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили ночью 258 дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. В Пензенской области был атакован склад «Валдберрис», а в Сарапуле логистические объекты такая компания. Людей заблаговременно эвакуировали. Известно об одном пострадавшем под Пензой. США и Франция предоставляли Украине разведывательные данные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным газеты, информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять наиболее уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО. США за 5 месяцев значительно сократили запасы своих ракет ПВО. По данным аналитиков, с конца февраля американские военные израсходовали более 1500 ракет «Патриот» и около 200 перехватчиков «ТАД». В итоге запасы систем «Патриот» сейчас составляют менее 900 единиц, а системы «ТАД» около 250. Это ограничивает возможности поставок Украине и союзникам в Персидском заливе. Сроки восстановления запасов очень длительные. По подсчетам Всероссийского центра изучения общественного мнения, число тревожных россиян в июле сократилось с 25% до 23% по сравнению с апрельским замером. Чаще всего это молодые люди, больше всего тревожных среди тех, кто активно пользуется интернетом, а меньше всего в группе телезрителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Два склада Wildberries атакованы дронами сегодня. Сначала в Пензенской области. Один человек пострадал. Потом в Сарапуле, в Удмуртии. Там без пострадавших. На обоих объектах работают пожарные. Сейлеры, между тем, пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Представитель компании в беседе с Business FM заявил, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров. Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли новые удары по Ирану. В египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. Ранее военные США и Саудовской Аравии нанесли удары в Ираке. Удар по группировкам, лояльным Ирану. А Иран сообщил, что обстрелял американские военные объекты в Иордании. На этом фоне нефть уже превысила отметку в $92 за баррель. Что будет с Дулровым и с Телеграм? Основателя компании могут объявить в России в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Мессенджер пока нового статуса не получил, но эксперты не исключают, что в дальнейшем это вполне возможно. Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА в Пензенской области. По словам главы региона Олега Мельниченко, в результате атаки на складе маркетплейса возник пожар, сотрудников эвакуировали. Сообщается об одном пострадавшем. Задымление, возникшее из-за пожара, может двигаться к Пензе, предупредил мэр города Мельниченко. Также дроны атаковали логистический объект Wildberries в Сарапуле, Удмуртской республике. Там тоже произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели его. О ситуации в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
7: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов в 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас больших нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло. Ветер у нас, конечно, сегодня слабый. Если какие-то районы, скорее всего, это будет Терновка, и, скорее всего, это будет Зачина. На них придется основной удар запаха. Но я думаю, что с этой проблемой мы как-то все-таки справимся.
8: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
7: Они находятся за чертой города. Именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
6: Анастасия Баязитова, «Столица 58». После атаки БПЛА на склад в Пензенской области логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектов. Уточнили Wildberries. Накануне был атакован склад маркетплейса в Рязанской области. А тогда представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил Business FM, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров.
9: После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
6: Дмитрий Борщевский, представитель РВБ. Но у производителя детской одежды торговой марки «Дашенька» Галины Ворожбит были товары на складе в Рязанской области. По ее словам, туда приходили возвраты.
23: Там было 132 товара на общую сумму в 354 тысячи. Для нас, будем говорить так, незначительно, потому что порядка 15 миллионов у нас уже стало пеплом, и примерно столько же находится пока еще на уцелевших складах. То есть в общей сложности это 30, и если считать, что на Рязани было 300 тысяч, да, 1%.
24: Что планируете делать с товаром?
23: К сожалению, нам его не отдают. Я бы, например, с удовольствием отвезла его на детский мир, но мне его не возвращают. Мы приняли решение остановить приостановить поставки и на их склады по модели ФБО. Это когда мы товар отвозим к ним на склады большой партии. И сейчас я дала распоряжение обнулить все товары со своего склада. Был прецедент. Ветровка расставлена со своего склада. И эти же самые ветровки есть на складах ВБ. Так они не со своих складов ее отправили покупателю, а с моего. Поэтому я сказала обнулить все остатки с нашего склада.
6: Галина Ворожбит, производитель детской одежды. Склад в адрес в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании, оба превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в прошлом году поскромнее, 53 тысячи квадратов и вмещает более 38 миллионов единиц товаров.
22: Прямо сейчас.
6: Оперштаб Кубани только что сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории предприятия. Пострадали 4 человека. Возгорание началось на этом предприятии. Что за предприятие, не уточняется, но ранее именно в этом поселке Волна наносились удары по объектам нефтяных терминалов. Какими будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть и объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Подробнее Евгений Перельчук.
10: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Джерри Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно! Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
11: Напрямую уголовные преследования по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающие, а просто размещающие там рекламу.
10: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дуровым Лаврову обвинение можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
12: Телеграм уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Телеграм. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Телеграма, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
10: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующих Телеграм, потому что в сложности ограничений в его использовании, в том числе для рекламодателей в Телеграм-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае, там квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
10: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвеичев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Последние события вокруг Павла Дурова и мессенджера Telegram никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы заставить эту платформу выполнять требования российского закона. Такое мнение высказал ранее в интервью «Бизнес-ФМ» председатель комитета Госдумы 8-го созыва по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
14: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
16: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
25: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
26: Вкус Вилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу».
27: АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-50-671.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Деньги. Русские князья прекрасно понимали преимущества золотых денег, но столкнулись с неразрешимой проблемой. На Руси своей золотодобычи не было. Монеты приходилось чеканить из привозного сырья, что делало деньги слишком дорогими. Поэтому довольно долгое время в обращении на Руси были арабские дирхемы, а попытка чеканить собственную золотую монету предпринималась лишь единожды – в 1610 году Василием Шуйским.
30: История денег на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. В России за первые полгода произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние 5 лет, сообщили в МЧС. По данным ведомства, если в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 24 природные чрезвычайные ситуации, то в этом году 56. Самые частые катаклизмы – лесные пожары, паводки и экстремальная погода. По информации ведомости, всего за первые 6 месяцев года в России от ЧС пострадали более 845 тысяч человек, в 6 раз больше, чем в прошлом году. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Ее будут наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стенты и другие медицинские изделия. Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, как гарантия подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке. В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию капитально отремонтированный лечебный корпус боксированной педиатрии. Здесь реализованы сложнейшие инженерные решения. Созданы особые системы вентиляции, фильтрации, обеззараживания воздуха, бесконтактной подачи и отведения воды. Теперь боксы и боксированные палаты соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности. Здесь будут принимать детей с труднодифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом. Юбилейный фестиваль нижегородских производителей

0: Собранные во время акции средства будут направлены в помощь детям, подопечным Нижегородского областного онкологического научного центра. Присоединиться к акции сможет каждый желающий, приобретя продукцию благотворительной ярмарки или поддержав сбор пожертвований, без возрастных ограничений. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
3: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородский фонд поддержки АПК с третьей попытки добился ареста крупного рогатого скота племзавода «Пушкинское» в рамках дела о взыскании 30,8 миллиона рублей с него и АО «Линдовская птицефабрика племенной завод». Как указано в картотеке арбитражного суда региона, фонд просил арестовать находящихся в залоге 585 коров и деньги птицефабрики. В июне в отношении птицефабрики ввели процедуру наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы. Долг перед фондом включили в реестр требований кредиторов. Остальные кредиторы также активно вступают в дело. В июле иск о банкротстве поступил и к племзаводу от ПАО «Сбербанк». Фонд считает, что скот племзавода – единственный реальный актив, за счет которого можно погасить задолженность. В итоге суд решил арестовать только скот, не усмотрев при этом объективных причин для ареста денег птицефабрики. Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками картонной фабрики имени Калинина подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Изначально на предприятии выявили 14 проблем, среди которых излишняя транспортировка материалов, потеря времени операторов на ненужные перемещения и доработка дефектов картонной продукции. По каждому из этих пунктов были разработаны решения, подготовлен план мероприятий. Внедрение этих предложений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 26%. Два строительных производства планируется запустить в Дзержинске. Одно из них будет заниматься изготовлением стройматериалов, сухих бетонных смесей, а другое – выпуском модульных зданий. Совокупный объем инвестиций в проекты составит более 300 миллионов рублей. Заявки инвесторов одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям. Производство сухих бетонных смесей в Дзержинске намерена запустить компания «Трендвелл». Для этого она запросила участок площадью более 8 тысяч квадратных метров на речном шоссе. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Работы должны занять примерно 3,5 года. Завод модульных зданий, в свою очередь, планирует запустить ООО «Инвестстрой». Компания выбрала два участка в районе Чернореченской объездной дороги. Их совокупная площадь составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Реализовать проект общей стоимостью 219 миллионов рублей планируется за 3 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «МБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100

0: 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
0: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим.
0: В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже, индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали на территорию предприятия. Как сообщил оперштаб Кубани, пострадали 4 человека, из них 3 положили в больницу. На предприятии произошел пожар, на месте работают оперативные службы. Каспийский трубопроводный консорциум КТК сообщил, что украинский дрон атаковал еще 2 танкера возле терминала КТК в Черном море. Погибших и пострадавших нет, разлива нефти не допущено, погрузка нефти на терминале остановлена. Объекты нефтепровода работают в штатном режиме, уточнили в компании. До 30 возросло число жертв землетрясений в Японии. Об этом сообщил премьер-министр Саная Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП. Землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Его магнитуда превысила 7. Минцифра предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Об этом пишут ведомости. Такие положения вошли в проект 3-го пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого антифрода 3.0. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дроны атаковали ночью склад в адрес Пензенской области. Один человек пострадал. А затем появилась информация об атаке еще в одном регионе, в Удмуртии, на складе в Сарапуле. А там без пострадавших. Мы спрашиваем у сейлеров, между тем, какие у них данные, сохранились ли их товары, в частности, после вчерашнего пожара в Рязани. Зеленский съездил в Америку. Прием оказался куда теплее, чем раньше. Конгресс дал ход законопроекту об адских санкциях против России. А в Киев засобирались Выков и Кушнер. Похоже ли все это на мирное урегулирование? Об этом через минуту буквально комментарий Георгия Буфта. Статус Telegram пока не поменялся после обвинений в адрес Дурова. При этом россияне продолжают перебирать мессенджеры, которые еще не заблокированы. Вчера на сбои жаловались пользователи мессенджеров Beep и KakaoTalk. Так а что осталось? Эти и другие темы в нашем эфире. Трамп хотел бы, чтобы Зеленский прекратил войну. Об этом американский президент заявил журналистам. «Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было очень просто. У меня хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Я сказал им, прекратите войну», — заявил Трамп. По сути, это единственное заявление американского президента о встрече с Зеленским. На что еще стоит обратить внимание, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, Палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше 0 и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты – Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность – санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Как с вами связаться, пользователи мессенджеров и БИП, и Какао-Ток жалуются на перебои в их работе? Во всяком случае, об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне, как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
4: Мессенджеры БИП и Какао-Ток набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие БИП и корейский Какао-Ток, а также китайский WeChat, американский ИМО и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС-Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
5: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому, что мы не можем все нюансы на всех площадках площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
4: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locar Aero Development Залина Плеханова.
6: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме, и им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
4: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес ФМ.
2: О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлером? Об этом мы спросили генерального директора Финфлэр Ксению Рясову, которая оценивает потери своей компании от этих атак уже в 100 миллионов рублей.
7: Единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: Первый в России пассажирский поезд на водородном топливе планируют доставить на Сахалин в первой половине 2027 года. Сейчас идет сборка состава. После сертификации испытаний он выйдет на регулярные рейсы. Проект реализует РЖД, Трансмашхолдинг, Росатом и правительство Сахалинской области в рамках соглашения, подписанного еще в 2019 году. Поезд будет работать на зеленом водороде и станет первым российским пассажирским составом с нулевыми выбросами. Кингисеппский машиностроительный завод досрочно выполнил контракт на поставку аэролодок для МЧС России. В июне и июле предприятие передало последние 6 машин, предназначенных для работы на мелководье, льду и в труднодоступных районах, где обычные суда не проходят. Параллельно завод продолжает поставки катеров для спасателей. За 2 месяца МЧС получил 7 новых судов различных классов. Они оснащены современными навигационными системами, предназначенными для патрулирования поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и доставки оборудования к местам ЧС. Мировой спрос на гелий резко вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, Россия остается самым надежным поставщиком этого стратегически важного газа. В 2025 году «Газпром» увеличил производство гелия на треть, превысив 16,5 миллионов кубометров. Рост обеспечил запуск новых мощностей на Амурском газоперерабатывающем заводе. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок шесть в Москве. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии, атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь как о будущих выплатах, так и о состоявшихся. А кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объясняет эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
10: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотров тарифов по стоимости данного продукта. Если мы смотрим, как раньше было, например, то же страхование груза, просто было без включения риска БПЛА, например, 0,7% тариф от стоимости груза, а с включением риска теракт, не просто БПЛА, а именно теракт, такой тариф становится сейчас в 5 раз больше. Плюс, так как у нас очень много выплат было, и это большие объекты, то Российская национальная перестраховочная компания выплатила больше 100 миллиардов рублей по рискам терроризм. И на сегодняшний день лимиты, не все страховые компании могут брать большие объекты на страхование от теракта, потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
2: Екатерина Демишева. По словам эксперта, страхование, к примеру, квартиры от атак БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год. Но если в страховой полис включается пункт военные действия, то страховка увеличивается в стоимости на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам перестрахования таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
12: Доброе утро.
2: Предлагаю начать с российского рынка. Несколько секунд остается до открытия дневной сессии. На утренней сессии рост более чем на 1%, 2262 пункта.
12: Да, отметим, что сходу пока взяли технический уровень, там, кажется, сопротивление в районе 2250. Ну, правда, другой вопрос, что дальше. Ну, энтузиазм еще есть. Ну, на чем еще? Ну, наверное, на идее, что началось, ну, так долго ожидаемое многими аналитиками и прочими субъектами ослабления рубля. И это, естественно, тоже, может быть, подстегивает какой-то энтузиазм и спекулянтов, и инвесторов. Поэтому какое-то время рынок будет это использовать. Ну, что дальше, посмотрим. Честно говоря, устойчивости по динамике дальнейшей я пока особо не вижу. Как там все сложится. Ну, может быть, если так по-серьезному пробиваем эти 2250, там и 2300 может дотянуться. Но нет, скажем так, катализаторов с точки зрения там корпоративных, хороших, позитивных историй и прочее. Ну, то, что «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», «Роснефть», вот все эти компании имеют больше вес, больше влияния на индекс с точки зрения своего веса в этом индексе. Но у них тоже пока дальнейших идей нет. Отскочили, консолидировались, и дальше что? Рынок внутреннего долга пока не сильно реагирует на ослабление рубля. Может быть, здесь есть идея, что рубль слабеть будет плавно, без привычных всем рывков, которые были в последние годы. Да, там у нас всегда слабость рубля. Если началась какая-то череда ослабления, это в итоге приводило к резкому скачку, разогревали рынок, раскачивали ценовую волатильность. Ну, в принципе, пока рубль, конечно, потерял сколько процентов? 5 за неполную неделю рабочую, но, тем не менее, какого-то взрывного роста ценовой волатильности пока особо не было. Ждем открытия валютных торгов. Что у нас на фьючерсе? Здесь практически зеркалируем вчерашнее закрытие на бирже. 1.79. Фьючерс, юань-рубль, то же самое. Но с технической точки зрения тут уровни пробиты. Следующая зона поддержки где-то в районе 12 по паре юань-рубль. Если ее тоже перейдем, закрепимся, ну, соответственно, повестки дня вот все будут, я так полагаю, изучать технические графики, там, если будет моя чуть уровень 13. Но пока выводы делать рано, у нас есть еще и пятница, есть еще и начало следующего месяца. В принципе, пока динамика, конечно, у рубля явно намекает на то, что началось ослабление. С другой стороны, может быть, очередной какой-то ложный старт, дальше будет видно. Глобально рынки, естественно, во власти событий в Персидском заливе. И вот посмотрел, тут военные аналитики американские начали обсуждать прибытие самолетов того типа, которые несут тактическое ядерное оружие, и пошли разговоры о том, что, дескать, Трамп хочет впечатлить своих иранских противников каким-то мощным взрывом, то ли готовится какой-то удар мощным оружием по этой горе, где там ядерные разработки урана, я забыл, как называется эта гора, то ли еще что-то. В общем, все замерли, ждут. Судя по тому, что цены на нефть среагировали, эти разговоры воспринимаются серьезно. Brent $93 уже фактически половину падения отыграли, американская нефть тоже пошла расти. Тут еще и новости о том, что Иран отчаянно пытается сохранить контроль над своей частью Хормузского пролива. Танкеры, которые проходят вблизи Омана, нещадно бьются и прочее. Но Трамп пока готовится вот нанести удар. Тем более фондовый рынок вчера в Америке упали, но не по причине этих эскалаций, а по причине того, что идет фиксация прибыли в сегменте акций искусственного интеллекта. Тут еще американский ЦБ ставку сохранил, но никому не понравилось невнятное заявление главы ФРС нового товарища Уорша. Но, в общем, все решили, что раскол в руководстве американского ЦБ, потому что авторитетные чиновники из ФРС, их целых 3 штуки, голосовали за повышение ставок. Но и инфляционные ожидания в Америке остаются высокими. Все испугались, что американский ЦБ вынужден будет догонять рост инфляционных ожиданий и в сентябре повысить ставку. Так что рынок пока нестабильный.
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались 2 персональные – горничная, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. 4-лапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которой ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
14: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В 3-й балладе Шопена, там первый звук, ми-бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми-бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми-бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
13: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM.
0: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность – в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщает, что сегодня ночью на Украине были поражены предприятия, где собирались ракеты и дроны Firepoint. В частности, два завода в Киеве. Завод «Маяк» и электротехнический завод. Там делали дроны и боеприпасы для них во Львове. Авиационный завод и завод «Лорта», занятые в производстве ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности. Также поражены заводы в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, в Ровно и Кривом Роге. Там также делали и хранили ракеты и дроны, в том числе морские. В Одесской области в порту Южный поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения, и два сухогруза в Одессе. ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек, который СБУ использовала для финансирования диверсий. Сообщается, что этот человек по своей инициативе установил контакт с представителем запрещенной на территории России украинской террористической организации через Телеграм. Показатель безработицы в июне составил 2,2%, говорится в докладе Росстата. В мае было 2,1%. Общая численность безработных в июне составила 1,703,000 человек. Это на 85,000 больше, чем в предыдущем месяце. Австралийский регулятор подал суд на Телеграм из-за видео с пропагандой терроризма, пишет Sydney Morning Herald. Поводом для разбирательства послужили видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. В частности, в мессенджере транслировали стрельба в мечети в 2019 году и расстрел в Буффало в 2022. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Два склада «Вайлдберрис» атакованы дронами. Сначала в Пензенской области один человек пострадал. Затем в Сарапуле, в Удмуртии. Там без пострадавших. На обоих объектах работают пожарные. Сейлеры, между тем, пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Представитель компании в беседе с Business FM говорил вчера, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке дронами на два танкера в районе терминала под Новороссийском. Отгрузка нефти снова остановлена. В заявлении КТК говорится, что были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдеп США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергоинфраструктуры. Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли новые удары по Ирану. В египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. Ранее военные США и Саудовской Аравии нанесли удары в Ираке по группировкам, лояльным Ирану. А сам Иран сообщил, что обстрелял американские военные объекты в Иордании. На этом фоне цена на нефть сегодня уже выше $92 за баррель по марке Brent. Два объекта в Wildberries подверглись атаке БПЛА сегодня. В Пензенской области, по словам главы региона Олега Мельниченко, в результате атаки на складе маркетплейса возник пожар. Сотрудников эвакуировали. Сообщается об одном пострадавшем. Задымление, возникшее из-за пожара, может двигаться к Пензе, предупреждал мэр города Мельниченко. Также дроны атаковали логистический объект Wildberries в Сарапуле, Удмуртской области, Удмуртской республики, где тоже произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавшие нет, на объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О ситуации в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
15: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов в 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас больших нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло. Ветер у нас, конечно, сегодня слабый. Если какие-то районы, скорее всего, это будет Терновка, и, скорее всего, это будет Зачино. На них придется основной удар запаха. Но я думаю, что с этой проблемой мы как-то все-таки справимся.
16: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
15: Они находятся за чертой города. Именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
2: Анастасия Баязитова, издание «Столица 58». После атак БПЛА на склады в Пензенской области и в Удмуртии логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили Wildberries. У Андрея, который продает ортопедические подушки через маркетплейс, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
17: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries вперед 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаем, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пензы, ну, там десяток товаров. Ну, то есть на этот склад у меня случайно, видно, товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну, то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
16: Что по всем остальным действующим складам?
17: Что по ним? Работает? Идет. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Wildberries. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходят заказы от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Wildberries именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
2: Это был селлер по имени Андрей. Накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. И этот логистический объект был удобен для селлеров, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун. Большая часть его товаров как раз находилась там.
18: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда там все быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, там до сих пор информации нет.
16: Понятно, но на пензенском складе у вас нет ничего?
18: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
2: Павел Брун, компания «Мастерпроф». Ранее представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил «Бизнес-ФМ», что основной удар по складу в Рязанской области пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось на блоки хранения товаров.
19: После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
2: Дмитрий Борщевский, РВБ. Склад «Вайлдберрис» в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в прошлом году, поскромнее, 53 тысячи квадратов. Он вмещает более 38 миллионов единиц товаров. Ну что, открылась дневная сессия на московской бирже, и рост почти на процент, 2259 пунктов. Прямо сейчас рубль немного снижается к юаню, буквально на 2 копейки, 11.81 текущий показатель. Позже подробности, а сейчас о резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе? И может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИБ. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Урумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
2: На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост. Сегодня они пробили отметку уже в $92, прибавляют сейчас проценты 0,7. Ливия предлагает России построить НПЗ на ее ливийской территории и начать продавать нефтепродукты. Об этом РИА Новости заявил министр по инвестициям ливийского государства Али Аль-Кайзи. По его словам, такие объекты помогут Москве осуществить торговлю нефтепродуктами с территории Ливии. Подробности позже.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации
3: Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в четверг после 17 на Бизнес FM.
5: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck.
24: В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей.
23: Срочные переводы на Business FM.
25: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. В России за первые полгода произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние 5 лет, сообщили в МЧС. По данным ведомства, если в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 24 природные чрезвычайные ситуации, то в этом году 56. Самые частые катаклизмы – лесные пожары, паводки и экстремальная погода. По информации ведомости, всего за первые 6 месяцев года в России от ЧС пострадали более 845 тысяч человек, в 6 раз больше, чем в прошлом году. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Ее будут наносить на обеззараживатели и очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стенты и другие медицинские изделия. Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, как гарантия подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке. В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию капитально отремонтированный лечебный корпус боксированной педиатрии. Здесь реализованы сложнейшие инженерные решения. Созданы особые системы вентиляции, фильтрации, обеззараживания воздуха, бесконтактной подачи и отведения воды. Теперь боксы и боксированные палаты соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности. Здесь будут принимать детей с труднодифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом. Юбилейный фестиваль нижегородских производителей и мастеров народного творчества «Артельня» состоится 30 августа в деревне Малая Ельня. На протяжении 10 лет фестиваль остается местом встречи нижегородских производителей, фермеров, ремесленников, художников и народных мастеров со всей области. Гостей фестиваля вновь ждет большая ярмарка, где свою продукцию представят порядка 100 участников. В честь юбилея организаторы подготовили насыщенную культурную программу. На сцене фестиваля выступят творческие коллективы, представляющие музыкальные традиции разных народов, проживающих в нашей стране. Также гостей ждут мастер-классы, интерактивные площадки и праздничная атмосфера. Особое место в программе традиционно займет благотворительный «Вареничный вечер», который ежегодно объединяет участников вокруг доброго дела. Все собранные во время акции средства будут направлены в помощь детям, подопечным Нижегородского областного онкологического научного центра. Присоединиться к акции сможет каждый желающий, приобретя продукцию благотворительной ярмарки или поддержав сбор пожертвований.

0: с него и АО «Линдовская птицефабрика «Племенной завод». Как указано в картотеке арбитражного суда региона, фонд просил арестовать находящихся в залоге 585 коров и деньги птицефабрики. В июне в отношении птицефабрики ввели процедуру наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы. Долг перед фондом включили в реестр требований кредиторов. Остальные кредиторы также активно вступают в дело. В июле иск о банкротстве поступил и к племзаводу от ПАО «Сбербанк». Фонд считает, что скот племзавода – единственный реальный актив, за счет которого можно погасить задолженность. В итоге суд решил арестовать только скот, не усмотрев при этом объективных причин для ареста денег птицефабрики. Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками картонной фабрики имени Калинина подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Изначально на предприятии выявили 14 проблем, среди которых излишняя транспортировка материалов, потеря времени операторов на ненужные перемещения и доработка дефектов картонной продукции. По каждому из этих пунктов были разработаны решения, подготовлен план мероприятий. Внедрение этих предложений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 26%. Два строительных производства планируется запустить в Дзержинске. Одно из них будет заниматься изготовлением стройматериалов, сухих бетонных смесей, а другое – выпуском модульных зданий. Совокупный объем инвестиций в проекты составит более 300 миллионов рублей. Заявки инвесторов одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям. Производство сухих бетонных смесей в Дзержинске намерена запустить компания «Трендвелл». Для этого она запросила участок площадью более 8 тысяч квадратных метров на речном шоссе. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Работы должны занять примерно 3,5 года. Завод модульных зданий, в свою очередь, планирует запустить ООО «Инвестстрой». Компания выбрала два участка в районе Чернореченской объездной дороги. Их совокупная площадь составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Реализовать проект общей стоимостью 219 миллионов рублей планируется за 3 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, и ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов. Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан

Срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания игумного и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Estoy misión imposible. Пожалуй, самая оригинальная фраза родом из Перу. «Я – это невыполнимая миссия». Так говорят о себе перуанцы, когда им не хватает денег. На самом деле сленговое испанское «миссио» в большинстве случаев означает «оказаться на мели». Каламбур возник совершенно случайно. К фразе «estoy misión», то есть «я банкрот», после выхода на экраны известного фильма кем-то в шутку приклеилось «impossible». И почти сразу сочетание превратилось в устойчивый оборот. Поэтому, услышав в Перу что-то по поводу невыполнимой миссии, не спешите предполагать, что речь о Томе Крузе и спасении человечества. Срочные переводы на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В ходе ночного удара в Киеве поражены два предприятия по производству беспилотников, сообщили в Минобороны. Это завод «Маяк» и электротехнический завод. Они производили стартовые ускорители для ударных ППЛА «Файрпоинт-1» и «2». В военном ведомстве добавили, что поражен также химический завод «Ровно-Азот», производящий комплектующие агрегатов для ракет «Фламинго». В Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», где собирали беспилотники и безэкипажные катера. В Люблинском воеводстве Польши во время российской ночной атаки произошел мощный взрыв, упал неизвестный объект. Об этом сообщает польское издание «Ведомости». Экстренные службы обнаружили в поле воронку диаметром около 10 метров и обломки. Ближайшее здание находится от этого места в 2 километрах. Официальных заявлений властей Польши пока нет. В стране ночью объявляли воздушную тревогу из-за атаки на западные регионы Украины. В воздух поднимались истребители. Бывших заместителей губернатора Белгородской области Зайнуллина и Базарова приговорили к 20 и 19 годам по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, пишет ТАСС. Суд также назначил Зайнуллину штраф в почти 474 миллиона рублей, Базарову 500 миллионов. Бывшие чиновники лишены права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет. Всего по этому уголовному делу проходит 10 фигурантов. МГУ возглавил рейтинг российских вузов самыми высокими медианными зарплатами у выпускников-химиков. 240 тысяч рублей, сообщает Суперджоп. В тройку лидеров также входят выпускники МФТИ, у них 220 тысяч рублей в среднем, и СПБГУ 190 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, заявили в Минобороны. Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в Киеве, Львове и ряде других областей и регионов. Напомню, что сегодня ночью удар дронами пришелся по складу Wildberries в Пензенской области. Еще один удар пришелся по складу Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Что будет с Дуровым из Телеграм, основатели компании могут объявить в международный розыск в России по обвинению в содействии терроризму. Мессенджер пока нового статуса не получил, но эксперт не исключает, что в дальнейшем получит. Между тем, сегодня власти Австралии подали в суд на Телеграм. Заявлено, что компания игнорировала требования по удалению террористического и другого запрещенного контента. Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли новые удары по Ирану. В египетском порту дрон атаковал американский танкер. Ранее военные США и Саудовской Аравии совместно нанесли удары по группировкам в Ираке, лояльным Ирану. Сам Иран сообщил, что обстрелял американские военные объекты. В Иордании нефть на этом фоне выше $92. Какие будут последствия для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Подробнее Евгений Перельчук.
3: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, отметили, что в декабре прошлого года чат-бот Дайвинчик внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств Дайвинчик присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как Дайвинчик и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота Дайвинчик в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
4: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
3: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурову могут быть элементом давления на него, с намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны, и выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии, друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
3: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничения в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, он ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
3: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой. Что неудивительно, депутаты завершили работу два дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе Стас рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Ну а тем временем еще и Австралия подала иск в Telegram. Комиссариат по интернет-безопасности страны обратился накануне в федеральный суд. Иск зарегистрировали 29 июля. Поводом для разбирательства послужили видеозаписи казни и массовых расстрелов. Мессенджер проигнорировал требования австралийского законодательства по борьбе с террористическим и другим запрещенным контентом. По версии комиссариата, Telegram не удалял некоторые материалы даже после жалоб пользователей. Из-за нарушения австралийских законов Telegram может грозит штраф до 54,5 миллионов австралийских долларов. Это 38 миллионов долларов американских. Трамп хотел бы, чтобы Зеленский прекратил войну. Об этом американский лидер заявил журналистам. И, по сути, это единственное заявление американского президента о встрече с Зеленским. На что еще стоит обратить внимание, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
7: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметров сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет, как поправку к чужому основному билю, Палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше нуля и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлеваются до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюции неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность — санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к «Патриот» имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит «Боинг», и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. В части поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бов знает». О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлером? Об этом мы спросили генерального директора Финфлэр Ксению Рясову, который оценивает потери своей компании от этих атак уже в 100 миллионов рублей.
8: Единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
10: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75». Плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
14: Еще во второй половине 19 века во многих странах пытались создать аппарат, который позволял бы долго дышать под водой. Первый удачный вариант в 1878 году создал англичанин Генри Флюс. Но чистый кислород, который использовался в этом аппарате на глубине более 20 метров, становился токсичным. Несмотря на недостатки, во время Второй мировой войны использовались именно эти аппараты. В 1943 году в оккупированной Франции морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой. Кусто погружался с ним на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. После войны была создана компания «Акваланг», настолько популярная, что в Европе и России любое автономное легководолазное снаряжение до сих пор называется только «Аквалангом».
13: Имя нарицательное на Business FM.
0: Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Первый в России пассажирский поезд на водородном топливе планируют доставить на Сахалин в первой половине 2027 года. Сейчас идет сборка состава. После сертификации испытаний он выйдет на регулярные рейсы. Проект реализует РЖД, Трансмаш Холдинг, Росатом и правительство Сахалинской области в рамках соглашения, подписанного еще в 2019 году. Поезд будет работать на зеленом водороде и станет первым российским пассажирским составом с нулевыми выбросами. Кингисеппский машиностроительный завод досрочно выполнил контракт на поставку аэролодок для МЧС России. В июне и июле предприятие передало последние 6 машин, предназначенных для работы на мелководье, льду и в труднодоступных районах, где обычные суда не проходят. Параллельно завод продолжает поставки катеров для спасателей. За 2 месяца МЧС получил 7 новых судов различных классов. Они оснащены современными навигационными системами, предназначенными для патрулирования поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и доставки оборудования к местам ЧС. Мировой спрос на гелий резко вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, Россия остается самым надежным поставщиком этого стратегически важного газа. В 2025 году «Газпром» увеличил производство гелия на треть, превысив 16,5 миллионов кубометров. Рост обеспечил запуск новых мощностей на Амурском газоперерабатывающем заводе. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: Десять 10:48 в российской столице. Основателю крупнейшей российской майнинговой компании «Битривер» предъявлено обвинение в мошенничестве на 1 миллиард рублей. Речь идет об Игоре Рунце. А по данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+, Олег Зерипаски. Ранее Рунца отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя Битривер перевели под стражу. Продолжит Валерий Убадоев.
11: Игорь Рунец основал Битривер в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура Битривер проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+, Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у Битривер было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России. Продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
16: Без преувеличения компанию Битривер можно отнести, если не к первопроходцам, то к ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет к консолидации крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
11: Ранее РБК писал, что огромным ударом для Битривер стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры Битривер посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему Битривер оказался в таком положении. Комментирует генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
17: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с Битривер и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка. Это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
11: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю Битривер Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Григорий Бельглавин в студии. Добрый день.
18: Добрый день.
2: У нас ускоряется рост, между прочим, на московской бирже. Прибавка уже почти 2%. Не 2, но почти. 2278 пунктов.
18: Ну, инвесторы, как говорится, от души сейчас торгуют этим ростом. Да все-таки падали сколько? 18 недель, да? Там, блин. 19. Теперь рынок пытается восстановиться. Ну, так достаточно легко, кстати, прошли технический уровень сопротивления 2250. Ну, и подтянулись ближе к отметке 2300. Ну, чуть-чуть не хватило.
2: Ну, целом, может, еще успеем.
18: Может, еще, в принципе, и успеем. Ну, так в целом, ну, просто многие бумаги после провала в минувшую пятницу, да, уже неплохо так отскочили, там, по 25, по 30%. Ну, в принципе, есть варианты, что соблазн зафиксировать неплохую прибыль будет доминировать, и завтрашний как раз день, концовка месяца, тем более, ну, может быть, фиксация прибыли какая-то и случится. Индекс долговой, индекс ФЗ тоже у нас плюсует. Индекс долговых бумаг Минфина, по-моему, почти максимум года этого сейчас берет. 116 пунктов почти. В общем, пока у нас дружно идет движение на рынке акций, на рынке долговых бумаг, на этом фоне диссонансом идет движение рубля, который двигается в направлении на север, как говорят, соответственно, слабеет. И к юаню, ну, это биржевой курс юаня у нас 11.80, соответственно, к доллару пересчет тоже сейчас ближе к 80. В целом, технически тут движение юаня к рублю явно ориентируется на уровень в районе 12. Там, кстати, возможно, что-то и решится. Если 12 возьмем, закрепимся, ну, соответственно, все будут брать линейки, мерить графики технически, там получится, что и 13 сможем увидеть потом, но надо, как говорится, дождаться подтверждения. Начинается август месяц, с одной стороны, нестабильный всегда для российского финансового рынка, и зачастую бывали стрессы, с другой стороны, с точки зрения валютного рынка, это теперь динамика предложения валюты, спрос на валюту и прочее. Ну, понятно, что основной фактор, или, как модно говорить, драйвер, это покупка Центрального банка по 6 миллиардов почти рублей в день. Соответственно, постоянный покупатель тащит курс юаня против рубля вверх, и в этом плане, может быть, какой-то спад продажи валютной выручки со стороны экспортеров, естественно, тоже давит на валюту. Но если курс рубля падает, экспортеры, естественно, предпочитают дождаться более выгодного курса, то есть чуть-чуть подороже продать свою валюту к рублю. Ну и вот это такой эффект вызывает, что валюту придерживают. Так что, может быть, 12 возьмем. Ну, не знаю, сегодня, завтра. Так что движение здесь продолжается. На глобальном рынке в центре внимания, естественно, ситуация на рынке нефти. Сейчас чуть-чуть котировки Brent отошли от своих пиков текущего дня. Было 93, сейчас ниже 92, но там пошли какие-то разговоры со ссылкой на какого-то авторитетного американского аналитика, видимо, его все читают, который предположил, что анализ прихода на аэродромы ближе к Персидскому заливу техники, которая предусматривает тактическое ядерное оружие, и, дескать, Трамп может вот эти его слова, что он разбомбит Иран и покажет ему кузькину мать, это подразумевает какое-то мощное оружие, может быть, даже тактическое ядерное, чтобы эту гору какую-то там бомбить. В общем, все испугались, поэтому цены скакнули вверх. Сейчас вроде как все успокоились.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление, он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать.
14: Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
13: Тоже отдых на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: Москва 10:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ атаковал порт Тамань. В Краснодарском крае есть пострадавшие, повреждения инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Каспийский трубопроводный консорциум КТК сообщил об атаке дронами еще двух танкеров возле своего терминала в Черном море. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено, сообщает организация. Беспилотная опасность объявлена в Курганской и Тюменской областях. Ранее режим угрозы БПЛА ввели соседние уральские регионы, Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. В Кургане включили сирены. Российские военные нанесли минувшей ночью удары по аэродромам, военным, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове и еще 5 областях Украины, сообщили в российской Минобороны. Поражены заводы по производству беспилотников и ракет «Фламинго», а также у Одессы поражены 3 сухогруза, которые везли вооружение и военное имущество. Турпоток россиян в Объединенные Арабские Эмираты по итогам лета может достигнуть 1 000 000 человек. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Также преодолеть отметку в 1 000 000 отдыхающих из России этим летом может Вьетнам. При этом лидером в летнем выездном туризме у россиян остается Турция. Ожидается, что только Анталью посетят около 3 000 000 туристов из России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Пензенской области, а потом и в Сарапуле, в Удмуртии, были атакованы 2 склада в Wildberries дронами. А в первом случае обошлось без пострадавших. На обоих объектах работают пожарные. Селлеры пытаются подсчитать свои потери. Накануне представитель Wildberries в беседе с Business FM сказал про поводу сгоревшего склада в ВБ в Рязани, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорания не распространилось в блоке хранения товаров. А что говорят сами продавцы? На Ближнем Востоке очередное обострение. США нанесли удары по Ирану. В египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. А ранее военные США и Саудовской Аравии нанесли удары в Ираке по группировкам, лояльным Ирану. Это далеко не полный перечень событий. Нефть растет. Сорт Brent сегодня выше $92 за баррель. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на 2 танкера в районе своего терминала под Новороссийском. Отгрузка нефти снова приостановлена. КТК заявляет, что были проигнорированы призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдеп США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергоинфраструктуры. Эти и другие темы в нашем эфире. Следственный комитет только что сообщил, что возбудил уголовные дела на терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии. Об этом с пометкой «Молния» сообщают сейчас информационные агентства. Атаки дронов 2 объекта Wildberries подверглись сегодня. В Пензенской области, по словам главы региона Олега Мельниченко, в результате атаки на складе маркетплейса возник пожар. Сотрудников эвакуировали. Сообщается об одном пострадавшем. Задымление, возникшее из-за из-за пожара может двигаться к Пензе, предупредил утром мэр города Денисов. Также дроны атаковали логистический объект «Вайлдберрис» в Сарапуле, Удмуртской республике. Там тоже произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О ситуации в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
19: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко, во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частного сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, ничего занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто, но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было, но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло. Ветер у нас, конечно, сегодня слабый. Если какие-то районы, скорее всего, это будет Терновка, и, скорее всего, это будет Зачечный. На них придется основной удар запаха. Но я думаю, что с этой проблемой мы как-то все-таки справимся.
20: Как далеко находятся склады Wildberries, непосредственно Пензы?
19: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
2: Анастасия Баязитова, издание «Столиц 58», Пенза. После атак БПЛА на склады в Пензенской области и Удмуртии логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили Wildberries у Андрея, который продает ортопедические подушки через Marketplace. Больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
21: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries берет 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаю, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пенза, там десяток товаров. То есть на этот склад у меня случайно, видно, товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. То есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
20: Что по всем остальным действующим складам?
21: Что по ним? Работает. Идет. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Wildberries. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходят заказы от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Wildberries именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
2: Селлер Андрей накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. И этот логистический объект был удобен для селлера, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании MasterProf Павел Брун, большая часть его товаров как раз находилась там.
22: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда так же быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
20: Понятно. Ну, на пензенском складе у вас нет ничего?
22: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
2: Это был Павел Брун, компания «Мастерпроф». А склад «Вайлдберрис» в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании, оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в прошлом году, поскромнее – 53 тысячи квадратов, но вмещает все равно более 38 миллионов единиц товаров. Ранее представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил «Бизнес-ФМ», что основной удар по складу в Рязанской области пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось на блоки хранения товаров.
4: После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
2: Дмитрий Борщевский, РВБ. В рамках общего пакета мер поддержки селлера ВВ-банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льготы действуют автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация маркетплейса заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады «Вайлдберрис». Другим темам – резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Трамп накануне пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе? И может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? Сергей Гордеев с обзором прессы.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИБ. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Урумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
2: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
23: Минударами между США и Ираном сейчас это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США, но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
2: Елена Супонина, востоковед. На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают расти. Сегодня Brent уходил выше отметки в $92, сейчас поменьше, $91.77, но все равно прибавка более процента. Одиссея Кристофера Нолана сегодня выходит в России в неофициальный прокат. Судя по сайтам московских кинотеатров, в некоторых местах на вечерний сеанс почти распроданы. Мировая премьера фильма состоялась 2 недели назад, и, как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более $700 миллионов по всему миру, при этом еще даже не вышла в Китае, втором по величине кинорынке на планете. Поэтому Variety называет текущие сборы впечатляющими. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России, будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже «Одиссею» будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, в каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на «Одиссее», и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые, на самом деле, ждет от зрителей, от кинотеатров сам Нолан, такого, конечно, не будет.
2: Максим Ершов, кинокритик. В выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллионов просмотров и 1000 репостов.
7: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Показатель безработицы в июне составил 2,2%, сообщает Росстат. В мае было 2,1%. Общая численность безработных в России в июне составила 1 703 000 человек, что на 85 тысяч больше, чем в предыдущем месяце. Самая высокая средняя зарплата в России отмечена в отрасли трубопроводного транспорта. Почти 296 тысяч рублей за месяц. Сумма выросла на 95,5 тысяч. А средняя зарплата в России достигла 110 тысяч рублей. Земельные участки с центрами обработки данных могут получить защиту от изъятия для государственных муниципальных нужд, пишут ведомости. Такая мера обсуждается в рамках дорожной карты проекта «Гильотина 2.0». Ее готовили аналитический центр при правительстве совместно с Минцифрой и Росстандартом. Речь идет об участках с ЦОДами мощностью от 500 киловатт, включенными в официальный реестр. Они получат особый статус. Для этого планируется внести изменения в градостроительный кодекс. Выручка России от поставок рыбы и морепродуктов в Китай выросла в 1,5 раза в первом полугодии. Показатель достиг 2 300 000 000 долларов, сообщил Рыбный союз. В натуральном выражении экспорт увеличился на 14% до 723 000 тонн. В
8: мире заметно падает спрос на золотые украшения. Всего во втором квартале их было продано 278 тонн. Меньше за один квартал было лишь во времена пандемии коронавируса, отмечает Всемирный совет по золоту. Такая тенденция объясняется высокими ценами на драгметалл. Ведь, несмотря на снижение покупок, расходы на золотые украшения выросли на 14% в годовом выражении и достигли 40 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
9: Погода в Москве.
2: 20 градусов сейчас в столице, облачно с прояснениями. После обеда начнется дождь, который будет идти до самого вечера. А ветер слабый, 4-5 метров в секунду с порывами, правда, до 16 метров в секунду. Давление чуть понижено. Завтра, в последний день июля, синоптики обещают днем жаркую погоду до 26 градусов и без осадков. 11:16 в Москве. Дефицит ликвидности в банковском секторе в первую очередь связан с высоким спросом на наличные. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Ранее проблемы с дефицитом ликвидности говорили и в ВТБ. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты также тогда указывали, что причины именно в продолжающемся росте спроса на наличные. Продолжит Валерий Убадоев.
10: Для начала напомним, что дефицит ликвидности в банковском секторе ни в коем случае не значит, что у банков совсем нет денег. Это говорит лишь о том, что у них нет именно свободных средств, условно на масштабирование или на другие процессы, поэтому они занимают деньги у Центробанка. Основным фактором считается высокий спрос на наличку. Бизнес и население в целом по разным причинам снимают деньги со счетов в банках, что и оказывает давление на их ликвидность. Еще весной этого года, когда рост налички начал набирать обороты, мы рассказывали о том, что некоторые заведения сферы услуг начали предоставлять покупателям скидку при оплате бумажными деньгами. Продолжающийся рост наличных в обращении подтверждает владелица магазина продуктов в московском районе Бутово Александра.
12: Процентов на 30 покупатели стали оплачивать покупки наличными деньгами. Это заметно значительно. Мне кажется, многие продавцы, магазины частные стали практиковать такое, что у нас нет безналичной оплаты сегодня.
24: Все равно заинтересованность остается в наличке у магазина.
12: Есть такое, да. Нам не приходится потом обналичивать эти деньги, чтобы расплачиваться на рынках. Многие рынки, такие как Фудсити, они работают только за наличный расчет. Закупаются и большие ритейлы, и крупные.

0: туда вырос, что нам не очень нравится. Ну, у нас процент по эквайрингу идет 11%, по QR-коду это составляет 1%.
1: Но несмотря на все еще маленькую долю в платежах, объем наличных все равно продолжает расти. Тем более отследить операции с ними бывает сложно. Часть бизнеса переходит на бумажные деньги как раз ради ухода в серую зону. Как заявил зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, только в июле оборот наличности вырос почти на 600 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для этого месяца. По его словам, настолько большой спрос на наличку в России наблюдался только один раз – в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года. Сейчас, скорее всего, рост наличных в обороте продолжится, считает MBA профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХИКС Алексей Войлуков.
2: Трудности возникают у отдельных предпринимателей бизнеса, в том числе с усилением налоговой нагрузки с начала этого года и попытках оптимизации. Отдельные бизнес-единицы переходят больше на работу с наличностью. К сожалению, надо констатировать, что если смотреть динамику и тренд, то почти ежедневно объем наличности растет. То есть это как началось с начала года, так и продолжается, и, скорее всего, это будет и дальше.
1: Зампред правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что растущий объем наличных – это одна из главных проблем, так как вкупе с высокими ставками на денежном рынке это может продолжать давить на маржу не только Сбера, но и всей банковской системы. Валерий Бодоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Не на самолете или на машине, а на теплоходе. В этом году россияне стали чаще отправляться в круизы по воде. Пермь, Карелию или на Соловецкие острова – это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор, продолжит Наталья Шашина.
4: Немного о ценнике. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей, если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в таких круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках. 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 тысяч, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год. Зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
5: В этом году мы увидели где-то, наверное, с марта, с апреля тенденцию, что люди, которые, наверное, привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, они рассмотрели в круизах, кроме всех прочих примечательных в них вещей, еще одну, что круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. И само путешествие, оно, да, конечно, круизный корабль это транспорт, но в принципе он, этот транспорт не подвержен сбоям, он ходит как часы. Конечно, это не транспорт, а отель на самом деле.
4: Традиционно аудитория круиза в гости 50+. Ездят парами и семьями. Один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Семья Виктории, жительница Нижнего Новгорода, за последние 13 лет была в 10 круизах.
6: В Елабугу мы ехали. Это большой круиз. И был и небольшой, до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Краснодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 до 70 тысяч разброс. Насколько цена соответствует качеству? Ну, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины. Мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем.
4: Если мерить стоимость круиза за ночь, так проще сравнивать с отелями, в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна. Немалая часть парка досталась в наследство от СССР. Новых теплоходов строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса «Люкс» «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании «Водоход» Илья Суховольский.
7: В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты, это, безусловно, маршруты между двумя столицами, Москва, Санкт-Петербург, круиз 7 дней и 6 ночей. Круизы в направлении Казани, из Москвы и обратно. И, в принципе, средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг, проживание в каюте, питание, экскурсии по программе анимации.

0: находится на борту. Если мы возьмем, например, Мустай-Карим и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350 тысяч нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем.
1: Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел, на теплоходах музыка по-прежнему играет. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Лицо в аренду для искусственного интеллекта. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения своих лиц для ИИ. Специально созданные для этого платформы платят пользователям за право использовать их внешность, созданных и сериалах, и рекламе, формируя новый рынок биометрических данных. Сторонники новшества считают, что она дает людям новую возможность заработать, но эксперты предупреждают о рисках, отмечает издание Rest of World.
1: Все больше онлайн-платформ предлагают пользователям от 15 до 700 долларов за лицензию на использование их внешности при создании ИИ-контента. Пользователи загружают фотографии самостоятельно или делают их в специальных студиях. После этого их изображения попадают в каталоги, где продюсеры могут искать лица по полу, возрасту или типажу. Например, девушка по соседству, мужественный или супермодель. Также можно выбирать кандидатов по жанру будущего проекта – триллер, комедия или мелодрама. Пользователи сами определяют, где может использоваться их лицо – в рекламе, видеоиграх или коротких сериалах, а также устанавливают стоимость лицензии в зависимости от сферы использования и количества проектов. И видео, и изображения вызвали волну споров о нарушении авторских и личных прав. В США подобные конфликты в основном касаются знаменитостей. Например, Том Хэнкс и Скарлетт Йоханссон публично предупреждали о создании своих цифровых копий без их разрешения. В Китае проблема вышла далеко за пределы шоу-бизнеса. Обычные люди все чаще обнаруживают свои лица в ИИ-сериалах, в съемках которых они никогда не участвовали. За первые три месяца 2026 года в стране вышло 128 тысяч микродрам, вертикальных мини-сериалов для смартфонов, и более 95% из них были созданы с использованием ИИ. Недавно одну из платформ компании ByteDance обвинили в использовании лиц двух блогеров без их согласия. После того, как сериал набрал более 40 миллионов просмотров, его удалили. С начала года ByteDance также удалила более 85 тысяч роликов с незаконным использованием чужих лиц и голосов, созданных с помощью ИИ. Создатели платформ для лицензирования считают, что помогают решить проблему нарушения прав при использовании ИИ. Хотя некоторые отмечают, что тут есть опасный момент. Как только данные о лице попадают в ИИ-системы, человек может навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации. Платформы также, по мнению китайских юристов, не способны предотвратить незаконный дипфейк, нелегальный сбор данных или последующее обучение новых моделей ИИ на загруженных изображениях.
2: За последние три года интернет-суд Гуанчжоу, новый вид специализированных судов в Китае, рассмотрел около 700 дел, связанных с незаконным использованием лиц с помощью ИИ. Издание отмечает, что пока из-за отсутствия устоявшейся правовой базы многие производители контента относятся к лицензированным изображениям лиц для ИИ осторожным. И хотя некоторые проекты действительно их покупают, чтобы персонажи выглядели менее искусственными, большинство же тех же микродрам остаются полностью созданными искусственными. Искусственным интеллектом.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 11:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Киеве в ходе ночного удара поражены два предприятия по производству беспилотников, сообщили Минобороны. Это завод «Маяк» и электротехнический завод. Они делали стартовые ускорители для ударных беспилотников «Фаерпоинт-1», «2» и другие узлы. В военном ведомстве добавили, что поражен также химический завод «Ровно-Азот». Там производили комплектующие агрегатов для ракет «Фламинго». В Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», где собирали беспилотники и безэкипажные катера. В Люблинском воеводстве Польши во время российской ночной атаки произошел мощный взрыв, упал неизвестный объект, сообщает польское издание «Ведомости». Экстренные службы обнаружили в поле воронку диаметром около 10 метров и обломки. Ближайшее здание находится от этого места в 2 километрах. Официальных выводов и заявлений властей Польши пока нет. В Киеве бездоказательно заявили, что это была российская ракета. Около 1000 человек эвакуированы из-за лесного пожара на западе Испании, сообщает радиостанция Cadena SER. Площадь пожара занимает около 6000 гектаров. Пока возгорание не удалось взять под контроль, власти решили эвакуировать жителей более 10 небольших населенных. пунктов, как писала ранее газета «20 минут». Испания из-за санкций потеряла возможность потушения лесных пожаров без российских вертолетов «Камова», в то время как в королевстве продолжают бушевать природные пожары. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:29 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что будет с Дуровым из Телеграм? Основатели компании могут в России объявить международный розыск по обвинению в содействии терроризму. А пока мессенджер нового статуса не получил. Между тем, вчера власти Австралии подали в суд. Как раз на Телеграм заявлено, что компания игнорировала требования по удалению террористического и другого запрещенного в Австралии контента. Зеленский побывал в Белом доме. По итогам визита, который оказался весьма теплым, многие сделали вывод, что мирные переговоры на самом деле основная не тема для обсуждения. Между тем, в Киев собираются Выдков и Кушнер. Обо всем, что это значит, комментарий Георгия Бофт через пару минут. В Пензенской области и в Сарапуле, в Удмуртии, дроны атаковали сегодня склады Wildberries. В обоих случаях произошли пожары, пострадал один человек. А между тем, ночью российские военные нанесли массированные удары по целому ряду военных целей на Украине. Атакованы военные аэродромы, предприятия ВПК и не только. Все подробности в нашем эфире. Какие последствия будут для Telegram в России после обвинений против Павла Дурова? ФСБ заявил о том, что основатель мессенджера подозревается в содействии террористической деятельности. Там добавили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск, но это решение пока еще на стадии принятия. По поводу возможных последствий как для Дурова, так и для его мессенджера в России у юристов разные мнения. Подробнее Евгений Прильчук.
5: Как заявили в ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и вербовки исполнителей. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через популярный чат-бот «Дайвинчик» с мужчинами из России и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С прошлого лета в 16 регионах были задержаны почти полсотни таких молодых людей. Они нападали на полицейских и совершали поджоги. В связи с этим Дурову предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года чат-бот «Дайвинчик» внесли в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за детскую порнографию и ЛГБТ-пропаганду. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Однако чат-бот с тех пор не был удален, добавляет служба. Пользователи в соцсетях обратили внимание, что ресурс для знакомств «Дайвинчик» присутствует не только в мессенджере Telegram, но и в соцсети ВКонтакте. У него более 13 миллионов пользователей, и страница внесена в перечень Роскомнадзора. Есть каналы, позиционирующие себя как «Дайвинчик» и в мессенджере Макс. А на видеозаписях из материалов ФСБ, которые распространяли некоторые СМИ, пользователи заметили, что скриншоты переписок украинских спецслужб и исполнителей сделаны не в Telegram, а в мессенджере ВК. В Следственном комитете уточнили, что меры по блокировке чат-бота «Дайвинчик» в Telegram уже принимаются. Важно. Обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены только Дурову как физическому лицу. Компания, владеющая Telegram, никакого нового статуса не обрела, по-прежнему не запрещена и не является экстремистской. Само по себе преследование Дурова не делает площадку Telegram запрещенной, но можно предположить, что будет, если все же признают последствия, говорит адвокат Александр Забейда.
6: Напрямую уголовное преследование по статьям террористической или экстремистской направленности в отношении какого-то конкретного физического лица не означает, что эти же риски автоматически распространяются и на компанию или ее продукт. Это мы проходили с другими популярными мессенджерами. Но так происходит ровно до тех пор, пока саму организацию, владеющую продуктом, не признали экстремистской или нежелательной. Как только это произошло, любое сотрудничество с ней или оплата в ее адрес становится запрещены. Будет запрещено финансирование компании на любую сумму, включая покупку чего угодно, звезд, рекламы, премиальных аккаунтов и так далее. Будут запрещены любые оправдывающие или пропагандирующие высказывания, их репосты, лайки, любое распространение материалов этой компании. Весьма существенным административным санкциям может быть также подвергнуто лицо, даже не покупающее, а просто размещающее там рекламу.
5: Среди юристов и аналитиков в ходу две основные версии. Одни говорят, что спецслужбы в отношении мессенджера Telegram могут пойти дальше, и встанет вопрос, признавать ли мессенджер Павла Дурова экстремистским. Другие отмечают, что обвинения Дурова могут быть элементом давления на него, с намерением намерением склонить основателя Telegram к сотрудничеству. В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу возможного восстановления работы Telegram продолжаются. Однако, по его словам, представители мессенджера не очень активны. И выдвинутые Дурову обвинения можно расценивать как усиление переговорной позиции. Ружье, образно говоря, повешено и может в любой момент выстрелить. Впрочем, могут быть верными обе версии. Друг другу они не противоречат, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
7: Telegram уже длительное время не идет на уступки. У нас есть определенный рост числа преступности, в том числе террористической активности на территории России, и очень многое координируется через Telegram. Конечно же, вопреки тем усилиям, которые приложены государством для блокировки или усложнения работы Telegram, все равно он работает. И поэтому решили действовать через Дурова, чтобы он как руководитель компании пошел на те уступки, на которые он пошел, к примеру, для других стран, чтобы он также пошел на уступки нашей стране. То есть это реально, по мне, переговоры, да, жесткие, да, переговоры с позиции силы, но другого не остается.
5: Сам Дуров ситуацию пока не комментировал. В официальном аккаунте Telegram выложили старое фото Дурова, где он показывает в камеру средний палец. Напомним, во Франции против Павла Дурова также расследуется дело по обвинениям в пособничестве преступной деятельности через его мессенджер. Филипп Девель, которого ТАСС назвал адвокатом Дурова, отметил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны. Это прямо запрещено законом. И добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Позднее Филипп Девель в разговоре с РБК уточнил, что не представляет интересы Дурова, а лишь дал судебный комментарий. Даже если ФСБ объявит Дурова в международный розыск, его экстрадиция из Арабских Эмиратов или из Франции выглядит невероятным сценарием, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Так и хочется сказать, можно бесконечно наблюдать за льющейся водой, горящим пламенем и тем, как те или иные страны пытаются разобраться с Павлом Дуровым. Теперь очередь Российской Федерации. Тем не менее, 205.1 статья довольно-таки резиновая. Под пособничество в осуществлении террористической деятельности можно подтянуть что угодно. Давление на Дурова выглядит больше как подготовки платформы для блокировки последующей Telegram, потому что сложности ограничений в его использовании, в том числе для рекламодателей в Telegram-каналах, то есть такое давление. Даже объявить его в международный розыск на территории Российской Федерации, то есть провести всю процедуру, но если он, в данном случае штаб-квартира Интерпола, не начнет реализацию данного запроса, ни во что это не выльется. И я с трудом представляю, что отдельные страны, получив прямое направление об экстрадиции Павла Дурова, будут, безусловно, исполнять данный запрос.
5: Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил телеканалу «Звезда», что депутаты не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой, что неудивительно. Депутаты завершили работу 2 дня назад. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС рекомендовал россиянам пока воздержаться от любых платежей внутри экосистемы Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Ну а тем временем Австралия подала иск в Telegram. Комиссариат по интернет-безопасности страны обратился в Федеральный суд. Иск зарегистрировали накануне 29 июля. Поводом для разбирательства послужили видеозаписи казни и массовых расстрелов в мессенджере. Платформа проигнорировала требования австралийского законодательства по борьбе с террористическим и иным запрещенным контентом. По версии властей, Telegram не удалял некоторые материалы даже после жалоб пользователей. За нарушение австралийских законов Telegram может грозить штраф до 54 с лишним миллионов австралийских долларов. Это около 38 миллионов долларов американских. Трамп хотел бы, чтобы Зеленский прекратил войну. Об этом американский президент заявил журналистам. «Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было бы очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным и Зеленским. Я сказал им, прекратите войну», — заявил Трамп. И, по сути, это его единственный комментарий по поводу встречи с Зеленским. На что еще стоит обратить внимание, комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
9: Трамп после встречи с Зеленским не озвучил ни одного обязательства Вашингтону, в том числе на тему ранее сделанного обещания лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». С тех пор он так ни разу не подтвердил параметры сделки. Неожиданная смерть сенатора Грэма сделала подарок Киеву в виде мемориального биля в честь покойника, который был близок к Трампу. И это делает законопроект политически неуязвимым. Правда, с момента внесения в начале прошлого года документ был несколько ослаблен ровно в тех местах, за которые Грэм и торговался с Белым домом. За продвижение законопроекта проголосовали 86 сенаторов против 12, но голосовали не по сенатскому тексту, а по продвижению законопроекта Палаты представителей, который уже нижнюю палату в целом прошел. Это сэкономит время, если Сенат успеет до каникул 6 августа провести пакет как поправку к чужому основному билю, палате останется лишь согласиться с сенатской версией, не начиная процедуру заново. В итоге законопроект ляжет на стол Трампу в сентябре. Если раньше размеры карательных тарифов в отношении стран-партнеров России закладывали в размере 500%, то теперь сказано больше нуля и до 100. Конкретную ставку определит Белый дом. Тарифы применимы не ко всем покупателям, а к 5 крупнейшим импортерам российской нефти и газа, плюс 5 стран, наиболее активно помогающие обходить санкции. Соавтор Билли, сенатор Блюменталь, уверяет, что ни один из европейских союзников под это не подпадает, а главные адресаты — Китай и Индия. Это не так. Подпадают Турция, Словакия и Венгрия. Президент теперь обязан законом вводить санкции, но сохраняет право приостановки любых санкций или тарифа, заявив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам. Сами антироссийские санкции вводятся на 5 лет. По Ирану продлевается до 31 года санкционный режим, введенный еще в 96-м. Уточнен механизм отмены. Президент не вправе сделать это сам, а лишь когда Москва подпишет мирное соглашение, принятое правительством Украины. Окончательное решение он передает Конгрессу, который сможет заблокировать отмену санкций совместной резолюцией неодобрения. Киев таким образом получает право вето на формулировку «мирное соглашение», и в этом его главная ценность для Украины. Если к моменту возвращения с каникул Палаты представителей появится просвет на переговорах, чем сейчас и не пахнет, то Белый дом теоретически может попросить притормозить процесс. В случае же принятия Трамп будет применять закон, скорее всего, точечно, как рычаг давления и шантажа. Наиболее вероятная последовательность — санкции по теневому флоту и финансовые, затем демонстративное введение тарифа по одной стране. Хотя по Индии уже отработали раньше, а развязывать тарифную войну против Пекина Трамп накануне промежуточных выборов вряд ли станет. С поездкой Уиткова и Кушнера сначала в Киев, а потом в Москву пока ничего не ясно. Новых идей нет. Главной военной темой визита Зеленский назвал антибаллистику, попросив у Трампа 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетики зимой. Он также провел встречи с корпорациями ВПК, производителями ракет. Сейчас право на выпуск ракет к Патриот имеют Япония и Германия. Немецкий проект касается модификации ПАК-2. Первые поставки намечены на следующий год. Японская локализация ПАК-3 заняла около 5 лет, но полного цикла у Токио нет. Головки самонаведения производит Боинг, и корпорация не передает эту технологию третьим странам. В Вашингтоне опасаются, что если лицензии на ГСН передать Украине, то технология окажется потом в руках России и Китая. К счастью, поставок дополнительных ракет-перехватчиков Киеву уже сейчас тоже есть ограничения. Производство ПАК-3 в США составляет лишь около 700 ракет в год. Они нужны самой американской армии из-за ближневосточной кампании. Все мощности уже законтрактованы. Максимум, что даст лицензия на производство, это крупноузловая сборка поставкой критических компонентов из США, либо переход к более простой модели ПАК-2, которая против баллистики работает существенно хуже. К тому же сами предприятия по производству ракет окажутся под российскими ударами. В связи с чем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил разместить такое производство в Польше. По пути из Вашингтона украинский президент поспешил обсудить итоги поездки с президентом Франции Макроном, который остается главным его конфидентом в Европе. Затем остановился в Польше, чтобы попытаться сгладить обострившиеся отношения из-за прославления в Украине бандеровщины. Никаких новостей по мирному урегулированию не последовало. Оно явно было не главной целью этой поездки вообще.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Новые атаки на логистическую сеть «Wildberries». Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться? И что делать с селлером? Об этом мы спросили генерального директора Finflare Арсению Рясову, который оценивает потери своей компании от этих атак уже в 100 миллионов рублей.
10: Единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30. На Бизнес FM, а все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: Т-банк запустил индивидуальное сопровождение крупного капитала, новое направление обслуживания состоятельных клиентов. За каждым из них закрепляется инвестиционный эксперт. Владелец капитала получает единое комплексное обслуживание сразу во всех сервисах экосистемы Т-банка, включая инвестиционный сервис Т-инвестиции, управляющую компанию Т-капитал и страховую компанию Т-страхование будущего. Клиенты Т-Private получат комплекс услуг для сохранения, приумножения и наследования больших состояний. От анализа текущего инвестиционного портфеля до разработки персональной долгосрочной стратегии и вопросов налоговой оптимизации, юридической защиты и преемственности активов. Toyota Motor сохранила первое место в мире по продажам. В первом полугодии 2026 года концерн реализовал более 5 миллионов автомобилей. Главный конкурент Volkswagen продал немногим более 4 миллионов. При этом продажи Toyota сократились почти на 3% из-за снижения спроса на Ближнем Востоке и в Китае, несмотря на высокий спрос на гибридные автомобили. Кикшеринг U-Rent ограничил скорость для пользователей с низким рейтингом. Мера коснулась около 35 тысяч человек, менее 1% клиентов сервиса. Ограничения введены для тех, кто регулярно нарушал правила дорожного движения. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката может быть уменьшена с обычных 25 км в час. Компания отмечает, что после таких мер 96% пользователей перестают нарушать ПДД и возвращают прежние возможности поездок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 47 в Москве. Как с вами связаться, пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес, об этом Ольга Кашинская.
12: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Телеграма и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкий Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Линк, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
13: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы, и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому, что мы не можем все нюансы на всех площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи. встречи на экскурсии по какой-то причине, переносится экскурсия. И мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
12: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
14: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
12: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
15: Добрый день.
2: На что обратишь внимание сейчас?
15: Да, в целом, ничего не, толком не изменилось. Ни на нашем рынке, ни на глобальном. У нас индекс Мосбиржи приближался почти к отметке 2300, причем легко взяли технический уровень сопротивления в районе 2250. Но пока вот чуть-чуть забуксовали. С одной стороны, вроде как после пика падения в конце прошлой недели многие наиболее ликвидные бумаги дали по 20, и по 30% коррекционного восстановления. Во-вторых, особо рублевой ликвидности на рынке не добавилось. Но, наверное, главный фактор, который пока общий энтузиазм поддерживает, это идея, что началось ослабление российской валюты, потому что юань к рублю наконец-то прошел отметку 11.65, закрепился и идет уже выше. Сейчас ориентир куда-то в район 12, если завтра ничего не случится такого, чтобы развернуло назад российскую валюту. Если нет, то все по-прежнему идет своим чередом. Ну и долговой рынок в целом торгуется почти на пике текущего года. Это тоже пока рынок акций относительно, в чем-то поддерживает. Но дальше, не знаю, идей по дальнейшему росту особо не видно, потому что индекс Мосбиржи поднимать должны акции тяжеловесные, такие как Сбербанк, там Газпром, Лукойл, Роснефть. Но идей там тоже пока в этих бумагах особо нет. На глобальном рынке по-прежнему центр внимания диспозиции на рынке нефти. Brent был 93 с немедленной поставкой, сейчас 92. Рынок пытается оценить, насколько жестким может быть американский ответ с учетом вчерашних высказываний Трампа, который обещал Ирану Кузькину мать показать. Но вот пошли какие-то очередные вбросы арабской прессы о том, что, дескать, опять посредники пытаются всех замирить, попытаться объявить перемирие. Опять же, Иран пропускает какие-то суда через свою зону контроля в Ормузском проливе. В общем, рынок пока так и не понял, будет эскалация, нет. Поэтому премия, конечно, подросла, но котировки пока в целом стабилизировались. Доллар американский на глобальном рынке после вчерашнего решения американского ЦБ сохранить ставки без изменений, но с намеками, что, может быть, придется их поднять. В целом свои позиции потерял к евро, к другим валютам в основном доллар почти не изменился. стремился, особенно к японской иене. Здесь американская валюта против японской на пике за последние 40 лет. Ну и в целом динамика, которая сейчас волнует инвесторов, это напряженность, которая возникла на мировом рынке долга, доходности и по японским долговым бумагам, европейским, американским, тестируют максимальные уровни за 20 лет. Ну, соответственно, инвесторов это беспокоит.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок. История денег на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший, уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
3: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 11 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Яблоко», партии пенсионеров, коммунистов России, «Зеленых», «Родины» и партии прямой демократии. Таким образом, процесс регистрации федеральных списков кандидатов от политических партий завершен. Но продолжится их проверка на наличие иностранного финансирования, заявил сегодня зампред Центра избиркома Николай Булаев. соучастник теракта в московском ЖК «Алые паруса», приговорен к 22 годам заключения. Военный суд вынес сегодня приговор в отношении фигуранта дела Ваража Манукяна. Суд конфисковал в доход государства его автомобили, назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. По версии Следственного комитета, теракт спланировали сотрудники СБУ и Главного управления украинской разведки. Для исполнения преступления они привлекли нескольких лиц. Манукян обеспечил перевозку, передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам. В результате взрыва у жилого комплекса «Алые паруса» в феврале прошлого года погиб основатель одного из добровольческих батальонов в зоне СВО Армен Саркисян. Суд в Москве продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в СИЗО до 5 сентября. Карабанов был задержан в Москве в начале мая текущего года. По данным Следственного комитета, защитник предлагал юридическую помощь Алексею Леденеву, учредителю интертехники, поставщика концерна «Калашников». В отношении него ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве. Энергоснабжение курорта Домбай в Карачаево-Черкесии восстановлено. Поселок был обесточен накануне в результате аварии. Работы по устранению проблемы на объекте завершены, рассказали в компании «Россети». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Два склада в Эльбрусе атакованы сегодня дронами в Пензенской области и в Удмуртии. А на обоих объектах работали пожарные. Сейлеры, между тем, пытаются понять объемы своего ущерба. Накануне представитель ВБ в беседе с Бизнес-ФМ, комментируя пожар в Рязани, заявил, что основной удар пришелся на зону приемки и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров. Между тем, российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Минобороны сообщил о том, что поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и ряде других городов и регионов. На Ближнем Востоке опять обострение. США нанесли новые удары по иранским городам. В египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. США и Саудовская Аравия совместно нанесли удары в Ираке по группировкам, лояльным Ирану. Нефть на этом фоне продолжает идти вверх и сегодня пробивала отметку в $92 за баррель. Правда, сейчас чуть поменьше. Итак, два объекта в Айлберис подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области, по словам главы региона Олега Мельниченко, в результате атаки на складе маркетплейса возник пожар. Сотрудников эвакуировали, сообщается об одном пострадавшем. Задымление, возникшее из-за пожара, может двигаться к Пензе, предупредил мэр города Денисов. Также дроны атаковали логистический объект в Айлберис в Сарапуле, Удмуртской республике, где тоже произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О ситуации в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
18: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, ничего занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло. Ветер у нас, конечно, сегодня слабый. Если какие-то районы, скорее всего, это будет Терновка, и, скорее всего, это будет Зачечный. На них придется основной удар запаха. Но я думаю, что с этой проблемой мы как-то все-таки справимся.
19: Как далеко находятся склады Wildberries, непосредственно Пенза?
18: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это
20: агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
2: Анастасия Баязитова, столица 58. После атак БПЛА на склады в Пензенской области Удмуртии логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили в адрес. У Андрея, который продает ортопедические подушки через маркетплейс, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
21: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Валберес вперед 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректные. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаю, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пенза, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно, видно, товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
22: Что по всем остальным действующим складам?
21: Что по ним? Работает? Идет, но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Валбересе. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходят заказы от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Валберес именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
2: Андрей, селлер, накануне был атакован склад Валберес в Рязанской области. И этот логистический объект был удобен для селлера, в том числе из-за тарифной политики, говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун. Большая часть его товаров находилась там.
23: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда так же быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
22: Понятно. Ну, на пензенском складе у вас нет ничего?
23: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Валбересом по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
2: Павел Брун, компания «Мастерпроф». Склад «Валберес» в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Обе по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, везенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее 53 тысячи квадратов и вмещает более 38 миллионов единиц товаров. Ранее представитель РВБ Дмитрий Борщевский заявил «Бизнес-ФМ», что основной удар по складу в Рязанской области пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось на блоки хранения товаров.
24: После того, как объект будет полностью обследован, мы завершим сверку фактического наличия товаров и восстановим корректное отображение остатков в личных кабинетах продавцов. Рекомендация направлять новые поставки на другие логистические объекты, в том числе и во Владимир, связана исключительно с перераспределением логистических потоков на период восстановления работы склада в Рязани.
2: Дмитрий Борщевский, РВБ. В рамках общего пакета мер поддержки селлеров ВБ-банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льготы действуют автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. В свою очередь, власти некоторых регионов начали также сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. К другим темам. Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе? И может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
0: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИБ. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Урумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
2: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник-востоковед Елена Супонина.
1: Обмен ударами между США и Ираном сейчас – это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. Хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США. Но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
2: Елена Супонина, востоковед. На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост, а Брент в моменте поднимал сегодня выше $92 за баррель.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В четверг после 17 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Обновление. остановки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Наизусть. Фёдор Достоевский. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, в начале июля был принят законопроект об ответственности казино и букмекеров за прием ставок от людей, которые установили себе самозапрет на азартные игры. Для введения самозапрета потребуется направить заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Подать обращение можно будет через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. Российские медицинские вузы получили более 590 тысяч заявлений на бюджетные места по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. В статистику вошли и заявления на целевое обучение, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Большая часть заявлений пришлась именно на программы специалитета. Это на 26% больше, чем в приемную кампанию 2025 года. Средний конкурс на специалитет достиг 19 человек на место. Годом ранее показатель составлял 15 человек. Рост интереса к медицинскому образованию в Минздраве связывают с повышением престижа профессии и возможностью получать практические навыки уже во время учебы. Дополнительным стимулом остается спрос на врачей в регионах. Автопарк областного управления МВД пополнился 23 автомобилями. Новый транспорт для полиции приобрели региональные власти по госпрограмме обеспечения общественного порядка. Машины будут задействованы в профилактике и раскрытии преступлений, патрулировании улиц и обеспечении безопасности дорожного движения. В Нижнем Новгороде с 3 августа стартуют плановые работы по окраске телебашни на улице Белинского. Они продлятся до 30 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий. Покраску будут выполнять промышленные альпинисты с использованием специализированного оборудования. Несмотря на применяемые технологии, полностью исключить разлет частиц краски невозможно. При сильном ветре защитное покрытие может попасть на здания, автомобили и пешеходов вблизи объекта. На время проведения работ нижегородцев просят по возможности не парковать автомобили вблизи телебашни и избегать передвижения по открытым участкам рядом с ней. 1 августа в Нижнем Новгороде состоится ночной забег. Традиционно он проходит в историческом центре. Трассы всех дистанций проложены по Нижневолжской набережной. Благодаря ровному рельефу участники могут поддерживать высокий темп и претендовать на личные рекорды. При этом главной особенностью события остается сочетание спортивной программы с атмосферой большого городского праздника. Бегунов ждут музыкальная поддержка на дистанции, яркая церемония награждения и концерт после финиша. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
3: Валюта.
5: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
4: Нижегородский фонд поддержки АПК с третьей попытки добился ареста крупного рогатого скотаплем завода «Пушкинская» в рамках дела о взыскании 30,8 миллиона рублей с него и АО «Линдовская птицефабрика племенной завод». Как указано в картотеке арбитражного суда региона, фонд просил арестовать находящихся в залоге 585 коров и деньги птицефабрики. В июне в отношении птицефабрики ввели процедуру наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы. Долг перед фондом включили в реестр требований кредиторов. Остальные кредиторы также активно вступают в дело. В июле иск о банкротстве поступил и к племзаводу от ПАО «Сбербанк». Фонд считает, что скот племзавода – единственный реальный актив, за счет которого можно погасить задолженность.

0: Дзержинске. Одно из них будет заниматься изготовлением стройматериалов, сухих бетонных смесей, а другое – выпуском модульных зданий. Совокупный объем инвестиций в проекты составит более 300 миллионов рублей. Заявки инвесторов одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям. Производство сухих бетонных смесей в Дзержинске намерена запустить компания «Трендвелл». Для этого она запросила участок площадью более 8 тысяч квадратных метров на речном шоссе. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Работы должны занять примерно 3,5 года. Завод модульных зданий, в свою очередь, планирует запустить ООО «Инвестстрой». Компания выбрала два участка в районе Чернореченской объездной дороги. Их совокупная площадь составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Реализовать проект общей стоимостью 219 миллионов рублей планируется за 3 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
3: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
5: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
4: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал

0: настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
1: Культ на личности. На бизнес FM.
2: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
1: История денег на Business FM. Слова, проверенные делом.
3: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге.
4: Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Срочные переводы.
6: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
7: Champagne taste on a beer budget.
8: Фразу можно перевести с английского как «вкус шампанского в пиве». В конце 19 века шампанское ассоциировалось исключительно с роскошью и высоким социальным статусом. Пиво же, напротив, было самым недорогим и популярным напитком с момента изобретения. Поэтому о человеке, который живет непосредством и стремится к непозволительной роскоши, до сих пор говорят, он чувствует вкус шампанского в пиве. Или по-русски «красиво жить не запретишь».
1: Срочные переводы на Business FM.
9: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Business FM. Новости. Коротко.
10: 12:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Украинские беспилотники атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. В результате ударов повреждена портовая инфраструктура. В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что есть пострадавшие, в число не уточняется. Порт Тамань находится в поселке Волна Темрюкского района. Там минувшей ночью упали обломки дрона на территории одного из предприятий. Произошло возгорание. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали 4 человека. Российские военные заняли Малую Слободку и Магрицу в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Также под контроль российских военных перешел населенный пункт Красноярская в ДНР и Юрченково в Харьковской области. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что упавший в Люблинском воеводстве объект был российской крылатой ракетой. Он отметил, что речь идет о ракете Х-101. При этом Туск признал, что результаты детального обследования обломков объекта еще не поступили. Ночью в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Позднее в поле была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки. Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане. В результате аварии есть пострадавшие. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который перевозил юных спортсменов. В Минздраве уточнили, что в результате аварии 4 детей были госпитализированы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории и начать продавать нефтепродукты. Это сообщил ливийский министр по инвестициям. Сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Насколько проект реалистичен? Число винодельческих компаний в России выросло до 222 максимум за 5 лет, пишет «Коммерсант». При этом бурный рост российского виноделия закончился. В январе-июне выпуск продукции сократился на 12,5-14% год к году. «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня вышла в широкий российский прокат. Фильм стартует на 2 недели позже мировой премьеры и в рамках неофициального теневого показа. Для кинотеатров это хороший шанс заработать. Все подробности в эфире. «Бизнес FM».
12: Реклама. Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории. Это рассказал министр по инвестициям в правительстве арабского государства. По его словам, сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Однако новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией. Насколько реалистичен этот проект, какие у него плюсы и минусы, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Для России, на самом деле, конечно, это бессмысленно, потому что строительство полноценного нефтеперерабатывающего завода – это долгосрочные какие-то периоды. Явно, что никто, ни компании, ни российское государство не рассчитывает на то, что ситуация с дефицитом топлива продлится несколько лет. Поэтому строить, скажем так, офшорные НПЗ никто не станет. Для того, чтобы туда доставлять российскую нефть, а потом возвращать полученные нефтепродукты, это воспринимается как бессмысленная затея. Государство скорее будет вкладывать в обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. И уж если мы говорим о неком сценарии, при котором нам нужно создать нефтеперерабатывающие заводы, которые будут недосягаемы для ударов Украины, тогда уж, наверное, был бы смысл построить их в России, но просто на Дальнем Востоке, например. Потому что, опять же, Украина еще раз показывает, что если она там хочет где-то нанести удары, то ей абсолютно все равно, в общем-то, чья это юрисдикция. Украина в этом плане не ограничивает себя, поэтому говорить о том, что если мы построили в Ливии БНПЗ и поставляют туда нефть, и он был бы в безопасности? Нет. Причем сама Ливия тоже не воспринимается в качестве безопасного места какого-то, где гарантированно никто не тронет твою собственность, никто не тронет твои объекты и так далее.
11: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности. Ранее Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в условиях нападения на нефтезаводы можно было бы рассмотреть возможность создания сети небольших НПЗ. Президент идею поддержал, заявив, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлерам? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
17: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
18: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflair, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Валберес быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Валберес дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось, наверное, неделю оборачиваемости.
17: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
18: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю, честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
17: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries? Понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
18: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещали 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад 3PL рядом с Валбересом. До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с Валбересом. Поэтому не надо говорить, что горел только Валберес. Просто Валберес много шума от того, что много людей пострадало, селлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
17: Смотрите, еще вот какая история. Коммерсант пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там переплачивать за вот огромное там дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее. В этом вообще есть логика?
18: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Валбереса, я думаю, там нет просто ни одного склада.
17: А Беларуси?
18: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что Беларусь это есть скорее.
17: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро? Или это далеко не всем под силу?
18: Далеко не всем под силу. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Валбересе ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Валбереса, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца ведь право, что называется.
17: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
18: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Валбереса, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали, все и ждут, чем это закончится.
17: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
18: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в Электростале, у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, потом компания Finflare обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Валберисе, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные. Вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Валберисе мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Валбериса очень бодро покупатели.
17: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка, здесь и сейчас в идеальном варианте?
18: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого банка, учреждения, государства поддержать, чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом, да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
17: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать сейлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
18: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
17: Ну что ж, большое вам спасибо, и надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
16: Бизнес FM с теми, кто в теме.
11: Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Особая пенсия.
20: Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022 сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025 ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное — соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
16: Особая пенсия на Бизнес FM.
0: компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Т-банк запустил индивидуальное сопровождение крупного капитала, новое направление обслуживания состоятельных клиентов. За каждым из них закрепляется инвестиционный эксперт. Владелец капитала получает единое комплексное обслуживание сразу во всех сервисах экосистемы Т-банка, включая инвестиционный сервис Т-инвестиции, управляющую компанию Т-капитал и страховую компанию Т-страхование будущего. Клиенты Т-Private получат комплекс услуг для сохранения, приумножения и наследования больших состояний. От анализа текущего инвестиционного портфеля до разработки персональной долгосрочной стратегии и вопросов налоговой оптимизации, юридической защиты и преемственности активов. Toyota Motor сохранила первое место в мире по продажам. В первом полугодии 2026 года концерн реализовал более 5 миллионов автомобилей. Главный конкурент Volkswagen продал немногим более 4 миллионов. При этом продажи Toyota сократились почти на 3% из-за снижения спроса на Ближнем Востоке и в Китае, несмотря на высокий спрос на гибридные автомобили. Кикшеринг U-Rent ограничил скорость для пользователей с низким рейтингом. Мера коснулась около 35 тысяч человек, менее 1% клиентов сервиса. Ограничения введены для тех, кто регулярно нарушал правила дорожного движения. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката может быть уменьшена с обычных 25 км в час. Компания отмечает, что после таких мер 96% пользователей перестают нарушать ПДД и возвращают прежние возможности поездок. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
11: Двенадцать сорок шесть в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня выходит в неофициальный прокат в России. Судя по сайтам московских кинотеатров, в некоторых местах на вечерний сеанс все раскуплено. Мировая премьера фильма прошла 2 недели назад. Как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более 700 миллионов долларов по всему миру. При этом она пока даже не вышла в Китай, а втором по величине кинорынке в мире, поэтому издание называет текущие сборы впечатляющими. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России и будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
23: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже «Одиссею» будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, в не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на «Одиссее», и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые, на самом деле, ждет от зрителей от кинотеатра сам Нолан, такого, конечно, не будет.
11: Максим Ершов, кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана». В выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллионов просмотров и 1000 репостов.
24: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
11: Гриш, приветствую.
25: Добрый день.
11: Ну, а какое кино сегодня? В каком жанре на рынках?
25: Ну, к нашему рынку вернемся чуть позже сначала, естественно, на нефтяном рынке, потому что влияние и на российский рынок акций тоже оказывает. Сейчас фьючерсы на Brent после скачка утром, там $93 был, фьючерс с немедленной подставкой, сейчас ниже 91. Ну, видимо, это все-таки реакция, во-первых, на очередные вбросы арабской прессы о том, что, дескать, пакистанский МИД очень так активно работает над возможностью ну, такого официального заявления о перемирии между США и Ираном с точки зрения взаимного обстрела. Во-вторых, вчерашний такой жесткий посыл Трампа о том, что Иран ждет мощнейшие удары, там все содрогнется и прочее. Ну, кадры, которые показывали, не демонстрировали каких-то ужасных ударов, поэтому рынок немножечко остыл. Хотя, естественно, президент Трамп проснется чуть попозже, мало ли, что, может быть, он опять начнет угрожать. Но пока вот общая идея такова, что такой жесточайшей эскалации вроде как не происходит, тем более иранцы по своему коридору в проливе какие-то суда пропускают. Ну, вот идет обсуждение, что впервые за месяц прошел танкер из Катара, соответственно, там сжиженный природный газ и прочее. В общем, рынок немножечко успокоился, и в целом фьючерсы опять под небольшим давлением. Но это, опять же, до момента, если Трамп начнет опять угрожать. Стабилизировались фондовые рынки, стал слабеть доллар. Ну, в общем, все как обычно. Здесь пока вроде как какой-то режим стабильности. Ну, понятно, что в американском сегменте фондового рынка там свои проблемы, постоянные страхи всплывают по поводу возможного пика по росту цен на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, особенно полупроводниковых компаний. Но, в принципе, провалы идут быстро и выкупаются тоже быстро. В общем, на текущий момент биржевые индексы американские и европейские стабилизировались. У нас энтузиазм утренний немножечко угас. Индекс Мосбиржи, правда, легко взял важное техническое сопротивление в районе 2250. Теперь будут, видимо, попытки, ну, если энтузиазм сохранится, взять отметку 2300, ну и дальше будет видно. С одной стороны, нет дополнительной обширной рублевой ликвидности, с другой стороны, нет и негатива. Рубль вроде как слабеет, поэтому в этом плане инвесторы начинают отыгрывать идею, что вдруг это начало какой-то мягкой девальвации рубля, тогда рынок, особенно сектор экспортеров, будет выше, так что какой-то спрос продолжается. Ну, в любом случае, пока активных продаж нет. Хотя соблазн фиксировать прибыль, конечно, есть. Завтра конец месяца. Неплохие были коррекционные откаты по многим наиболее ликвидным бумагам. Там и 20, и 30% с прошлой пятницы. Поэтому завтра будет интересно. Попытаются фиксировать прибыль спекулянты-инвесторы или, соответственно, все останется как есть, и рынок будет пытаться продолжить вот это коррекционное восстановление и уйдет куда-то повыше. Что касается рубля, тут пока ничего не меняется. Вроде как технические уровни прошли. Теперь ориентир по паре юань-рубль куда-то в район 12, где кое-что, в принципе, может решиться, потому что если вот так брать график, там и закрепляемся, если выше 12 по паре юань-рубль, то движение будет, ну, как минимум, в район 13, даже чуть повыше. Ну, если пересчитывать номинал доллар-рубль, хотя тут будет много зависеть от состояния оценки самого доллара к юаню. Юань-то потихонечку укрепляется к доллару. Ну, а так, на скидку, естественно, если юань к рублю теряет, вырастет на 10%, предположим, то на такую же величину, по идее, должен подрасти и доллар к рублю. Но в любом случае, там важный уровень 8.4 по паре доллар-рубль. Дойдет до движения к этой зоне или нет, это уже, наверное, в августе мы поймем.
2: Капитал на Бизнес FM. Все золото мира. Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1967 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
3: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слова, проверенные делом.
7: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно, почему-то одни компании, правда, заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
26: Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение.
3: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 12:58. В студии Олеся Потапова. На АЗС Забайкальского края отменили электронные очереди с использованием QR-кодов. Это произошло вследствие стабилизации ситуации с топливом, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Текущий уровень запасов топлива и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объемов, говорится в заявлении. Режим повышенной готовности на топливном рынке действовал в Забайкальском крае с 25 июня. В приоритетном порядке топливо отпускалось для экстренных служб. Для населения вводились лимиты на продажу бензина. С 15 июля в Чите в тестовом режиме начали вводить электронные очереди с использованием QR-кодов. Киеве. В ходе ночного удара поражены два предприятия по производству беспилотников, сообщили в Минобороны России. Это завод «Маяк» и электротехнический завод, который делали стартовые ускорители для ударных дронов. В военном ведомстве добавили, что поражен химический завод «Ровноазот». Там производили комплектующие агрегатов для ракет «Фламинго». В Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», где собирали беспилотники и безэкипажные катера. Центр Сберком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Яблоко», партии пенсионеров, коммунистов России, «Зеленых», «Родины» и партии прямой демократии. Таким образом, процесс регистрации федеральных списков кандидатов от политических партий завершен. Но продолжится их проверка на наличие иностранного финансирования, заявил зампред ЦИК Николай Булаев. В московском метро на восточном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы в графике движения поездов. Это случилось из-за человека на пути, сообщили в городском дептрансе. Сейчас движение вводится в график. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два склада Wildberries были атакованы сегодня дронами в Пензенской области, где пострадали 4 человека, и в Сарапуле, в Удмуртии. Там без пострадавших. На обоих объектах продолжают работать пожарные. Между тем, селлеры пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Представитель компании в беседе с Business FM сообщил, что основной удар пришелся на зону приемки, и возгорание не распространилось в блоке хранения товаров. Российская ракета упала на польской территории, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это произошло примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Правда, результатов официальной экспертизы обломков польская сторона пока не предоставила. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 БПЛА достигли склада Marketplace, еще несколько были сбиты, сообщил глава региона Олег Мельниченко. На месте возникло возгорание, площадь пожара 62 тысячи квадратных метров. Его тушат, более 220 сотрудников эвакуировали, но 4 человека получили ранения. Также дроны ударили по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле, Удмуртской республики, где тоже возник пожар. Пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О произошедшем в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
8: Город проснулся от сирен примерно в 3:15 утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов в 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло.
11: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
8: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
11: Анастасия Баязитова, главред сетевого издания «Столица 58». Склад Wildberries в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее 53 тысячи квадратных метров и вмещает более 38 миллионов единиц товаров. После атак БПЛА на склады в Пензенской области области и Удмуртия. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили в Wildberries. У Андрея, который продает ортопедические подушки через Marketplace, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
9: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries берет 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаю, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пенза, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно видно товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
22: Что по всем остальным действующим складам?
9: Что по ним? Работа идет. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Валбересе. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходит заказ от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Валберес именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
11: Андрей – продавец. Власти некоторых регионов начали сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. Тем временем большинство продавцов решает, что делать дальше. Некоторые, учитывая ситуацию, начали задумываться о необходимости взять кредит. Об этом «Бизнес ФМ», в частности, рассказал директор ООО «Гифтленд» Антон Круганов.
12: Сейчас можно только что-то подприкидывать, взвешивать. Естественно, у нас на всех складах были товары, но точные цифры сейчас никто не может сказать. Это все равно, что холодильник с мороженым, который просто отключили, он тает у тебя на глазах, и все, что вложено, тает. Действительно, на самом деле, Wildberries однозначно, это понятная позиция, ее даже сложно осуждать. Она не отдает и, наверное, не будет отдавать товар, потому что она, в принципе, и состоит из наших товаров. Поэтому, чтобы самой быть на плаву, ей нужны эти товары для продолжения торговли. Малостоящий товар, такой, как у нас, единицы товара до 500 рублей, возить по каждому заказу довольно, ну, это бессмысленно. То есть ты будешь торговать в ноль, при этом совершать много движений, чтобы просто прокрутить и потерять товар, который уйдет без дохода. Потому что сам товар сейчас становится фактически высокой, такой золотой единицей. Лучше, наверное, даже тактически сейчас остановить торговлю, но сохранить товар к сезону. И сезон начинается с сентября. Пик сезона ноябрь до 8 марта. Поэтому на этот момент, для того, чтобы выжить, надо найти деньги и успеть привести циклом где-то минимум 4 месяца товар от оплаты до поступления к нам на склад. Это 4,5 месяца из Азии. Да. Нужно искать кредиты, но адекватные. И Wildberries в данном случае действительно могла бы послужить источником таких кредитов. Ожидать и требовать от них возмещения – это утопично.
11: Антон Круганов, директор ООО «Гифтленд». Накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. Этот логистический объект был удобен для селлеров, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун. Большая часть его товаров как раз находилась там.
13: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда так же быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
22: Понятно, но на пензенском складе у вас нет ничего?
13: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
11: Павел Брон, в рамках общего пакета мер поддержки селлеров ВБ банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льготы действуют автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация маркетплейса заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Владельцев иностранных компаний могут обязать проводить авторизацию пользователей из России по телефону. Такая мера вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемый «Антифрод 3.0». В случае ее принятия любой иностранный сайт, где есть система авторизации, будет обязан проводить ее именно через номер телефона. На практике есть ряд сложностей, говорят эксперты. Неясно, что будет, если иностранная компания-владелец сайта не будет выполнять требования Минцифры. Будут ли ее блокировать? Также аналитики напоминают, что сейчас даже от российских сайтов не всегда приходят это смски с авторизацией из-за перебоев со связью и из-за разного рода фильтров и барьеров, которые настроили мобильные операторы. Кажется, что у иностранцев проблем с тем, чтобы доставить смску, будет только больше, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
14: Наверное, по замыслу инициаторов этого законопроекта, авторизация пользователей локализует сервис в России, так как используется российский мобильный телефон, но мне кажется, что эта вещь не очень реализуемая во всех отношениях. Во-первых, далеко не каждый иностранный сервис имеет контакты с российскими сотовыми операторами или с теми посредниками, которые предлагают сервис СМС-авторизации в России. Мало того, для каких-то компаний за рубежом такие отношения могут быть невозможны. Например, если это компания из Евросоюза или США, санкционные ограничения вполне могут просто препятствовать подобным договоренностям. Во-вторых, количество сайтов, к которым обращаются или могут обращаться россияне за пределами России, оно стремится к бесконечности. Это и бесконечные билетные агрегаторы, сайты авиакомпаний, сайты бронирование отелей и много-много чего еще. Уследить за этим гигантским сонмом сайтов не сможет, наверное, ни один регулятор в России, потому что в одном варианте придется поставить под ружье практически весь мировой интернет. А вдруг где-то в далекой Австралии есть какой-то сайт, на который заходит 10 россиян. Поэтому и отследить невозможно, и задача, в общем, крайне странная. Опять же, какие всегда подобные меры работают, если есть какое-то суровое наказание за неисполнение. Какое может быть наказание? Блокировка этого сайта? Я слабо себе представляю, что Россия одним махом заблокирует. Например, сайты всех мировых авиакомпаний. Они обычно требуют авторизацию в личном кабинете при покупке, например, билета, и сделать это можно в том числе и с электронной почты. Поэтому звучит залихватски, но реализуемость близка к нулю.
11: Данная мера, она может помочь от мошенников?
14: Искренне не понимаю, как, потому что если мы говорим о каких-то сайтах, на которые заходит условный россиянин, и он четко понимает, что это за сайт, например, сайт какой-нибудь турецкой авиакомпании или сайт какого-нибудь китайского агрегатора отелей по всему миру, то где тут вообще в принципе возможность мошенничества, да? Очевидно, что такой ресурс хочет авторизовать человека, понимая, с кем он имеет дело, и для этого обычно достаточно авторизовать адрес электронной почты.
11: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Как отметил представитель Минцифры, третий пакет мер по борьбе с мошенниками только обсуждается. И говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. Цитирую, на данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой Х-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Он добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Впрочем, результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
15: Подробности.
16: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле, в районе села Тарнавы колония Люблинского воеводства, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
11: Российская сторона обвинения Польши пока не комментировала. Ранее Минобороны России подтвердила ночные удары по военным объектам логистики на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
0: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Курс истории. Или история курса.
17: В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в 35 долларов США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
15: Курс истории или история курса. На Business FM.
18: Портал было лишь во времена пандемии коронавируса, отмечает Всемирный совет по золоту. Такая тенденция объясняется высокими ценами на драгметалл, ведь несмотря на снижение покупок, расходы на золотые украшения выросли на 14% в годовом выражении и достигли 40 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
26: Погода в Москве.
11: Плюс 20 в столице сейчас. Вечером местами сегодня дожди. Завтра без осадков и до плюс 26. 13.16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории. А это рассказал министр по инвестициям в правительстве арабского государства. По его словам, сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Однако новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией. Насколько реалистичен этот проект, какие у него плюсы и минусы, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Для России, на самом деле, конечно, это бессмысленно, потому что строительство полноценного нефтеперерабатывающего завода – это долгосрочные какие-то периоды. Явно, что никто, ни компании, ни российское государство не рассчитывает на то, что ситуация с дефицитом топлива продлится несколько лет. Поэтому строить, скажем так, офшорные НПЗ никто не станет. Для того, чтобы туда доставлять российскую нефть, а потом возвращать полученные нефтепродукты, это воспринимается как бессмысленная затея. Государство скорее будет вкладывать в обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. И уж если мы говорим о неком сценарии, при котором нам нужно создать нефтеперерабатывающие заводы, которые будут недосягаемы для ударов Украины, тогда уж, наверное, был бы смысл построить их в России, но просто на Дальнем Востоке, например. Потому что, опять же, Украина еще раз показывает, что если она там хочет где-то нанести удары, то есть абсолютно все равно, в общем-то, чья это юрисдикция. Украина в этом плане не ограничивает себя, поэтому говорить о том, что если мы построили в Ливии БНПЗ и поставляют туда нефть, и он был бы в безопасности? Нет. Причем сама Ливия тоже не воспринимается в качестве безопасного места какого-то, где гарантированно никто не тронет твою собственность, никто не тронет твои объекты и так далее.
11: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности. Ранее Владимир Путин поддержал идею организации сети имени НПЗ в России. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в условиях нападения на нефтезаводы можно было бы рассмотреть возможность создания сети небольших НПЗ. Президент идею поддержал, заявив, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. 100 миллиардов рублей уже превысила сумма резервов российской национальной перестраховочной компании на страховые выплаты по рискам терроризма. В их число входят диверсии и атаки БПЛА. С начала года частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла, сообщили в РНПК. Там уточнили, что эта сумма сформирована с начала года только по тем событиям, по которым поступили заявления. Речь идет как о будущих выплатах, так и о тех, которые уже осуществили. Кроме того, тарифы страховщиков по таким рискам сейчас пересматриваются, и не все страховые компании берутся за такие риски, как атаки дронов. Но застраховаться можно, объяснил эксперт в сфере страхования и регулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Есть страховые компании, которые страхуют от дронов, даже бизнес. Но есть свои условия, есть свои критерии и повышающий тариф. Не все страховые компании берут на рассмотрение. Никто эти риски не убирал для физиков. То есть можно страховать и дома, и квартиры, и жизнь от БПЛА. Эти риски как были, так и остаются в страховых компаниях, и даже без изменений. А что касается бизнеса, то после большого количества атак на маркетплейсе, конечно, страховые компании, большинство поставили на стоп данный продукт, но не с целью закрытия этого продукта, а с целью пересмотра.

0: потому что у нас не хватает емкости именно перестрахования. И сейчас все это пересматривается, тарифы пересматриваются, диверсификация подходов, чтобы участвовали не только страховые компании, но еще и государство в урегулировании данного вопроса.
1: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По словам эксперта страхования, к примеру, квартиры от АТАК БПЛА можно оформить за 10 тысяч рублей в год. Но если в страховой полис включается пункт «военные действия», то страховка увеличивается в стоимости на 1500. РНПК – это конечный держатель общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность национального перестраховщика по договорам перестрахования таких рисков уже превышает 8 триллионов рублей. Основатели крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver предъявили обвинение в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Речь идет об Игоре Рунце. По данным РБК, дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга N+ Олега Дерипаски. Ранее Рунце отправили под домашний арест по делу об уходе от налогов. Сейчас основателя BitRiver перевели под стражу. Валерий Убадоев продолжит.
2: Игорь Рунец основал BitRiver в 2017 году. Головной офис компании находится в Швейцарии, а 10 ее дочек работали в России. На данный момент многие офисы компании уже закрылись, а структура BitRiver проходит процедуру банкротства. Изначально Игоря Рунца обвиняли в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. В феврале его отправили под домашний арест. Обвинение в мошенничестве – это уже новый эпизод. По версии следствия, в 2023 году подконтрольная Рунцу ГК «Фокс» заключила с инфраструктурой Сибири, это структура N+ Олега Дерипаски, договор на поставку оборудования для майнинга на сумму более 8 миллионов долларов. Покупатель перечислил предоплату, но оборудование так и не было получено, и средства возвращены не были. В июне этого года суд наложил арест на долю Рунца в 5 компаниях, в том числе и в ГК «Фокс». После нового обвинения суд отправил его из-под домашнего ареста в СИЗО минимум на 2 месяца. В 2024 году у BitRiver было 15 дата-центров по всей России, а годовая выручка тогда превысила 10 миллиардов рублей. По некоторым данным, она занимала 50% всего легального рынка майнинга в России, продолжает эксперт по криптовалютам и майнингу Роман Брезицкий.
3: Без преувеличения компанию BitRiver можно отнести, если не к первопроходцам, то ключевым игрокам рынка не только на территории России, СНГ, но и в целом в мире. Мне кажется, все идет в консолидации к крупным игрокам, которые сейчас будут делить между собой рынок майнинга в стране. Конечно, большую роль здесь будет играть государство, которое запустило процесс регулирования, запустило процесс контроля.
2: Ранее РБК писал, что огромным ударом для BitRiver стало то, что построенный дата-центр в Бурятии так и не был запущен. В его строительство компания вложила почти 1,5 миллиарда рублей. Именно после этого сотрудники стали массово покидать компанию. Майнинг остановился и на других ЦОДах, а на структуры BitRiver посыпались иски от контрагентов и энергетиков. Примечательно, что в конце 2024 года в Бурятии ввели сезонный запрет на майнинг в отдельных районах, а в апреле этого года его заменили на круглогодичный. Но, конечно, это далеко не единственная причина, почему BitRiver оказался в таком положении, комментирует генеральный директор CryptoA, редактор проекта CryptoConsulting Алена Нариньяни.
4: Многие из компаний оказались в ситуации, когда в тех регионах, в которых они занимались майнингом, уже построили свои дата-центры, уже разместили свои фермы, майнинг оказался под запретом. Соответственно, нужно все это собирать и куда-то вывозить. А пока ты все это собираешь, пока ты все это отключаешь, у тебя оборудование не работает. То есть оно не окупается, не приносит тебе доход. Ситуация, которая сейчас складывается в данном случае с BitRiver и с холдингом Дерипаски, не касается криптовалютного рынка, это классическое мошенничество. То есть он точно так же, как обещал продать майнинговое оборудование, взял предоплату и ничего не поставил, он точно так же мог обещать продать самосвалы, взять предоплату и ничего не поставить. Но это вряд ли бы коснулось рынка самосвалов там и как-то повлияло на него в России. В случае с криптой абсолютно та же ситуация.
2: По статье о мошенничестве в особо крупном размере основателю BitRiver Игорю Рунцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Лицо в аренду для искусственного интеллекта. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения своих лиц для ИИ. Специально созданные для этого платформа платят пользователям за право использовать их внешность в создании ИИ, сериалов и рекламе, формируя новый рынок биометрических данных. Сторонники новшества считают, что она дает людям новую возможность заработать, но эксперты предупреждают о рисках, отмечает издание Rest of World.
5: Все больше онлайн-платформ предлагают пользователям от 15 до

0: 700 долларов за лицензию на использование их внешности при создании ИИ-контента. Пользователи загружают фотографии самостоятельно или делают их в специальных студиях. После этого их изображения попадают в каталоги, где продюсеры могут искать лица по полу, возрасту или типажу. Например, девушка по соседству, мужественный или супермодель. Также можно выбирать кандидатов по жанру будущего проекта – триллер, комедия или мелодрама. Пользователи сами определяют, где может использоваться их лицо – в рекламе, видеоиграх или коротких сериалах, а также устанавливают стоимость лицензии в зависимости от сферы использования и количества проектов. И видео, и изображения вызвали волну споров о нарушении авторских и личных прав. В США подобные конфликты в основном касаются знаменитостей. Например, Том Хэнкс и Скарлетт Йоханссон публично предупреждали о создании своих цифровых копий без их разрешения. В Китае проблема вышла далеко за пределы шоу-бизнеса. Обычные люди все чаще обнаруживают свои лица в ИИ-сериалах, в съемках которых они никогда не участвовали. За первые три месяца 2026 года в стране вышло 128 тысяч микродрам, вертикальных мини-сериалов для смартфонов, и более 95% из них были созданы с использованием ИИ. Недавно одну из платформ компании ByteDance обвинили в использовании лиц двух блогеров без их согласия. После того, как сериал набрал более 40 миллионов просмотров, его удалили. С начала года ByteDance также удалила более 85 тысяч роликов с незаконным использованием чужих лиц и голосов, созданных с помощью ИИ. Создатели платформ для лицензирования считают, что помогают решить проблему нарушения прав при использовании ИИ. Хотя некоторые отмечают, что тут есть опасный момент. Как только данные о лице попадают в ИИ-системы, человек может навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации. Платформы также, по мнению китайских юристов, не способны предотвратить незаконный дипфейк, нелегальный сбор данных или последующее обучение новых моделей ИИ на загруженных изображениях.
1: За последние три года интернет-суд Гуанчжоу, это новый вид специализированных судов в Китае, рассмотрел около 700 дел, связанных с незаконным использованием лиц с помощью ИИ.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Российские военные за сутки заняли 4 населенных пункта в зоне СВО, сообщает Минобороны. Под контроль российской стороны перешли Малая Слободка и Магрица в Сумской области, а также населенный пункт Красноярская в ДНР и Юрченково в Харьковской области. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что упавший в Люблинском воеводстве объект был, вероятно, российской крылатой ракетой Х-101. При этом Туск признал, что результаты детального обследования обломков объекта еще не поступили. По словам главы польского правительства, он уже связался по поводу этого инцидента с представителями Евросоюза, и они выразили ему поддержку. Ночью в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Позднее в поле появилась воронка диаметром 10 метров и обломки. Соучастник теракта в московском ЖК «Алые паруса» приговорен к 22 годам заключения. Военный суд вынес приговор в отношении фигуранта дела Ваража Манукяна. Суд конфисковал доход государства, его автомобили, назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. По версии СК, теракт спланировали сотрудники СБУ и Главного управления украинской разведки. Для исполнения преступления они привлекли нескольких лиц. Манукян обеспечивал перевозку и передачу самодельного взрывного устройства другим участникам. В результате взрыва у жилого комплекса «Алые паруса» в феврале прошлого года погиб основатель одного из добровольческих батальонов в зоне СВО Армен Саркисян. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина второго в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новое обострение на Ближнем Востоке. США снова нанесли удары по Ирану, а в египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. Ранее военные США и Саудовская Аравия нанесли удар в Ираке по группировкам, лояльным Ирану, а Иран сообщил, что обстрелял американские военные объекты в Иордании. Нефть на этом фоне снова ушла выше 90 долларов. Авиакомпания «Иш-Авиа» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта. Перевозчика решение принято по итогам инспекционной проверки, которая прошла в июле. «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня вышла в широкий российский прокат. Фильм стартует на 2 недели позже мировой премьеры, и в рамках неофициального теневого показа для кинотеатров это хороший шанс заработать. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе и может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИБ. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Урумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
1: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
5: Мин ударами между США и Ираном сейчас это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. Хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США. Но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
1: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост. В моменте Брент торговался дороже $90 за баррель. Спрос интереса россиян учебы в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Об этом Бизнес ФМ рассказала гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Не исключено, что интерес связан с высоким конкурсом в российских вузах. В Китае россиян привлекают широкий выбор специальностей на английском и китайском языках и не слишком высокая стоимость. При этом высокий спрос и на европейское образование. Но география сместилась. Если раньше выбирали Швейцарию, Францию или Италию, то теперь самый заметный рост в Восточной Европе. Венгрия и Сербия набирают популярность, которой у них не было 10 лет назад. Вот что говорит Ирина Следьева.
6: Спрос на Китай, конечно, вырос в последний год еще процентов на 10, это минимум. Также не только Китай, но и соседние страны, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Япония, Корея. Очень много теперь запросов приходит на эти страны. Как трудно поступить сейчас в университеты Китая россиянам? Я бы не сказала, что это очень трудно. Дело в том, что по сравнению со многими другими странами, конкурс для иностранцев, к которым относятся россияне, он отдельный. И он не такой огромный, как конкурс для китайских граждан. По стоимости это от 5 до 15 тысяч долларов в год. Это стоимость обучения, проживания и питания в зависимости от специальности, от вуза, от города. Это намного дешевле, чем во многих других странах. Про Европу, если мы говорим про университеты, спрос, он всегда был высокий, и он остался таким. Изменились страны. Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. То есть спрос на Европу растет, но что точно мы можем наблюдать больший рост спроса, это Восточная Европа, которая раньше не так сильно пользовалась популярностью, но теперь да, потому что там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному, поскольку восточноевропейские страны предоставляют обучение на английском дешевле, чем западноевропейские, то спрос на эти страны вырос.
1: Ирина Следьева, гендиректор агентства «Академконсалт». По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в китайских вузах учатся более 20 тысяч российских студентов и аспирантов. «Мы видим большой скачок», отмечал он. С 2024 года показатель вырос на 20%. Для сравнения, в 2000 году в Китае училось меньше 1000 студентов из России. Как с вами связаться? Пользователи мессенджеров Bip и KakaoTalk жалуются на перебои в их работе. Это сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Точная причина сбоев неизвестна. Где общаются россияне и как к нынешнему многообразию мессенджеров адаптируется бизнес? Об этом Ольга Кашинская.
7: Мессенджеры Bip и KakaoTalk набрали популярность на фоне фактической блокировки Telegram в России. Эти два сервиса стали лидерами по росту аудитории во втором квартале этого года. Вообще, обилие мессенджеров разной степени заблокированности осложняет и частную жизнь, и в особенности профессиональную. Один из первых вопросов, который в этом году бизнес стал задавать своим клиентам – где с вами лучше связаться? Вариантов сейчас действительно много. Помимо всем известных Telegram и Макса, аудитории которых зачастую не пересекаются, есть и другие альтернативы. Уже упомянутые турецкие Bip и корейский KakaoTalk, а также китайский WeChat, американский Imo и прочие сервисы, которые не настолько на слуху. Многие также продолжают пользоваться WhatsApp, который принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В последнее время пользователи сообщают, что сервис стал работать практически в прежнем режиме, без средств обхода. Кроме того, по словам представителей бизнеса, вторую молодость переживает электронная почта. И обычные звонки тоже возвращаются в моду. По данным опроса МТС Link, в первом квартале этого года россияне стали пользоваться мобильной связью в 6 раз чаще. И на такую разветвившуюся коммуникацию тратится огромное количество времени и ресурсов, рассказывает руководитель экскурсионного агентства «Городские сказки» в Москве Екатерина Власенко.
8: Приходится размещать информацию на всех возможных площадках. У каждой площадки свои правила и продвижение, и показы и так далее. И получается, что ввиду их огромного количества, мы, естественно, не можем все это учитывать. И размещаем одно и то же. И наши посты показываются реже, именно потому, что мы не можем все нюансы на всех площадках площадках учесть. Во-вторых, конечно, и самим клиентам сложно бывает нас найти, потому что они пишут в тот мессенджер, который удобен им, но не всегда мы можем оперативно ответить, и людям приходится иногда написать в один мессенджер, а потом, видя, что какое-то время они не получают ответ, они пишут другой. В-третьих, нарушается и оперативная коммуникация, потому что бывают ситуации, и они нередки, когда, например, переносится место встречи на экскурсию по какой-то причине, переносится экскурсия, и мы не всегда в состоянии оперативно уведомить гостей об этом. Гораздо удобнее было, когда был единый мессенджер, мы понимали, что отправив туда сообщение, человек точно его получит, точно увидит.
7: Особенно чувствительным вопрос связи стал для турбизнеса. Еще в феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что блокировка Telegram вызовет огромные проблемы у всей отрасли. В первую очередь из-за того, что российские туристы останутся без связи за рубежом, а иностранные – внутри России. Впрочем, если один на один договориться о предпочтительном способе общения еще можно, то у компаний, которым необходимо вести рабочую переписку в групповых чатах, ситуация во много крат сложнее. Продолжит специалист по коммерческой недвижимости, глава компании Locarera Development Залина Плеханова.
9: Зачастую нужно выбрать какой-то один мессенджер, в котором большинство инвесторов по проекту находится. Тем не менее, выпадает несколько человек. И вот это создает большую проблему, потому что мы размещаем отдельно в чате, например, Telegram, какую-то информацию. И параллельно нужно держать в голове, кто из инвесторов проекта не может находиться в Телеграме. И им отдельно делать рассылку. Также у нас немало клиентов из-за границы. С ними приходится связываться зачастую через Zoom или Яндекс.Телемост. Но все, что было обсуждено, должно быть где-то прописано. Куда-то это отправить клиенту и держать вот эти объемы в голове, фиксировать, кто в каком чате, кому где удобнее. Это большая проблема сейчас для бизнеса. Еще один момент – это пересылка документов. Клиент, например, скидывает в одном чате, юристу мне нужно это переслать в другом, собственнику в третьем.
7: Ситуация осложняется еще и тем, что часть мессенджеров открывается только с VPN, а часть, напротив, требует от пользователя VPN отключить. Так что рабочая переписка действительно становится похожа на полосу препятствий. К слову, в ходе работы над этим материалом со спикерами нам также пришлось связываться в двух разных всем известных мессенджерах. Ольга Кашинская, Диана Чебанова, Business FM.
1: Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня выходит в неофициальный прокат в России. Мировая премьера фильма прошла 2 недели назад. Как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более 700 миллионов долларов по всему миру, при этом она пока даже не вышла в Китае. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России и будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже «Одиссею» будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, в каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на «Одиссее», и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые на самом деле ждет от зрителей, от кинотеатра сам Нолан, такого, конечно, не будет.
1: Максим Ершов, кинокритик. В выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллионов просмотров и 1000 репостов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление, он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
11: Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
1: Т-банк запустил индивидуальное сопровождение крупного капитала, новое направление обслуживания состоятельных клиентов. За каждым из них закрепляется инвестиционный эксперт. Владелец капитала получает единое комплексное обслуживание сразу во всех сервисах экосистемы Т-банка, включая инвестиционный сервис Т-инвестиции, управляющую компанию Т-капитал и страховую компанию Т-страхование будущего. Клиенты Т-Private получат комплекс услуг для сохранения, приумножения и наследования больших состояний. От анализа текущего инвестиционного портфеля до разработки персональной долгосрочной стратегии и вопросов налоговой оптимизации, юридической защиты и преемственности активов. Toyota Motor сохранила первое место в мире по продажам. В первом полугодии 2026 года концерн реализовал более 5 миллионов автомобилей. Главный конкурент Volkswagen продал немногим более 4 миллионов. При этом продажи Toyota сократились почти на 3% из-за снижения спроса на Ближнем Востоке и в Китае, несмотря на высокий спрос на гибридные автомобили. Кикшеринг U-Rent ограничил скорость для пользователей с низким рейтингом. Мера коснулась около 35 тысяч человек, менее 1% клиентов сервиса. Ограничения введены для тех, кто регулярно нарушал правила дорожного движения. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката может быть уменьшена с обычных 25 км в час. Компания отмечает, что после таких мер 96% пользователей перестают нарушать ПДД и возвращают прежние возможности поездок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
12: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Новые атаки на логистическую сеть Wildberries. Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлерам? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
13: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
14: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflair, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Wildberries быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Wildberries дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось на неделю оборачиваемости.
13: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
14: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю, честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
13: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries? Понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
14: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещали 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад Трипель рядом с Валбересом. До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с Валбересом. Поэтому не надо говорить, что горел только Валберес. Просто Валберес много шума от того, что много людей пострадало, сейлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
13: Смотрите, еще вот какая история. Коммерсант пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там переплачивать за вот огромное там дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее? В этом вообще есть логика?
14: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане, мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане, даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Wildberries, я думаю, там нет просто ни одного склада.
13: А Беларуси?
14: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что в Беларуси это есть скорее.
13: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро? Или это далеко не всем под силу?
14: Далеко не всем под силам. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Wildberries ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Wildberries, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца, ведь право, что называется.
13: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
14: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Валбереса, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали все и ждут, чем это закончится.
13: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект? Заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
14: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в Электростале, у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, потом компания Finflare обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Wildberries, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные. Вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Wildberries мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Wildberries очень бодро покупатели.
13: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка, здесь и сейчас в идеальном варианте?
14: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого банка, учреждения, государства поддержать, чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом, да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
13: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать селлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
14: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
13: Ну что ж, большое вам спасибо, и надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
11: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022-м сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025-м ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения.
15: Особая пенсия на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Замначальник управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половчиня задержана в Москве. Суд арестовал ее по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По данным РБК, Половчиня еще двое топ-менеджеров компании ФКО работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее по этому же делу был арестован гендиректор компании, бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко. Южно-Кавказская железная дорога, проходящая по территории республики, является собственностью Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным, отметил глава правительства. Он сказал, что не обсуждал в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но рассчитывает на его решение в дружественной атмосфере. Однако, если возникнут юридические разногласия, то Пашинян не исключил возможности обращения в арбитраж. Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане. В результате аварии есть пострадавшие. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автобусом, который перевозил юных спортсменов. В Минздраве республики уточнили, что в результате аварии четверо детей были госпитализированы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Два часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два склада Wildberries атакованы дронами в Пензенской области, где пострадали 4 человека, и в Сарапуле, в Удмуртии, там без пострадавших. На обоих объектах продолжают работать пожарные. Между тем, селлеры пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Российская ракета упала на польской территории, это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Произошло это примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Правда, результатов официальной экспертизы обломков польская сторона пока не предоставила. Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории и начать продавать нефтепродукты, сообщил ливийский министр по инвестициям. Сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Насколько реалистичен этот проект? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 дронов достигли склада Marketplace, еще несколько были сбиты, сообщил глава региона Олег Мельниченко. На месте возникло возгорание. Площадь пожара 62 тысячи квадратных метров. Его тушат. Более 220 сотрудников эвакуировали, но 4 человека получили ранения. Также дроны ударили по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле, Удмуртской республике, где тоже возник пожар. Пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О произошедшем в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
16: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло.
1: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
16: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
1: Анастасия Баязитова, журналист. Склад Wildberries в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее 53 тысячи квадратных метров и вмещает более 38 миллионов единиц товаров. А после атак БПЛА на склады в Пензенской области и Удмуртии логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили в Wildberries. У Андрея, который продает ортопедические подушки через Marketplace, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
17: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries вперед 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, выставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаем, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пенза, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно видно товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
1: Что по всем остальным действующим складам?
17: Что по ним? Работает. вперед. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Валбересе. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходит заказ от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Валберес именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
1: Андрей, продавец. Власти некоторых регионов начали сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. Тем временем большинство продавцов решают, что делать дальше. Некоторые, учитывая ситуацию, начали задумываться о необходимости взять кредит. Об этом бизнес-ФМ, в частности, рассказал директор ООО «Гифтленд» Антон Круганов.
18: Сейчас можно только что-то подприкидывать, взвешивать. Естественно, у нас на всех складах были товары, но точные цифры сейчас никто не может сказать. Это все равно, что холодильник с мороженым, который просто отключили, он тает у тебя на глазах, все, что вложено, тает. Действительно, на самом деле, Wildberries однозначно, это понятная позиция, ее даже сложно осуждать. Она не отдает и, наверное, не будет отдавать товар, потому что она, в принципе, и состоит из наших товаров. Поэтому, чтобы самой быть на плаву, ей нужны эти товары для продолжения торговли. Малостоящий товар, такой, как у нас, единицы товара до 500 рублей, возить по каждому заказу довольно, ну, это бессмысленно. То есть ты будешь торговать в ноль, при этом совершать много движений, чтобы просто прокрутить и потерять товар, который уйдет без дохода. Потому что сам товар сейчас становится фактически высокой, такой золотой единицей. Лучше, наверное, даже тактически сейчас остановить торговлю, но сохранить товар к сезону. И сезон начинается с сентября. Пик сезона ноябрь до 8 марта. Поэтому на этот момент, для того, чтобы выжить, надо найти деньги и успеть привести циклом где-то минимум 4 месяца товар от оплаты до поступления к нам на склад. Это 4,5 месяца из Азии, да. Нужно искать кредиты, но адекватные. И Wildberries в данном случае действительно могла бы послужить источником таких кредитов. Ожидать и требовать от них возмещения — это утопично.
1: Антон Круганов, директор ООО «Гифтленд». Накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. Этот логистический объект был удобен для селлеров, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун, большая часть его товаров как раз находилась там.
19: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда также быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
1: Понятно. Ну, на пензенском складе у вас нет ничего?
19: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
1: В рамках общего пакета мер поддержки селлеров ВБ-банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льгота действует автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация Marketplace заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Авиакомпания «Иш-Авиа» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта-перевозчика после инспекционной проверки в конце апреля. Действие разрешения авиакомпании было ограничено до 28 июля. Однако «Иш-Авиа» так и не устранила ключевые нарушения в работе системы управления безопасностью. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Он добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Впрочем, результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
15: Подробности.
20: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле, в районе села Тарнава колония Люблинского воеводства, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
1: Ранее Минобороны России подтвердило ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову. В частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета. Это Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала.
15: Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабителей, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
23: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО SZ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
23: курс истории или история курса. В 1919 году в обращение был выпущен первый советский рубль, но его эмиссия привела к чудовищной инфляции. Если в 1920 году доллар стоил 256 рублей, то всего через три года за него просили 2 миллиона 300 тысяч. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 1923 году правительство выпустило советский золотой червонец, который по золотому стандарту приравнивался к 10 рублям царского периода. И уже в том же 23-м курс установился на уровне 2 рублей 22 копеек за доллар. В 1947-м червонцы и казначейские билеты были обменены на новые деньги. После реформы 61-го года, когда рубль был деноминирован на порядок, официальный курс советской валюты вырос с 5 рублей 10 копеек до 90 копеек за доллар. Примерно в таком официальном соотношении к американским деньгам, которое никак нигде не подтверждалось рынком, советские рубли просуществовали до 1991 года.
22: Курс истории или история курса на Business FM.
0: Квартал было лишь во времена пандемии коронавируса, отмечает Всемирный совет по золоту. Такая тенденция объясняется высокими ценами на драгметалл, ведь несмотря на снижение покупок, расходы на золотые украшения выросли на 14% в годовом выражении и достигли 40 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 21. Сегодня во второй половине дня дожди, завтра без осадков до плюс 26. 14:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе и может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИП. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Хурумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
1: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Обмен ударами между США и Ираном сейчас – это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. Хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США. Но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
12: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост. В моменте Брент торговался дороже $90.

0: И не российское государство не рассчитывает на то, что ситуация с дефицитом топлива продлится несколько лет. Поэтому строить, скажем так, офшорные НПЗ никто не станет. Для того, чтобы туда доставлять российскую нефть, а потом возвращать полученные нефтепродукты, это воспринимается как бессмысленная затея. Государство скорее будет вкладывать в обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. И уж если мы говорим о неком сценарии, при котором нам нужно создать нефтеперерабатывающие заводы, которые будут недосягаемы для ударов Украины, тогда уж, наверное, был бы смысл построить их в России, но просто на Дальнем Востоке, например. Потому что, опять же, Украина еще раз показывает, что если она там хочет где-то нанести удары, то ей абсолютно все равно, в общем-то, чья это юрисдикция. Украина в этом плане не ограничивает себя, и поэтому говорить о том, что если мы построили в Ливии БНПЗ и поставляют туда нефть, и он был бы в безопасности, нет. Причем сама Ливия тоже не воспринимается в качестве безопасного места какого-то, где гарантированно никто не тронет твою собственность, никто не тронет твои объекты, объекты и так далее.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нация энергобезопасности». Ранее Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в условиях нападения на нефтезаводы можно было бы рассмотреть возможность создания сети небольших НПЗ. Президент идею поддержал, заявив, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Об этом Бизнес ФМ рассказала гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Не исключено, что интерес связан и с высоким конкурсом в российских вузах. В Китае россиян привлекает широкий выбор специальностей на английском и китайском языках и не слишком высокая стоимость. При этом высокий спрос и на европейское образование. Но география сместилась. Если раньше выбирали Швейцарию, Францию или Италию, то теперь самый заметный рост в Восточной Европе. Венгрия и Сербия набирают популярность, которой у них не было 10 лет назад. Вот что говорит Ирина Следьева.
2: Спрос на Китай, конечно, вырос в последний год еще процентов на 10. Это минимум. Также не только Китай, но и соседние страны. Гонконг, Сингапур, Малайзия, Япония, Корея. Очень много теперь запросов приходит на эти страны. Как трудно поступить сейчас в университеты Китая россиянам? Я бы не сказала, что это очень трудно. Дело в том, что по сравнению со многими другими странами, конкурс для иностранцев, к которым относятся россияне, он отдельный. И он не такой огромный, как конкурс для китайских граждан. По стоимости это от 5 до 15 тысяч долларов в год. Это стоимость обучения, проживания и питания в зависимости от специальности, от вуза, от города. Это намного дешевле, чем во многих других странах. Про Европу, если мы говорим про университеты, спрос, он всегда был высокий, и он остался таким. Изменились страны. Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. То есть спрос на Европу растет, но что точно мы можем наблюдать больший рост спроса, это Восточная Европа, которая раньше не так сильно пользовалась популярностью, но теперь да, потому что там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному, поскольку восточноевропейские страны предоставляют обучение на английском дешевле, чем западноевропейские, то спрос на эти страны вырос.
1: Ирина Следьева, гендиректор агентства «Академконсалт». По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в китайских вузах учатся более 20 тысяч российских студентов и аспирантов. «Мы видим большой скачок», отмечал он. С 2024 года показатель вырос на 20%. Для сравнения, в 2000 году в Китае училось меньше 1000 студентов из России. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня выходит в неофициальный прокат в России. Судя по сайтам московских кинотеатров, в некоторых места на вечерний сеанс почти раскуплены. Мировая премьера фильма прошла 2 недели назад. Как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более 700 миллионов долларов по всему миру. При этом она пока даже не вышла в Китае, втором по величине кинорынке в мире. Поэтому издание называет текущие сборы впечатляющими. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России и будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но...

0: Интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже «Одиссею» будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, в каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, в не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на «Одиссее», и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые, на самом деле, ждет от зрителей, от кинотеатра сам Нолан, такого, конечно, не будет.
1: Фильм в выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллиона просмотров и 1000 репостов.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 14:28. В студии Олеся Потапова. Дрон ВСУ атаковал критически важный объект Запорожской АЭС. Боеприпас был обезврежен, сообщили представители станции. Атака была зафиксирована в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Пострадавших разрушений нет, говорится в канале станции ВМАКС. Пермский край подвергся самой массовой атаке беспилотников. За 2 дня в крае были сбиты 53 дрона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения 2 нежилых строений. Никто не пострадал. Суд в Москве продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в СИЗО до 5 сентября. Карабанов был задержан в Москве в начале мая текущего года. По данным Следственного комитета, защитник предлагал юридическую помощь Алексею Леденеву, учредителю «Интертехники», поставщика концерна «Калашников». В отношении него ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе и порывистом ветре, который ожидается в ближайшие часы. Москву накроет сильный дождь, местами ливень, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Горожан призывают быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Никол Пашинян грозит, что Армения будет требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога». Однако премьер Армении подчеркнул, что Ереван считает ЮКЖД своей собственностью. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на 2 танкера в районе своего терминала под Новороссийском. Отгрузка нефти снова остановлена. В заявлении КТК говорится, что были проигнорированы призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдепартамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры. Страны-участницы УЕФА сегодня обсудят возможный ответ на планы ФИФА по привлечению внешних инвесторов. Среди мер, которые рассматриваются, бойкот мероприятий ФИФА, в частности, мужских и женских чемпионатов мира по футболу. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Никол Пашинян пригрозил, что Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога», которая на 100% является дочкой российской компании РЖД. Однако премьер Армении Пашинян подчеркнул, что Ереван считает ее КЖД своей собственностью. Он заявил, цитирую, «могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по 2 миллиарда долларов в год». При этом Пашинян выразил надежду, что с Москвой удастся договориться дружественным образом, но если нет, то спор может дойти до международного арбитража. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Напомним, ранее президент Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость проведения такого референдума в скорейшие сроки. Обсудим все это прямо сейчас на связи со студией. Политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вы считаете, можно ли такие заявления Пашиняна считывать как некий ответ в Москве? Стоит ли говорить, что он идет на конфронтацию и чего он хочет добиться таким образом?
4: Ну, это, видимо, реакция на недавний разговор с Путиным, который, судя по всему, прошел неудачно. Собственно, задача Пашиняна была смягчить или отменить те торговые санкции, которые Россия ввела накануне парламентских выборов в Армении. И, судя по всему, этому сделать не удалось, хотя он до этого еще с Мишустином вел переговоры, незадолго до этого. Вот, и в ответ он получил требование провести референдум. С кем вы, как говорится, мастера культуры? В связи с чем родилось предложение, вернее, угроза Пашиняна, которая на самом деле не выглядит очень страстной, поскольку железные дороги, вот эти вот, они нужны прежде всего самой Армении. Они дальше никуда не ведут. Это сообщение железнодорожное с Грузией, ну и через Грузию с Россией. Собственно, все. Поэтому, с одной стороны, это напоминание банальной истины о том, что в торговые войны можно играть вдвоем, и только вдвоем, а одному никогда не получается. А с другой стороны, напоминание о том, что у Армении не так много козырей в торговой войне против России. Ну, вот какие есть, такие пытаются использовать. Там еще есть военная база в Гюмри, но до нее пока дело не дошло.
1: Но Пашинян не исключает возможность международного арбитражного разбирательства по ЮКЖД. Вот о чем еще это говорит? И рассчитывает ли он на какую-то поддержку Европы, может быть, в этом ключе?
4: Ну, Европа ему тут мало поможет, и, вернее, никак не поможет. Смотря он в какой арбитраж собрался обращаться. Если он будет судиться в Европе, то, ну, может, он там что-то и выиграет. Не очень понятно под, так сказать, юридическая правомерность обращения в данном случае в европейский арбитраж. Если он будет судиться в органах каких-то Евразийского союза, ну, тоже там, может быть, есть какие-то основания для исков. Но это все равно путь конфронтации. Он до добра не доведет. Россия прибегнет к своему ядерному экономическому оружию, повышение тарифов за газ, что обойдется Армении в результате дороже. А сама РЖД вряд ли будет платить 2 миллиарда долларов. К тому же у нее лишних сейчас просто нет.
1: Вы уже упоминали вопрос референдума. Пашинян сказал, что не будет сейчас выбирать между ЕС и ЕАЭС. И все-таки Путин подчеркивал необходимость этого референдума. Насколько можно затягивать этот вопрос?
4: Юридически тут позиции Пашиняна будут посильнее. Юридически, на самом деле, ничто не обязывает его сейчас проводить референдум, кроме настояния Москвы, который носит политический характер, поскольку у Армении, Армения не имеет статуса кандидата в члены ЕС. Ее туда никто не звал. Она не подавала туда заявки. Собственно, о чем спрашивать народ-то? Не о чем. И ровно как и о выходе ЕС из Евразийского союза. Она оттуда выходить не собирается, а механизма исключения оттуда нету. Просто в уставе. Поэтому в данном случае, ну, у него в этой аргументации есть своя сильная сторона. Армения не находится в таком статусе в отношениях с ЕС, который требует каких-то проведения каких-то вот подобных мер, референдум там и так далее, поскольку у нее нет статуса страны кандидата. Да и то, на статусе страны кандидата тоже это не сразу требуется, даже по правилам Евросоюза. Есть политическое давление со стороны Москвы, и Москва пытается добиться солидарного давления от других стран Евразийского союза. В декабре будет очередной саммит. Там, возможно, вот это коллективное требование будет выдвинуто Ереван. Ну, опять же, вот это коллективное требование, оно носит политический характер. А ни в каких уставных документах ЕС не написано, кто когда обязан проводить какие референдумы. Это, на самом деле, юридически чисто дело внутренней политики той или иной страны.
1: Какие еще шаги мы можем ждать от Москвы и чем может закончиться эта конфронтация?
4: Ну, у Москвы есть еще в отношении чего вводить санкции или повышать цены. Прежде всего, это газ. Есть соглашение 2013 года, и вот согласно этому соглашению Армения имеет достаточно низкие цены на газ. Порядка 170, по-моему, 4 или 5 долларов за 1000 кубов. Ну, кстати сказать, Азербайджан снабжает Грузию по ценам, которые на 2 или на 3 доллара дешевле. Поэтому теоретически альтернатива может найтись, конечно, но с Азербайджаном отношения не лучше, чем с Россией.
1: Спасибо вам большое за комментарии. У нас на связи был Георгий Бовт, политолог и автор телеграм-канала «Бовт знает». К другой теме. Владельцев иностранных компаний могут обязать проводить авторизацию пользователей из России по телефону. Такая мера вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемый «Антифрод 3.0». В случае ее принятия любой иностранный сайт, где есть система авторизации, будет обязан проводить ее именно через номер телефона. На практике есть ряд сложностей, говорят эксперты. Например, сейчас даже от российских сайтов не всегда приходят смски с авторизацией из-за перебоев со связью и из-за разного рода фильтров и барьеров, которые настроили мобильные операторы. Кажется, что у иностранцев проблем с тем, что чтобы доставить смс-ку, будет только больше. Комментирует генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Наверное, по замыслу инициаторов этого законопроекта, авторизация пользователя локализует сервис в России, так как используется российский мобильный телефон, но мне кажется, что эта вещь не очень реализуемая во всех отношениях. Во-первых, далеко не каждый иностранный сервис имеет контакты с российскими сотовыми операторами или с теми посредниками, которые предлагают сервис СМС-авторизации в России. Мало того, для каких-то компаний за рубежом такие отношения могут быть невозможны. Например, если это компания из Евросоюза или США, санкционные ограничения вполне могут просто препятствовать подобным договоренностям. Во-вторых, количество сайтов, к которым обращаются или могут обращаться россияне за пределами России, оно стремится к бесконечности. Это и бесконечные билетные агрегаторы, сайты авиакомпаний, сайты бронирование отелей и много-много чего еще. Уследить за этим гигантским сонмом сайтов не сможет, наверное, ни один регулятор в России, потому что в одном варианте придется поставить под ружье практически весь мировой интернет. А вдруг где-то в далекой Австралии есть какой-то сайт, на который заходит 10 россиян. Поэтому и отследить невозможно, и задача, в общем, ну, крайне странная. Опять же, какие всегда подобные меры работают, если есть какое-то суровое наказание за неисполнение. Какое может быть наказание? Блокировка этого сайта? Я слабо себе представляю, что Россия одним махом заблокирует. Например, сайты всех мировых авиакомпаний. Они обычно требуют авторизацию в личном кабинете при покупке, например, билета, и сделать это можно в том числе и с электронной почты. Поэтому звучит залихватски, но реализуемость близка к нулю.
6: Данная мера, она может помочь от мошенников?
5: Искренне не понимаю, как, потому что если мы говорим о каких-то сайтах, на которые заходит условный россиянин, и он четко понимает, что это за сайт, например, сайт какой-нибудь турецкой авиакомпании или сайт какого-нибудь китайского агрегатора отелей по всему миру, то где тут вообще в принципе возможность мошенничества, да? Очевидно, что такой ресурс хочет авторизовать человека, понимая, с кем он имеет дело, и для этого обычно достаточно авторизовать адрес электронной почты.
1: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Также неясно, что будет, если иностранная компания, владелец сайта, не будет выполнять требования Минцифры. Будут ли ее блокировать, задается вопросом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: Я очень надеюсь, что эта мера не будет принята, потому что на сегодняшний день фактически эта мера говорит о том, что у нас есть весь интернет, глобальный. У нас есть Рунет. Если у вас есть какая-то авторизация, и вы при этом человек из России может открыть сайт какой-то, ну, Reuters, например, да, британский сайт, то там нужна авторизация. А если ее не будет, тогда что? Мы будем блокировать сайт Reuters или каких-то других изданий, или какие-то другие сайты? Мера непонятная, потому что как она будет реализована, кто будет следить за ее выполнением. Для операторов это тоже дополнительная нагрузка, потому что запретительные меры, любые, они, в общем-то, не помогают, к сожалению, борьбе с мошенниками. Мы это видим по результатам этой борьбы, как минимум. А конкретно эта мера, она выглядит как возможность для блокировки фактически любого ресурса, потому что для иностранных ресурсов мы точно знаем, что они не будут идти на предоставление таких вещей. Логично, что должна быть блокировка. Заблокировать весь мировой интернет мы не сможем. Возникнет пропасть в правоприменительной практике, то есть мы не будем понимать, а кого и почему мы заблокировали, а кого не заблокировали. И исходя из этого, изначально сам закон, он отталкивает от Рунета, от России, любую маломальски значимую компанию и делает невозможным легальную работу в России. Мы теряем хостинг на российских ресурсах, мы теряем посещаемость для этих ресурсов, и создаем какие-то свои квазианалоги, агрегаторов, создаем промежуточных посредников, которые, в общем-то, могут на этом зарабатывать. Но для клиента, для российского пользователя, все становится сильно дороже. И самое главное, что здесь непонятно, какую проблему мы решаем. То есть тут нет четкого ответа, а как это поможет в борьбе с мошенниками, чтобы что?
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Как отметил представитель Минцифры, третий пакет мер по борьбе с мошенниками только обсуждается. И говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно.
2: Реклама. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Т-банк запустил индивидуальное сопровождение крупного капитала, новое направление обслуживания состоятельных клиентов. За каждым из них закрепляется инвестиционный эксперт. Владелец капитала получает единое комплексное обслуживание сразу во всех сервисах экосистемы Т-банка, включая инвестиционный сервис Т-инвестиции, управляющую компанию Т-капитал и страховую компанию Т-страхование будущего. Клиенты Т-Private получат комплекс услуг для сохранения, приумножения и наследования больших состояний. От анализа текущего инвестиционного портфеля до разработки персональной долгосрочной стратегии и вопросов налоговой оптимизации, юридической защиты и преемственности активов. Toyota Motor сохранила первое место в мире по продажам. В первом полугодии 2026 года концерн реализовал более 5 миллионов автомобилей. Главный конкурент Volkswagen продал немногим более 4 миллионов. При этом продажи Toyota сократились почти на 3% из-за снижения спроса на Ближнем Востоке и в Китае, несмотря на высокий спрос на гибридные автомобили. Кикшеринг Юрент ограничил скорость для пользователей с низким рейтингом. Мера коснулась около 35 тысяч человек, менее 1% клиентов сервиса. Ограничения введены для тех, кто регулярно нарушал правила дорожного движения. При снижении рейтинга максимальная скорость самоката может быть уменьшена с обычных 25 км в час. Компания отвечает, что после таких мер 96% пользователей перестают нарушать ПДД и возвращают прежние возможности поездок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В 14:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Новые атаки на логистическую сеть «Wildberries». Почему именно ВБ? Можно ли как-то застраховаться и что делать селлером? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
2: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
10: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
11: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflare, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Wildberries быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Wildberries дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось, наверное, неделю оборачиваемости.
10: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
11: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю, честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
10: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries? Понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
11: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещали 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад 3PL рядом с Wildberries'ом. До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с Wildberries'ом. Поэтому не надо говорить, что горел только Wildberries. Просто Wildberries много шума от того, что много людей пострадало, селлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
10: Смотрите, еще вот какая история. Коммерсант пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там переплачивать за вот огромное там дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее? В этом вообще есть логика?
11: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане, даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Wildberries, я думаю, там нет просто ни одного склада.
10: А Беларуси?
11: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что в Беларуси это есть скорее.
10: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро? Или это далеко не всем под силу?
11: Далеко не всем под силу. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Wildberries ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Wildberries, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца, вид справа. Право, что называется.
10: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях, это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
11: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Wildberries, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали, все и ждут, чем это закончится.
10: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект? Заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
11: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в Электростале, у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, потом компания Finflare обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Wildberries, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные. Вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Wildberries мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Wildberries очень бодро покупателям.
10: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка, здесь и сейчас в идеальном варианте?
11: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого банка, учреждения, государства поддержать, чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом, да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
10: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать сейлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
11: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
10: Ну что ж, большое вам спасибо. И надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации
12: Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в четверг после 17 на Бизнес ФМ.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. Мультимедиа-арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+.
2: Валюты.
8: Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 76-м дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес ФМ.
8: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Наизусть. Ярослав Гашек. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Российский миллиардер, глава группы компании масложировой промышленности ФКО Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали гендиректора ФКО Евгения Лишенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что в рамках этого же дела были задержаны еще двое топ-менеджеров компании. Они вместе с Минпромторгом работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего». По этому делу была задержана замначальника управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половчиня. Ее обвинили в растрате. Суд арестовал ее на 2 месяца. 7 компаний в Подмосковье будут производить роботов для логистических складов и заводов. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, отечественные роботы возьмут на себя всю сложную работу и рутину. Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде в возрасте 62 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщила Испанская академия кинематографических искусств. Широкую известность Соло принесла роль в фильме «Терпеливый» режиссера Рауля Аревала. Он также знаком зрителю по фильмам «Лабиринт фавна», «Бугимен. Начало легенды», «Камера 211», «Закройте глаза». За последнюю картину актер был номинирован на престижную в Испании кинематографическую премию Гойя. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 2 склада у Wildberries атакованы дронами. В Пензенской области, где пострадали 4 человека, и в Сарапуле в Удмуртии, там без пострадавших. На обоих объектах до сих пор работают пожарные. Между тем, селлеры пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Российская ракета упала на польской территории. Это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Произошло это примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Правда, результатов официальной экспертизы обломков польская сторона пока не предоставила. Россия не комментировала происшествие. И новое обострение на Ближнем Востоке. США снова нанесли удары по Ирану, а в египетском порту иранский дрон атаковал американский танкер. Ранее военные США и Саудовская Аравия нанесли удары в Ираке по группировкам, лояльным Ирану, а Тегеран сообщил, что обстрелял американские военные объекты в Иордании. Нефть на этом фоне сегодня снова ушла выше $90, сейчас Brent чуть ниже. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 дронов достигли склада Marketplace. Еще несколько были сбиты, сообщил глава региона Олег Мельниченко. На месте возникло возгорание. Площадь пожара 62 тысячи квадратных метров. Его тушат более 220 сотрудников. Эвакуировали, но 4 человека получили ранения. Также дроны ударили по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле, Удмуртской республике, где тоже возник пожар. Пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О произошедшем в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
13: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал, 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов в 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло.
14: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
13: Они находятся за чертой города. Именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
1: Анастасия Баязитова, журналист. Склад Wildberries в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее 53 тысячи квадратных метров и вмещает более 38 миллионов единиц товаров. А после атак БПЛА на склады в Пензенской области и Удмуртии логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили в Wildberries. У Андрея, который продает ортопедические подушки через Marketplace, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
15: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries вперед 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаем, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пенза, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно видно товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
1: Что по всем остальным действующим складам?
15: Что по ним? Работает. вперед. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Валбересе. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходят заказы от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Валберес именно по конкретному заказу. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
1: Андрей, продавец. Власти некоторых регионов начали сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. Тем временем большинство продавцов решают, что делать дальше. Некоторые, учитывая ситуацию, начали задумываться о необходимости взять кредит. Об этом бизнес-ФМ, в частности, рассказал директор ООО «Гифтленд» Антон Круганов.
16: Сейчас можно только что-то подприкидывать, взвешивать. Естественно, у нас на всех складах были товары, но точные цифры сейчас никто не может сказать. Это все равно, что холодильник с мороженым, который просто отключили, он тает у тебя на глазах, все, что вложено, тает. Действительно, на самом деле, Wildberries однозначно, это понятная позиция, ее даже сложно осуждать. Она не отдает и, наверное, не будет отдавать товар, потому что она, в принципе, и состоит из наших товаров. И поэтому, чтобы самой быть на плаву, ей нужны эти товары для продолжения торговли. Малостоящий товар, такой, как у нас, единицы товара до 500 рублей, возить по каждому заказу довольно... Ну, это бессмысленно. То есть ты будешь торговать в ноль, при этом совершать много движений, чтобы просто прокрутить и потерять товар, который уйдет без дохода. Потому что сам товар сейчас становится фактически высокой, такой золотой единицей. Лучше, наверное, даже тактически сейчас остановить торговлю, но сохранить товар к сезону. И сезон начинается с сентября. Пик сезона ноябрь до 8 марта. Поэтому на этот момент для того, чтобы выжить, надо найти деньги и успеть привести циклом где-то минимум 4 месяца товар от оплаты до поступления к нам на склад. Это 4,5 месяца из Азии. Да. Нужно искать кредиты, но адекватные. И Wildberries в данном случае действительно могла бы послужить источником таких кредитов. Ожидать и требовать от них возмещения – это утопично.
1: Антон Круганов, директор ООО «Гифтленд». Накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. Этот логистический объект был удобен для селлера, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун, большая часть его товаров как раз находилась там.
17: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда также быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
1: Понятно, но на Пензенском складе у вас нет ничего?
17: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
1: В рамках общего пакета мер поддержки селлеров ВБ-банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льгота действует автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация маркетплейса заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Авиакомпания «Иш-Авиа» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта-перевозчика после инспекционной проверки. В конце апреля действие разрешения авиакомпании было ограничено до 28 июля. Однако «Иш-Авиа» так и не устранила ключевые нарушения в работе системы управления безопасностью. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Он добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Впрочем, результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
2: Подробности.
18: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле, в районе села Тарнавы-Колония Люблинского воеводства, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
1: Ранее Минобороны России подтвердило ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову. В частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета. Это Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала. Breaking news. Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Дурову в России предъявили обвинение в содействии терроризму из-за работы бота DaVinci Cleo, через которую украинские спецслужбы пытались вовлекать молодых россиян в диверсии. Все подробности в ближайшем эфире Business FM.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Уильям Шекспир. Прячь то, чем обладаешь. Молчи о том, что знаешь. Учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти, чем два десятка в двадцати. Наизусть. На Business FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Олеся Потапова. На АЗС Забайкальского края отменили электронные очереди с использованием QR-кодов. Это произошло вследствие стабилизации ситуации с топливом, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Текущий уровень запасов топлива и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объемов, говорится в заявлении. Режим повышенной готовности на топливном рынке действовал в Забайкальском крае с 25 июня. Приоритет порядке топливо отпускалось для экстренных служб. Для населения вводились лимиты на продажу бензина. С 15 июля в Чите в тестовом режиме начали вводить электронные очереди с использованием QR-кодов. Доля билетов на поезда среди командированных лиц по России достигла 48% во втором квартале текущего года. Основной рост пришелся на скоростные составы, сообщили эксперты аэроклуба. Средняя стоимость железнодорожного билета выросла на 19% и составила 6100 рублей. Для бизнеса важны предсказуемость всей поездки, удобное расположение вокзалов, отсутствие длительных предполетных процедур и возможность использовать время в пути как рабочее, отмечают аналитики. Москва и Петербург были самыми популярными городами для отправления в командировку на поезде. Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом. Цены на них на 27 июля снизились на 55,5%, подсчитала РИА Новости. При этом стоимость на томаты снизилась почти на четверть, на сливочное масло на 6,5%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли молоко и сыры. Цены на них упали примерно на 3%. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Погода в Москве.
1: Плюс 20 сейчас в столице. Вечером сегодня временами дождь. Завтра без осадков и плюс 26. 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе и может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
21: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
0: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИП. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Хурумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
1: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
4: Обмен ударами между США и Ираном сейчас – это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. Хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США. Но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
1: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник. На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост. В моменте Брент торговался дороже $90 за баррель. Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории. Это рассказал министр по инвестициям в правительстве арабского государства. По его словам, сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Однако новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией. Насколько реалистичен этот проект, какие у него плюсы и минусы, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Для России, на самом деле, конечно, это бессмысленно, потому что строительство полноценного нефтеперерабатывающего еще заводы, это долгосрочные какие-то периоды. Явно, что никто, ни компании, ни российское государство не рассчитывает на то, что ситуация с дефицитом топлива продлится несколько лет. Поэтому строить, скажем так, офшорные НПЗ никто не станет. Для того, чтобы туда доставлять российскую нефть, а потом возвращать полученные нефтепродукты, это воспринимается как бессмысленная затея. Государство скорее будет вкладывать

0: Уф, и ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности. Ранее Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в условиях нападения на нефтезаводы можно было бы рассмотреть возможность создания сети небольших НПЗ. Президент идею поддержал, заявив, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Об этом Бизнес ФМ рассказала гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Не исключено, что интерес связан и с высоким конкурсом в российских вузах. В Китае россиян привлекает широкий выбор специальностей на английском и китайском языках и не слишком высокая стоимость. При этом высокий спрос и на европейское образование. Но география сместилась. Если раньше выбирали Швейцарию, Францию или Италию, то теперь самый заметный рост в Восточной Европе. Венгрия и Сербия набирают популярность, которой у них не было 10 лет назад. Вот что говорит Ирина Следьева.
1: Спрос на Китай, конечно, вырос в последний год еще процентов на 10. Это минимум. Также не только Китай, но и соседние страны. Гонконг, Сингапур, Малайзия, Япония, Корея. Очень много теперь запросов приходит на эти страны.
2: Как трудно поступить сейчас в университеты Китая россиянам? Я бы не сказала, что это очень трудно. Дело в том, что по сравнению со многими другими странами, конкурс для иностранцев, к которым относятся россияне, он отдельный. И он не такой огромный, как конкурс для китайских граждан. По стоимости это от 5 до 15 тысяч долларов в год. Это стоимость обучения, проживания и питания в зависимости от специальности, от вуза, от города. Это намного дешевле, чем во многих других странах. Про Европу, если мы говорим про университеты, спрос, он всегда был высокий, и он остался таким. Изменились страны. Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию, Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. То есть спрос на Европу растет, но что точно мы можем наблюдать больший рост спроса, это Восточная Европа, которая раньше не так сильно пользовалась популярностью, но теперь да, потому что там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному, поскольку восточноевропейские страны предоставляют обучение на английском дешевле, чем западноевропейский, то спрос на эти страны вырос.
0: Ирина Следьева, гендиректор агентства «Академконсалт». По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в китайских вузах учатся более 20 тысяч российских студентов и аспирантов. Мы видим большой скачок, отмечал он. С 2024 года показатель вырос на 20%. Для сравнения, в 2000 году в Китае училось меньше 1000 студентов из России. Череда дерзких краж из французских музеев продолжается. Стартовавшая с кражи драгоценностей из Лувра в прошлом октябре серия ограблений продолжается. Самое резонансное преступление произошло на прошлой неделе в Бургунде. Двое мужчин, выдававших себя за обычных посетителей, среди бела дня разбили витрину и менее чем за минуту похитили золотую шейную кельтскую гривну дамы из Викса. Экспонат возрастом около 2500 лет считается одним из важнейших археологических артефактов Франции. Ограбление произошло прямо на глазах у сотрудников и посетителей. До этого в двух других музеях похитили около 40 золотых монет на сумму более 120 тысяч евро, а также 27 ювелирных изделий стоимостью выше 4,5 миллионов евро. О кражах рассказывает доктор наук, профессор университета Гавра Давид Беручашвили.
3: Почерк людей, которые занимаются этим, он изменился. Раньше были такие, знаете, одиночки, гении, которые разрабатывали планы изощренные, чтобы что-то украсть. Теперь скорее это технологии групп захвата. Все делается днем, не ночью, как раньше, на публике. Самое главное, что расчет идет не на то, что никто не заметит. Наоборот, расчет идет на то, чтобы как можно было больше людей при этом. И, соответственно, эти люди бы создавали бы хаос, но самое главное, этих людей поставить в шоковое состояние, так, чтобы они дернуться не смогли. Все эти ограбления поведение объединяет одно – наглость воров, которые понимают, знают, что никто не среагирует.
4: Звучало мнение о том, чтобы убрать оригиналы в хранилище, в сейфы, людям показывать копии, потому что сейчас они стали уже хорошего качества.

0: И далеко не все эту меру поддерживают. Может быть, это стало действительно решением проблемы?
1: Пойдут ли люди смотреть на такое? В музей, помимо того, что он выставляет какие-либо драгоценные вещи, да, он на этом тоже зарабатывает. И если мы ставим там гипсовую статуэтку вместо мраморной, и все об этом знают, я думаю, что количество людей, а значит количество проданных билетов, сильно сократится.
2: Давид Берочишвили. Новая серия музейных краж заставила власти объявить общенациональную реформу музейной безопасности. В частности, был разработан план защиты музеев из 33 пунктов.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: 15 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Основатель Telegram Павел Дуров включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные с его именем содержатся в перечне физлиц организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности. ФСБ обвинила Дурова в нарушении российского законодательства, администрацию Telegram в том, что не были удалены каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами и террористическими организациями. В России Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела. Начата процедура его объявления в международный розыск. Акции ВК отреагировали ростом на эти новости. Российский миллиардер, глава группы компании масложировой промышленности ФКО Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним силовики задержали гендиректора ФКО Евгения Лишенко. Эту информацию приводит РБК. Ранее стало известно, что в рамках дела о мошенничестве задержали еще двух топ-менеджеров компании. Они вместе с Минпромторгом работали над проектом авиационных систем «Транспорт будущего». По этому же делу задержали замначальника управления беспилотных систем Минпромторга Аллу Половчению. Ее обвинили в крупной растрате. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе и порывистом ветре, который ожидается в ближайшие часы. Москву накроет сильный дождь, местами ливень, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Горожан призывают быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина четвертого в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Никол Пашинян пригрозил, что Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Эта инфраструктура и в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога». Но премьер Армении подчеркнул, что Ереван считает ЮКЖД своей собственностью. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил сегодня об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском. Отгрузка нефти снова остановлена. В заявлении КТК говорится, что были проигнорированы призывы Казахстана и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Госдепартамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры. Что будет с Дуровым и с Telegram? Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. В среду ФСБ заявило, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают средства, включенные в данный список лиц, и приостанавливают обслуживание. Это не все, далеко не все ограничения. Подробнее в эфире. Бизнес ФМ. Никол Пашинян пригрозил, что Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания Южно-Кавказская железная дорога, которая на 100% является дочкой российской компании РЖД. Однако премьер Армении Пашинян подчеркнул, что Ереван считает ЮКЖД своей собственностью. Он заявил, цитирую, «могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по 2 миллиарда долларов в год». При этом Пашинян выразил надежду, что с Москвой удастся договориться дружественным образом, но если нет, то спор может дойти до международного арбитража. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Напомним, ранее президент Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость проведения такого референдума в скорейшие сроки. Что все это значит, мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает».
5: Ну, это, видимо, реакция на недавний разговор с Путиным, который, судя по всему, прошел неудачно. Задача Пашиняна была смягчить или отменить те торговые санкции, которые Россия ввела накануне парламентских выборов в Армении, и, судя по всему, этому сделать не удалось. И в ответ он получил требование провести референдум. В связи с чем родилось предложение, вернее, угроза Пашиняна, которая, на самом деле, не выглядит очень страстной, поскольку железные дороги, они нужны прежде всего самой Армении. Поэтому с одной стороны, это напоминание банальной истины о том, что в торговые войны можно играть вдвоем и только вдвоем. А с другой стороны, напоминание о том, что у Армении не так много пузырей о торговой войне против России. Ну, вот какие есть, такие пытаются использовать. Там еще есть военная база в Гюмри, но до нее пока дело не дошло.
2: Пашинян не исключает возможность международного арбитражного разбирательства по ЮКЖД. Вот о чем еще это говорит? И рассчитывает ли он на какую-то поддержку Европы, может быть, в этом ключе?
5: Европа ему тут мало поможет, и, вернее, никак не поможет, смотря в какой арбитраж собрался обращаться. И если он будет судиться в Европе, то, может, он там что-то и выиграет. Не очень понятна юридическая правомерность обращения в данном случае в европейский арбитраж. Но это все равно путь конфронтации. Он до добра не доведет. Россия прибегнет к своему ядерному экономическому оружию, повышение тарифов за газ, что обойдется Армении в результате дороже. Для самой РЖД вряд ли будет платить 2 миллиарда долларов. К тому же у нее лишних сейчас просто нет.
2: Вы уже упоминали вопрос референдума. Пашинян сказал, что не будет сейчас выбирать между ЕС и ЕАЭС. Все-таки Путин подчеркивал необходимость этого референдума.
5: Юридически тут позиции Пашиняна будут посильнее. На самом деле ничто не обязывает его сейчас проводить референдум, кроме настояния Москвы. Армения не имеет статуса кандидата в члены ЕС. Ее туда никто не звал. Она не подавала туда заявки. Собственно, о чем спрашивать народ-то? Не о чем. Ровно как и о выходе из Евразийского союза. Она оттуда выходить не собирается, а механизма исключения оттуда нет. Просто в уставе. Поэтому в данном случае у него в этой аргументации есть своя сильная сторона.
2: Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать с Казахстаном вопрос продажи российской концессии на управление железными дорогами Армении. Но премьер подчеркнул, что такие вопросы невозможно поднимать без участия Москвы. А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 миллиардов рублей за последние 20 лет. Он тогда заявил, что ЮКЖД ответственно выполняет положение концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций. Каспийский трубопроводный консорциум остановил погрузку нефти после атаки на танкеров в Новороссийске. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. За последние недели это уже второй случай беспилотной атаки на Каспийский трубопроводный консорциум «Международный нефтетранспортный проект», созданный Россией и Казахстаном. Накануне глава МИДа Казахстана обсудил с госсекретарем США случай нападения на КТК. Самой компании заявили, что атаки наносят ущерб в том числе западным акционерам и грузоотправителям, среди которых «Шеврон», «Эксонмобил», «Тоталь», «Шелл» и другие. Чем грозит продолжение атак беспилотников, говорит ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Я думаю, сейчас в зависимости от интенсивности атак, экспорт нефти из Казахстана может как останавливаться, так и, наоборот, реанимироваться. Если атаки на инфраструктуру КТК интенсивные, то, соответственно, ничего другого, кроме как остановить производство нефти, в Казахстане нет. Вот там есть, конечно, хранилище нефти, но они не могут забрать себе всю нефть в течение долгого времени. Казахстан может жаловаться своим партнерам, как российским, так и американским, так и европейским, с целью, чтобы они оказали влияние на поведение Украины. А что касается американского интереса, то здесь есть противоречие между интересами американской администрации, которая все-таки хочет оказать влияние на Россию в политическом смысле слова, и интерес американских компаний. Шеврон и Эксон — это очень влиятельные компании, в том числе влиятельные с точки зрения уровня политического лоббизма. Они требуют, чтобы американская администрация надавила на Зеленского и его команду, чтобы те прекратили атаки. Ну, посмотрим. Мне кажется, атаки могут быть прекращены на какое-то время, но все не полностью. Украина все равно будет по Новороссийску бить. С этим приходится считаться и нам, и, соответственно, казахам тоже.
2: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума проходит от месторождения Тенгиз в Западном Казахстане через южные регионы России до порта в Новороссийске. Это крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на который приходится более 80% экспорта страны. Владельцев иностранных компаний могут обязать проводить авторизацию пользователей из России по телефону. Такая мера вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемый «Антифрод 3.0». В случае ее принятия любой иностранный сайт, где есть система авторизации, будет обязан проводить ее именно через номер телефона. На практике есть ряд сложностей, говорят эксперты. Например, сейчас даже от российских сайтов не всегда приходят смски с авторизацией из-за перебоев со связью и из-за разного рода фильтров и барьеров, которые настроили мобильные операторы. Кажется, что у иностранцев проблем с тем, чтобы доставить смску, будет только больше, комментирует генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Наверное, по замыслу инициаторов этого законопроекта, авторизация пользователя локализует сервис в России, так как используют российский мобильный телефон, но мне кажется, что эта вещь не очень реализуемая во всех отношениях. Во-первых, далеко не каждый иностранный сервис имеет контакты с российскими сотовыми операторами или с теми посредниками, которые предлагают сервис СМС-авторизации в России. Мало того, для каких-то компаний за рубежом такие отношения могут быть невозможны. Например, если это компания из Евросоюза или США, санкционные ограничения вполне могут просто препятствовать подобным договоренностям. Во-вторых, количество сайтов, к которым обращаются или могут обращаться россияне за пределами России, оно стремится к бесконечности. Это и бесконечные билетные агрегаторы, сайты авиакомпаний, сайты бронирования отелей и много-много чего еще. Уследить за этим гигантским сонмом сайтов не сможет, наверное, ни один регулятор в России, потому что в одном варианте придется поставить под ружье практически весь мировой интернет. А вдруг где-то в далекой Австралии есть какой-то сайт, на который заходит 10 россиян. Поэтому и отследить невозможно, и задача, в общем, ну, крайне странная. Опять же, какие всегда подобные меры работают, если есть какое-то суровое наказание за неисполнение? Какое может быть наказание? Блокировка этого сайта? Я слабо себе представляю, что Россия одним махом заблокирует. Например, сайты всех мировых авиакомпаний. Они обычно требуют авторизацию в личном кабинете при покупке, например, билета, и сделать это можно в том числе и с электронной почты. Поэтому звучит залихватски, но реализуемость близка к нулю.
8: Данная мера, она может помочь от мошенников?
7: Искренне не понимаю, как, потому что если мы говорим о каких-то сайтах, на которые заходит условный россиянин, и он четко понимает, что это за сайт, например, сайт какой-нибудь турецкой авиакомпании или сайт какого-нибудь китайского агрегатора отелей по всему миру, то где тут вообще в принципе возможность мошенничества, да? Очевидно, что такой ресурс хочет авторизовать человека, понимая, с кем он имеет дело, и для этого обычно достаточно авторизовать адрес электронной почты.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Также неясно, что будет, если иностранная компания, владелец сайта, не будет выполнять требования Минцифры. Будут ли ее блокировать, задается вопросом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
9: Я очень надеюсь, что эта мера не будет принята, потому что на сегодняшний день фактически эта мера говорит о том, что у нас есть весь интернет глобальный, у нас есть Рунет. Если у вас есть какая-то авторизация, и вы при этом человек из России может открыть сайт какой-то, ну, Reuters, например, да, британский сайт, то там нужна авторизация. А если ее не будет, тогда что? Мы будем блокировать сайт Reuters или каких-то других изданий, или какие-то другие сайты? Мера непонятная, потому что как она будет реализована, кто будет следить за ее выполнением. Для операторов это тоже дополнительная нагрузка, потому что запретительные меры, любые, они, в общем-то, не помогают, к сожалению, в борьбе с мошенниками. Мы это видим по результатам этой борьбы, как минимум. А конкретно эта мера, она выглядит как возможность для блокировки фактически любого ресурса, потому что для иностранных ресурсов мы точно знаем, что они не будут идти на предоставление таких вещей. Логично, что должна быть блокировка. Заблокировать весь мировой интернет мы не сможем. Возникнет пропасть в правоприменительной практике, то есть мы не будем понимать, а кого и почему мы заблокировали, а кого не заблокировали. И исходя из этого, изначально сам закон, он отталкивает от Рунета, от России, любую маломальски значимую компанию и делает невозможным легальную работу в России. Мы теряем хостинг на российских ресурсах, мы теряем посещаемость для этих ресурсов, и создаем какие-то свои квазианалоги, агрегаторов, создаем промежуточных посредников, которые, в общем-то, могут на этом зарабатывать. Но для клиента, для российского пользователя, все становится сильно дороже. И самое главное, что здесь непонятно, какую проблему мы решаем. То есть тут нет четкого ответа, а как это поможет в борьбе с мошенниками, чтобы что?
2: Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Как отметил представитель Минцифры, третий пакет мер по борьбе с мошенниками только обсуждается. И говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Каллиопеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: Российская сеть дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи. Как сообщили в торговом представительстве России в Сеуле, первый магазин откроется под брендом Price Fit. Первый супермаркет планируют запустить уже этой осенью в городе Хвасон. В перспективе компания рассчитывает открыть до 200 магазинов по всей стране. Сейчас сеть «Светофор» уже работает более чем в 20 странах. Авито-услуги запустили специальный фильтр для поиска специалистов по искусственному интеллекту. Новая функция позволяет быстрее находить исполнителей, которые занимаются разработкой чат-ботов, корпоративных ИИ-ассистентов и интеграцией нейросетей в бизнес. Одновременно на платформе появилась отдельная категория ИИ-решения нейросети. Компания отмечает, что спрос на такие услуги продолжает расти. Уже около четверти заказчиков в этом сегменте – представители бизнеса. А число просмотров объявлений после запуска новой категории увеличилось на 20%. «Магнит» открыл в Омске первый в Сибири Dark Store сети М-косметик, полностью ориентированный на онлайн-заказы. Ассортимент нового объекта насчитывает более 25 тысяч товаров, а в ближайшее время его планируют увеличить до 40 тысяч. В компании отмечают, что формат будет развиваться. После запуска первых Dark Store в Краснодаре, Тюмени и Омске «Магнит» намерен открыть новые объекты в других регионах. Стоимость проекта не раскрывается. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Внебиржевой курс доллара поднялся сегодня выше 80 рублей впервые с начала апреля. половине четвертого по Москве он вырос почти на 0,2% до 80 рублей ровно. В этот момент внебиржевой курс евро торговался на уровне 92 рубля с небольшим, юань 11,84. Банк России установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне 79 рублей 36 копеек, евро 90,21 и курс юаня 11 рублей 72 копейки. Для американской валюты это максимальное значение с 4 апреля этого года. Обсудим происходящее на рынке прямо сейчас на связи со студией. Главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров. Илья, добрый день.
12: Здравствуйте.
2: Как вы считаете, что влияет на ослабление позиции рубля в большей степени, и что может оказать ему поддержку?
12: Ну, в принципе, лето всегда довольно слабый рубль. У нас экспортная выручка снижается, а спрос на валюту со стороны физиков, уезжающих за пределы страны, растет. Импорт туристических услуг у нас самая большая статья расходов по платежному балансу. Поэтому есть сезонный фактор, плюс у нас есть такая новая статья расходов, как оплата импорта нефтепродуктов. Это где-то рубль-полтора дополнительно дает к ослаблению курса. Ну и локально есть довольно большой объем погашения по валютным облигациям одного из крупных экспортеров. И в целом под эту операцию есть повышенный спрос на валюту сейчас. Поэтому здесь есть как фундаментальные факторы, так и локальные. По мере того, как будет расти экспортная валютная выручка у нас, мы видим, что цены на коммодитис начинают постепенно расти, как энергетические, так и не энергетические. Последние влияют гораздо сильнее на курс. Они не подвержены у нас абсорбированию по бюджетному правилу. Вот, поэтому как только начнет расти экспортная валютная выручка, рубль имеет шансы немножечко крепнуть, ну и когда выйдут краткосрочные эффекты. Кроме того, хочу напомнить, что в начале августа у нас Минфин объявит новые уровни покупки или продажи валюты. Сейчас цена нефти у нас находится в среднем около цены сечения, около 59, но есть расходы по демпферу, есть опять-таки корректировки, которые Минфин совершает каждый месяц по фактическим ценам на нефть экспортируемую. И здесь мы можем увидеть довольно существенное снижение объемов операций Минфина на валютном рынке, что тоже может немножечко курсу помочь в начале месяца.
2: Ну, то есть мы можем ждать, что рубль будет расти в ближайшее время, или все-таки не факт?
12: Есть шанс, что он может немножечко окрепнуть, но это в рамках общих колебаний. Мы все равно смотрим на постепенное ослабление курса. На конец года у нас прогноз 81 пока что. Ну, во многом курс будет зависеть от того, какая будет экспортная валютная выручка. Это зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и слабо прогнозируемая история. Мы видим, что у нас в течение года было несколько разворотов в этом вопросе.
2: Угу. Ну и то же самое Ближний Восток оказывает ситуация на нефть. Нефть вот сейчас, хотя и снижается, все равно остается выше 90 долларов за баррель по Brent. Что можно сказать по нефтяному рынку?
12: Ну, в целом, несмотря на то, что у нас постоянно есть неопределенность в объемах экспорта, именно из Персидского залива ключевые потребители нефти Китая довольно гибко подходят к вопросу покупки. Довольно большие запасы нефти там находятся, и мы ожидаем, что все-таки цены на нефть не будут уходить сильно выше 90. Также есть большие объемы нефти, продаваемые из хранилищ американских. Они достаточно, несмотря на то, что они снизились, они достаточно большие, и в такой ситуации может находиться 4-6 месяцев спокойно. Поэтому говорить о том, что цены на нефть будут существенно выше 90 или 100, пока не приходится.
2: Спасибо вам за комментарии. У нас на связи был Илья Федоров, главный экономист БКС «Мир инвестиций». Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня выходит в неофициальный прокат в России. Судя по сайтам московских кинотеатров, в некоторых местах на вечерний сеанс почти раскуплены. Мировая премьера фильма прошла 2 недели назад. И как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более 700 миллионов долларов по всему миру. При этом она пока даже не вышла в Китае, втором по величине кинорынке в мире, поэтому издание называют текущие сборы впечатляющими. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России, будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
13: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже Одиссею будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на Одиссее, и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые на самом деле ждет от зрителей, от кинотеатра сам Нолан, такого, конечно, не будет.
2: Максим Ершов, кинокритик. В выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссеи» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллионов просмотров и 1000 репостов. Лицо в аренду для искусственного интеллекта. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения своих лиц для ИИ. Специально созданные для этого платформы платят пользователям за право использовать их внешность в созданных ИИ сериалах и рекламе, формируя новый рынок биометрических данных. Сторонники новшества считают, что она дает людям новую возможность заработать. Но эксперты предупреждают о рисках, отмечает издание Rest of World.
14: Все больше онлайн-платформ предлагают пользователям от 15 до 700 долларов за лицензию на использование их внешности при создании ИИ-контента. Пользователи загружают фотографии самостоятельно или делают их в специальных студиях. После этого их изображения попадают в каталоги, где продюсеры могут искать лица по полу, возрасту или типажу. Например, девушка по соседству, мужественный или супермодель. Также можно выбирать кандидатов по жанру будущего проекта – триллер, комедия или мелодрама. Пользователи сами определяют, где может использоваться их лицо – в рекламе, видеоиграх или коротких сериалах, а также устанавливают стоимость лицензии в зависимости от сферы использования и количества проектов. И видео, и изображения вызвали волну споров о нарушении авторских и личных прав. В США подобные конфликты в основном касаются знаменитостей. Например, Том Хэнкс и Скарлетт Йоханссон публично предупреждали о создании своих цифровых копий без их разрешения. В Китае проблема вышла далеко за пределы шоу-бизнеса. Обычные люди все чаще обнаруживают свои лица в ИИ-сериалах, в съемках которых они никогда не участвовали. За первые 3 месяца 2026 года в стране вышло 128 тысяч микродрам, вертикальных мини-сериалов для смартфонов, и более 95% из них были созданы с использованием ИИ. Недавно одну из платформ компании ByteDance обвинили в использовании лиц 2 блогеров без их согласия. После того, как сериал набрал более 40 миллионов просмотров, его удалили. С начала года ByteDance также удалила более 85 тысяч роликов с незаконным использованием чужих лиц и голосов, созданных с помощью ИИ. Создатели платформ для лицензирования считают, что помогают решить проблему нарушения прав при использовании ИИ. Хотя некоторые отмечают, что тут есть опасный момент. Как только данные о лице попадают в ИИ-системы, человек может навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации. Платформы также, по мнению китайских юристов, не способны предотвратить незаконный дипфейк, нелегальный сбор данных или последующее обучение новых моделей ИИ на загруженных изображениях.
2: За последние три года интернет-суд Гуанчжоу, это новый вид специализированных судов в Китае, рассмотрел около 700 дел, связанных с незаконным использованием лиц с помощью ИИ. Издание отмечает, что пока из-за отсутствия устоявшейся правовой базы многие производители ИИ-контента относятся к лицензированным изображениям лиц для ИИ осторожно. И хотя некоторые проекты действительно покупают их, чтобы персонажи выглядели менее искусственными, большинство тех же микродрам остается полностью созданными искусственным интеллектом.
10: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Слова, проверенные делом. В деловом мире зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло. Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 15:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. В Пензе локализовали пожар в логистическом центре Wildberries, возникший после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В тушении участвуют вертолеты МЧС. Ранее Мельниченко сообщил, что площадь возгорания составила 62 тысячи квадратных метров. Пострадали 4 человека. Пермский край подвергся самой массированной атаке дронов. За два дня в крае были сбиты 53 беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в результате отражения сегодняшней атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Пострадавших нет. В Москве задержан замгендиректора компании «Газпром Энергохолдинг» Игорь Моисеенко. Расследуется дело о получении особо крупной взятки. По данным газет «Коммерсант», речь идет о сумме 50 миллионов рублей. «Газпром Энергохолдинг» – это дочка «Газпрома», который является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. Власти Болгарии объявили две компании «Лукойла» в стране объектами национальной безопасности с целью предотвращения возможных рисков для рынка топлива. Речь идет о компаниях «Лукойл Авиэйшн» и «Лукойл Бункер», которые занимаются поставками авиационного и морского топлива. В июне болгарский министр экономики Александр Пулев утверждал, что правительство не планирует национализировать завод «Лукойла» в Бургасе. Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения астраханский город Ахтубинск. Прорыв трубы произошел в районе поселка Печеневка. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Водоснабжение планируется возобновить сегодня к вечеру. В Ахтубинске проживают около 40 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Что будет с Дуровым и с Телеграм? Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Ранее ФСБ заявили, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Согласно законодательству, банки теперь замораживают средства, включенных в данный список лиц, и приостанавливают обслуживание. Это далеко не все ограничения. Задержан миллиардер и основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали и гендиру его группы компаний Евгения Лишенко. «Эвко» является одним из крупнейших производителей продуктов в России. Российская ракета упала на польской территории, это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Произошло это примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Правда, результатов официальной экспертизы обломков польская сторона пока не представила. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Павла Дурова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Накануне ему были предъявлены обвинения по статье о содействии террористической деятельности. Дуров был объявлен в международный розыск. В ФСБ уточнили, что Телеграм не удалял каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы для вовлечения россиян в террористическую деятельность. Как ситуация может отразиться на мессенджере и его пользователях, говорит юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев.
15: Самой главной опасностью для пользователя является финансирование последствий, то есть платежи в Telegram, оплата подписки премиум, может быть расценена как финансирование терроризма. Также стоит всем приостановить автоплатежи, и в Думе уже призывают до разъяснений Росфинмониторинга и ФСБ приостановить оплату премиум. А также карты, которые привязаны к Telegram, лучше уже отвязать от этого. Поэтому на сегодняшний момент пока что ситуация тревожная, Дума требует разъяснений. И до этого, я думаю, никаких серьезных действий предприниматься не будет. Также я не исключаю, что Павел Дуров тоже как-то на это отреагирует уже не средним пальцем, а более конструктивным предложением, потому что для него это серьезный удар. Ему придется находиться, никуда не выезжая, в Арабских Эмиратах, что для него тоже, я думаю, проблематично. И блокировка счетов и доходов. То есть внесенному в списке блокируют все счета в РФ. Можно потратить не более 10 тысяч в месяц на членов семьи, а также запрет на профессию, нельзя быть учредителем НКО. До полной блокировки, скорее всего, не дойдет, но будут определенно проблемы и будет применяться стратегия технического удушения, замедления перевода в работе, чтобы перевести аудиторию на российский аналог. Полная блокировка ударит по всем, включая военных и бюджетников, поэтому я думаю, что никаких резких телодвижений не будет происходить ни сегодня, ни завтра, а через 2-3 дня мы увидим первые результаты.
16: Могут ли российские банки прекратить платежи за премиум, Stars, звезды и рекламу?
15: Безусловно, они это сделают сразу и на всякий случай еще и заблокируют счета, потому что им это выгодно, и любую такую ситуацию каждый банк пытается использовать в свою пользу в первую очередь.
16: Какие-либо финансовые ограничения распространяются на компании Telegram, как на подконтрольные Дурову, вообще на его активы?
15: Безусловно, да, будет смотреться. Многие юристы считают, что обвинение Дурова никак не связано с его юридическим лицом. Я так не считаю. Я убежден, что в данном случае все будет распространяться по цепочке, идти последовательно.
2: Александр Трещев, юрист. Попавшим в реестр террористов и экстремистов запрещается взаимодействие со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба. Публично о каких-либо активах, которые оставались бы у Павла Дурова в России, ничего не известно. После ухода из ВКонтакте в 2014 году он продал свою долю, и с тех пор его имя не фигурирует среди владельцев крупных российских юрлиц. О какой-либо недвижимости Дурова в России также нет никаких данных. Можно сказать, у Павла Дурова точно есть активы лишь в одном российском банке, в банке спермы частной московской клиники. На фоне новости о Дурове, как и накануне, начали расти акции ВК на Мосбирже. Главу компании «Эвко» Валерия Кустова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров группы компании «Эвко», а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем под названием «Транспорт будущего».
3: Подробности.
17: «Эвко» – это группа компаний в сфере масложировой промышленности. Она является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Председатель совета директоров и основной акционер «Эвко» – миллиардер Валерий Кустов. Его отправили под стражу 29 июля. Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «Эвко» Евгений Лишенко, а еще ранее замгендиректор Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании «Эвко» Владислав Романцев. Кроме того, по тому же делу была отправлена под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчене. Главу «Эвко» Кустова и топ-менеджеров ГК подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а замглавы Минпромторга – в растрате в особо крупном размере. Уголовные дела связаны с реализацией проекта «Транспорт будущего». Эта компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы. Ее бывший генеральный директор, а также бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко также был арестован в мае этого года. Компания «Транспорт будущего» начала свою работу в 2021 году. Изначально проект развивали при участии членов совета директоров ГК «Эвко», но затем компания продолжила работу как самостоятельный разработчик. Общий объем инвестиций в «Транспорт будущего» оценивался примерно в 7 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов было направлено на создание производственной инфраструктуры и на разработку новых моделей. К концу 2024 года проект планировал выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 в Белгородской.
2: Глава ГК «Эвко» Валерий Кустов, согласно статистике Forbes, находится на 14-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние превышает миллиард долларов. В январе 25-го площадку «Транспорта будущего» в Самарской области посетил Владимир Путин. На тот момент еще занимавший пост главы компании Юрий Казаренко тогда заявил президенту, что мощности проекта позволяют выпускать практически любые детали для БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой Х-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Впрочем, нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, заметил Туск, и добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
3: Подробности.
18: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле, в районе села Тарнава колония Люблинского воеводства, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
2: Ранее Минобороны России подтвердило ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову, в частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения, ну, средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Не исключено, что интерес связан и с высоким конкурсом в российских вузах. В Китае россиян привлекает широкий выбор специальностей на английском и китайском языках и не слишком высокая стоимость. При этом высокий спрос и на европейское образование, но география сместилась. Если раньше выбирали Швейцарию, Францию или Италию, то теперь самый заметный рост в Восточной Европе. Венгрия, Сербия набирают популярность, которой у них не было 10 лет назад. Вот что говорит Ирина Следьева.
20: Спрос на Китай, конечно, вырос в последний год еще процентов на 10, это минимум. Также не только Китай, но и соседние страны, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Япония, Корея. Очень много теперь запросов приходит на эти страны. Как трудно поступить сейчас в университеты Китая россиянам? Я бы не сказала, что это очень трудно. Дело в том, что по сравнению со многими другими странами, конкурс для иностранцев, к которому относятся россияне, он отдельный. И он не такой огромный, как конкурс для китайских граждан. По стоимости это от 5 до 15 тысяч долларов в год. Это стоимость обучения, проживания и питания в зависимости от специальности, от вуза, от города. Это намного дешевле, чем во многих других странах. Про Европу, если мы говорим про университеты, спрос, он всегда был высокий, и он остался таким. Изменились страны. Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. То есть спрос на Европу растет, но что точно мы можем наблюдать больший рост спроса, это Восточная Европа, которая раньше не так сильно пользовалась популярностью, но теперь да, потому что там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному, поскольку восточноевропейские страны предоставляют обучение на английском дешевле, чем западноевропейские, то спрос на эти страны вырос.
2: Ирина Следьева, гендиректор агентства «Академконсалт». По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в китайских вузах учатся более 20 тысяч российских студентов и аспирантов. «Мы видим большой скачок», — отмечал он. С 2024 года показатель вырос на 20%. Для сравнения, в 2000 году в Китае учились меньше 1000 студентов из России.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. На АЗС Забайкальского края отменили электронные очереди с использованием QR-кодов. Это произошло вследствие стабилизации ситуации с топливом, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Текущий уровень запасов топлива и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объемов, говорится в заявлении. Режим повышенной готовности на топливном рынке действовал в Забайкальском крае с 25 июня. Приоритет порядке топливо отпускалось для экстренных служб. Для населения вводились лимиты на продажу бензина. С 15 июля в Чите в тестовом режиме начали вводить электронные очереди с использованием QR-кодов. Доля билетов на поезда среди командированных лиц по России достигла 48% во втором квартале текущего года. Основной рост пришелся на скоростные составы, сообщили эксперты аэроклуба. Средняя стоимость железнодорожного билета выросла на 19% и составила 6100 рублей. Для бизнеса важны предсказуемость всей поездки, удобное расположение вокзалов, отсутствие длительных предполетных процедур и возможность использовать время в пути как рабочее, отмечают аналитики. Москва и Петербург были самыми популярными городами для отправления в командировку на поезде. Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом. Цены на них снизились на 55,5%, подсчитала РИА Новости. При этом стоимость на томаты снизилась почти на четверть, на сливочное масло на 6,5%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли молоко и сыры. Цены на них упали примерно на 3%. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Погода в Москве.
0: Плюс 21 сейчас в столице. Сегодня вечером небольшие дожди. В пятницу без осадков и до плюс 26. Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США нанесли ночные удары по иранским целям. Накануне Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом на недавние атаки по американским объектам в Иордании. Как мировые СМИ реагируют на происходящее в регионе? И может ли это перерасти в более масштабный конфликт с участием не только Вашингтона и Тегерана, но и других стран региона? С обзором прессы Сергей Гордеев.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Не менее 4 иранских городов и 3 острова подверглись американским ударам, сообщает государственная телерадиокомпания ИРИП. Взрывы фиксировали в Абадане, Бушере, Урумшахре, Ахвазе и на острове Кешм. Есть пострадавшие. Аксиос делает акцент на роли Саудовской Аравии в конфликте на Ближнем Востоке. Несмотря на совместный американо-саудовский удар на этой неделе по проиранским ополченцам в Ираке, Эр-Рияд выступает за деэскалацию конфликта. Саудовская Аравия дала понять, что не хочет вступать в войну с Тегераном, но готова защищаться в случае необходимости. Аль-Джазира отмечает, что в конфликт Тегерана и Вашингтона оказался втянут и Египет. Беспилотник поразил принадлежащее штатам газохранилище в египетском порту Дамиета. Министерство нефти Египта сообщило о возгорании 2 судов, используемых для переработки и хранения газа. Но остается неясным, кто несет ответственность за инцидент. Иран, атаковавший американские базы в Иордании, или Вашингтон и Эр-Рияд, ответившие Тегерану. Война, которую Дональд Трамп пытался завершить дипломатическим путем с апреля, разгорается сейчас с новой силой, подмечают в «Нью-Йорк Таймс», как раз в тот момент, когда Штаты были готовы к завершению конфликта. Все это говорит о новой тактике Тегерана, который хочет продемонстрировать, что он сам вправе решать, как действовать, а не ждать превентивных ударов со стороны противника. Они пытаются перехватить инициативу или, по крайней мере, держать США и Израиль в обороне, подытожили журналисты. Как пишет Wall Street Journal, центральное командование вооруженных сил США предложило вариант 14-дневной интенсивной воздушной кампании, чтобы нанести серьезный удар по ракетному потенциалу Ирана. Как отмечает издание, Трамп может всерьез рассмотреть это предложение. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, нынешние ответные удары со стороны США лишь провоцируют Тегеран бить по американским базам и при этом не снижают их боевого потенциала.
2: Насколько вероятно, что конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, рассуждает политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
1: Обмен ударами между США и Ираном сейчас – это ожидаемый виток конфликта, который может как перерасти в серьезную эскалацию, так и завершиться опять переговорами и временным перемирием. Другое дело, что ни одно перемирие сейчас не будет постоянным. Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который будет развиваться всплесками. Саудовская Аравия отреагировала на расширение конфликта. Иран притянул своих союзников в Йемене и в Ираке. Это неправительственные организации в Ираке, союзные Ирану, и также йеменские хауситы, которые занимают такую сложную позицию. Они же из Саудовской Аравии секретно сотрудничают, особенно когда им нужны финансы. Но тут что-то не получилось. Хауситы нанесли несколько ударов по чувствительным объектам, связанным с экспортом саудовской нефти, и это вызвало ответную реакцию. Иранцы считают, что чем больше территорий охватывается конфликтом, тем быстрее арабские монархии надавят на США. Но здесь произошло другое. Здесь арабская монархия решила нанести удары, и это, наверное, не то, на что рассчитывал Иран.
2: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник. На фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке цены на нефть показывают рост. В моменте Брент торговался дороже $90 за баррель. Владельцев иностранных компаний могут обязать проводить авторизацию пользователей из России по телефону. Такая мера вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемый «Антифрод 3.0». В случае ее принятия любой иностранный сайт, где есть система авторизации, будет обязан проводить ее именно через номер телефона. На практике есть ряд сложностей, говорят эксперты. Например, сейчас даже от российских сайтов не всегда приходят смски с авторизацией из-за перебоев со связью и из-за разного рода фильтров и барьеров, которые настроили мобильные операторы. Кажется, что у иностранцев проблем с чтобы доставить смс-ку, будет только больше, комментирует генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Наверное, по замыслу инициаторов этого законопроекта, авторизация пользователя локализует сервис в России, так как используется российский мобильный телефон, но мне кажется, что эта вещь не очень реализуемая во всех отношениях. Во-первых, далеко не каждый иностранный сервис имеет контакты с российскими сотовыми операторами или с теми посредниками, которые предлагают сервис СМС-авторизации в России. Мало того, для каких-то компаний за рубежом такие отношения могут быть невозможны. Например, если это компания из Евросоюза или США, санкционные ограничения.

0: личном кабинете при покупке, например, билета, и сделать это можно в том числе и с электронной почты. Поэтому звучит залихватски, но реализуемость близка к нулю.
1: Данная мера, она может помочь от мошенников?
0: Искренне не понимаю, как, потому что если мы говорим о каких-то сайтах, на которые заходит условный россиянин, и он четко понимает, что это за сайт, например, сайт какой-нибудь турецкой авиакомпании или сайт какого-нибудь китайского агрегатора отелей по всему миру, то где тут вообще в принципе возможность мошенничества, да? Очевидно, что такой ресурс хочет авторизовать человека, понимая, с кем он имеет дело, и для этого обычно достаточно авторизовать адрес электронной почты.
2: Леонид Конник, гендиректор группы компании Comnews. Также неясно, что будет, если иностранная компания, владелец сайта, не будет выполнять требования Минцифры. Будут ли ее блокировать, задается вопросом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Я очень надеюсь, что эта мера не будет принята, потому что на сегодняшний день фактически эта мера говорит о том, что у нас есть весь интернет глобальный, у нас есть Рунет. Если у вас есть какая-то авторизация, вы при этом человек из России может открыть сайт какой-то, ну, Reuters, например, да, британский сайт, то там нужна авторизация. А если ее не будет, тогда что? Мы будем блокировать сайт Reuters или каких-то других изданий, или какие-то другие сайты? Мера непонятная, потому что как она будет реализована, кто будет следить за ее выполнением. Для операторов это тоже дополнительная нагрузка, потому что запретительные меры, любые, они, в общем-то, не помогают, к сожалению, в борьбе с мошенниками. Мы это видим по результатам этой борьбы, как минимум. А конкретно эта мера, она выглядит как возможность для блокировки фактически любого ресурса, потому что для иностранных ресурсов мы точно знаем, что они не будут идти на предоставление таких вещей. Логично, что должна быть блокировка. Заблокировать весь мировой интернет мы не сможем. Возникнет пропасть в правоприменительной практике, то есть мы не будем понимать, кого и почему мы заблокировали, а кого не заблокировали. И исходя из этого, изначально сам закон, он отталкивает от Рунета, от России любую маломальски значимую компанию и делает невозможным легальную работу в России. Мы теряем хостинг на российских ресурсах, мы теряем посещаемость для этих ресурсов и создаем какие-то свои квазианалоги, агрегаторов, создаем промежуточных посредников, которые, в общем-то, могут на этом зарабатывать. Но для клиента, для российского пользователя все становится сильно дороже. И самое главное, что здесь непонятно, какую проблему мы решаем. То есть тут нет четкого ответа, а как это поможет борьбе с мошенниками, чтобы что?
2: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Как отметил представитель Минцифры, третий пакет мер по борьбе с мошенниками только обсуждается, и говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно. Каспийский трубопроводный консорциум остановил погрузку нефти после атаки на танкеры в Новороссийске. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. За последние недели это уже второй случай беспилотной атаки на Каспийский трубопроводный консорциум. Международный нефтетранспортный проект, созданный Россией и Казахстаном. Накануне глава МИДа Казахстана обсудил с госсекретарем США случай нападения на Каспийский трубопроводный консорциум. В самой компании заявили, что атаки наносят ущерб, в том числе западным акционерам и грузоотправителям, среди которых «Шеврон», ExxonMobil, Total, Shell и другие. Чем грозит продолжение атак беспилотников, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Я думаю, сейчас в зависимости от интенсивности атак, экспорт нефти из Казахстана может как останавливаться, так и наоборот реанимироваться. Если атаки на инфраструктуру КТК интенсивные, то, соответственно, ничего другого, кроме как остановить производство нефти, в Казахстане нет. Там есть, конечно, хранилище нефти, но они не могут забрать себе всю нефть в течение долгого времени. Казахстан может жаловаться своим партнерам, как российским, так и американским, так и европейским, с целью, чтобы они оказали влияние на поведение Украины. Что касается американского интереса, то здесь есть противоречие между интересами американской администрации, которая все-таки хочет оказать влияние на Россию в политическом смысле слова, и интересы американских компаний. Шеврон и Эксон — это очень влиятельные компании, в том числе влиятельные с точки зрения уровня политического лоббизма. Они требуют, чтобы американская администрация надавила на Зеленского и его команду, чтобы те прекратили атаки. Ну, посмотрим. Мне кажется, атаки могут быть прекращены какое-то время, но все не полностью. Украина все равно будет по Новороссийску бить. С этим приходится считаться и нам, и, соответственно, казахам тоже.
2: Станислав Митрохович, нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума проходит от месторождения Тенгиз в Западном Казахстане через южные регионы России до порта в Новороссийске. Это крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на который приходится более 80% экспорта страны.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 16 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Российские власти выделят из резервного фонда правительства 1,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги предназначены в том числе для Белгородской, Брянской и Курской областей. В Кировской области с 3 августа отменят правила отпуска топлива по номерам машин благодаря стабилизации ситуации с очередями на заправках, сообщил губернатор Александр Соколов. Ранее сегодня отменили использование QR-кодов на АЗС Забайкальского края. Власти региона также заявили о стабилизации ситуации с топливом. Семь компаний в Подмосковье будут производить роботов для логистических складов и заводов. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, отечественные роботы возьмут на себя всю сложную работу и рутину. Автобус детской хоккейной команды попал в ДТП в Татарстане. В результате аварии есть пострадавшие. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, который перевозил юных спортсменов. В Минздраве уточнили, что в результате аварии четверо детей были госпитализированы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 5:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два склада Wildberries атакованы дронами в Пензенской области, где пострадали 4 человека, и в Сарапуле, в Удмуртии. Там без пострадавших. На обоих объектах работают пожарные. В Пензе пожар локализован. Между тем, селлеры пытаются понять, что у них уцелело при вчерашнем пожаре на складе ВБ в Рязани. Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. В среду ФСБ заявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Выясняем, что будет с Дуровым, какие будут ограничения, ну и что с Телеграм. Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, пригрозил Никол Пашинян. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога». Однако премьер Армении подчеркнул, что Ереван считает ее КЖД своей собственностью. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 дронов достигли склада маркетплейса. Еще несколько были сбиты, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Более 220 сотрудников эвакуировали, но 4 человека получили ранения. На месте возникло возгорание. На данный момент пожар локализован. Для тушения привлекли вертолет МЧС. Также дроны ударили по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле, Удмуртской республике, где тоже возник пожар. Пострадавших нет. На объект компании заблаговременно провели эвакуацию. О произошедшем в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица 58» Анастасия Баязитова.
3: Город проснулся от сирен примерно в половине 4 утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса, появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов в 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто, но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было, но катастроф сейчас большой нету в городе. все, в принципе, вошло в нормальное русло.
2: Как далеко находятся склады Wildberries непосредственно Пензы?
3: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
2: Анастасия Баязитова, главред сетевого издания «Столица 58». Склад «Wildberries» в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании. Оба по площади превышают 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее. 53 тысячи квадратных метров вмещает более 38 миллионов единиц товаров. После атак БПЛА на склады в Пензенской области и Удмуртии логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектах, уточнили в Wildberries. У Андрея, который продает ортопедические подушки через Marketplace, больше половины товаров пропало на других подвергшихся атакам логистических объектах. Увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
4: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries вперед 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаю, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пензы, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно, видно, товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
2: Что по всем остальным действующим складам?
4: Что по ним? Работает? Идет. Но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Wildberries. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходят заказы от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Wildberries именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
2: Продавец Андрей. Власти некоторых регионов начали сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. Тем временем большинство продавцов решает, что делать дальше. Некоторые, учитывая ситуацию, начали задумываться о необходимости взять кредит. Об этом бизнес FM, в частности, рассказал директор ООО «Гифтленд» Антон Круганов.
5: Сейчас можно только что-то прикидывать, взвешивать. Естественно, у нас на всех складах были товары, но точные цифры сейчас никто не может сказать. Это все равно, что холодильник с мороженым, который просто отключили, он тает у тебя на глазах, все, что вложено, тает. Действительно, на самом деле, Wildberries однозначно, это понятная позиция, ее даже сложно осуждать. Она не отдает и, наверное, не будет отдавать товар, потому что она, в принципе, и состоит из наших товаров. Поэтому, чтобы самой быть на плаву, ей нужны эти товары для продолжения торговли. Малостоящий товар, такой, как у нас, единицы товара до 500 рублей, возить по каждому заказу довольно... Ну, это бессмысленно. То есть ты будешь торговать в ноль, при этом совершать много движений, чтобы просто прокрутить и потерять товар, который уйдет без дохода. Потому что сам товар сейчас становится фактически высокой, такой золотой единицей. Лучше, наверное, даже тактически сейчас остановить торговлю, но сохранить товар к сезону. И сезон начинается с сентября. Пик сезона ноябрь до 8 марта. Поэтому на этот момент, для того, чтобы выжить, надо найти деньги и успеть привести циклом где-то минимум 4 месяца товар от оплаты до поступления к нам на склад. Это 4,5 месяца из Азии. Да. Нужно искать кредиты, но адекватные. И Wildberries в данном случае действительно могла бы послужить источником таких кредитов. Ожидать и требовать от них возмещения — это утопично.
2: Антон Круганов, директор ООО «Гифтленд». Накануне был атакован склад в Wildberries в Рязанской области. Этот логистический объект был удобен для селлера, в том числе из-за тарифной политики. Говорит руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун, большая часть его товаров как раз находилась там.
6: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда так же быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера все товары были сняты с продажи. В итоге, что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
7: Понятно. Ну, на пензенском складе у вас нет ничего?
6: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Wildberries по Москве. И нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
2: Павел Брун. В рамках общего пакета мер поддержки селлеров ВБ-банк отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льготы действуют автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация маркетплейса заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Никол Пашинян пригрозил, что Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога», которая на 100% является дочкой российской компании РЖД. Однако премьер Армении Пашинян подчеркнул, что Ереван считает ее КЖД своей собственностью. Он заявил, цитируя: «Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по 2 миллиарда долларов в год». При этом Пашинян выразил надежду, что с Москвой удастся договориться дружественным образом, но если нет, то спор может дойти до международного арбитража. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Напомним, ранее президент Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость проведения такого референдума в скорейшие сроки. Что все это значит, мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
8: Ну, это, видимо, реакция на недавний разговор с Путиным, который, судя по всему, прошел неудачно. Задача Пашиняна была смягчить или отменить те торговые санкции, которые Россия ввела накануне парламентских выборов в Армении. И, судя по всему, этому сделать не удалось. И в ответ он получил требование провести референдум. В связи с чем родилось предложение, вернее, угроза Пашиняна, которая, на самом деле, не выглядит очень страстной, поскольку железные дороги, вот эти вот, они нужны, прежде всего, самой Армении. Поэтому с одной стороны, это напоминание банальной истины о том, что в торговые войны можно играть вдвоем и только вдвоем. А с другой стороны, напоминание о том, что в Армении не так много пузырей торгового войны против России. Ну, вот какие есть, такие пытаются использовать. Там еще есть военная база в Гюмри, но до нее пока дело не дошло.
2: Пашинян не исключает возможность международного арбитражного разбирательства по ЮКЖД. Вот о чем еще это говорит? И рассчитывает ли он на какую-то поддержку Европы, может быть, в этом ключе?
8: Европа ему тут мало поможет, и, вернее, никак не поможет, смотря он в какой арбитраж собрался обращаться. И если он будет судиться в Европе, то, ну, может, он там что-то и выиграет. Не очень понятна юридическая правомерность обращения в данном случае в европейский арбитраж. Но это все равно путь конфронтации. Он до добра не доведет. Россия прибегнет к своему ядерному экономическому оружию, повышение тарифов за газ, что обойдется Армении в результате дороже. Но сама РЖД вряд ли будет платить 2 миллиарда долларов. К тому же у нее лишних сейчас просто нет.
2: Вы уже упоминали вопрос референдума. Пашинян сказал, что не будет сейчас выбирать между ЕС и ЕАЭС. Все-таки Путин подчеркивал необходимость этого референдума.
8: Юридически тут позиции Пашиняна будут посильнее. На самом деле ничто не обязывает его сейчас проводить референдум, кроме настояния Москвы. Армения не имеет статуса кандидата в члены ЕС. Ее туда никто не звал. Она не подавала туда заявки. Собственно, о чем спрашивать народ-то? Не о чем. Ровно как и о выходе из Евразийского союза. Она оттуда выходить не собирается, а механизма исключения оттуда нету. Просто устали. Поэтому в данном случае у него в этой аргументации есть своя сильная сторона.
2: Политолог Георгий Бовт. Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать с Казахстаном вопрос продажи российской концессии на управление нежелезными дорогами Армении. Но премьер подчеркнул, что такие вопросы невозможно поднимать без участия Москвы. А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 миллиардов рублей за последние 20 лет. Он тогда заявил, что ЮКЖД ответственно выполняет положение концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Российская сеть дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи. Как сообщили в торговом представительстве России в Сеуле, первый магазин откроется под брендом Price Fit. Первый супермаркет планируют запустить уже этой осенью в городе Хвасон. В перспективе компания рассчитывает открыть до 200 магазинов по всей стране. Сейчас сеть «Светофор» уже работает более чем в 20 странах. Авито-услуги запустили специальный фильтр для поиска специалистов по искусственному интеллекту. Новая функция позволяет быстрее находить исполнителей, которые занимаются разработкой чат-ботов, корпоративных ИИ-ассистентов и интеграцией нейросетей в бизнес. Одновременно на платформе появилась отдельная категория ИИ-решения нейросети. Компания отмечает, что спрос на такие услуги продолжает расти. Уже около четверти заказчиков в этом сегменте – представители бизнеса. А число просмотров объявлений после запуска новой категории увеличилось на 20%. «Магнит» открыл в Омске первый в Сибири дарк-стор сети «М-Косметик», полностью ориентированный на онлайн-заказы. Ассортимент нового объекта насчитывает более 25 тысяч товаров, а в ближайшее время его планируют увеличить до 40 тысяч. В компании отмечают, что формат будет развиваться. После запуска первых дарк-сторов в Краснодаре, Тюмени и Омске «Магнит» намерен открыть новые объекты в других регионах. Стоимость проекта не раскрывается. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «16:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории. Это рассказал министр по инвестициям в правительстве арабского государства. По его словам, сейчас компания не инвестирует в ливийский рынок из-за отсутствия стабильности в регионе. Однако новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией. Насколько реалистичен этот проект, какие у него плюсы и минусы, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Для России, на самом деле, конечно, это бессмысленно, потому что строительство полноценного нефтеперерабатывающего еще заводы. Это долгосрочные какие-то периоды. Явно, что никто, ни компании, ни российское государство не рассчитывает на то, что ситуация с дефицитом топлива продлится несколько лет. Поэтому строить, скажем так, офшорные НПЗ никто не станет. Для того, чтобы туда доставлять российскую нефть, а потом возвращать полученные нефтепродукты, это воспринимается как бессмысленная затея. Государство скорее будет вкладывать в обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. И уж если мы говорим о неком сценарии, при котором нам нужно создать нефтеперерабатывающие заводы, которые будут недосягаемы для ударов Украины, тогда уж, наверное, был бы смысл построить их в России, но просто на Дальнем Востоке, например. Потому что, опять же, Украина еще раз показывает, что если она там хочет где-то нанести удары, то есть абсолютно все равно, в общем-то, чья это юрисдикция. Украина в этом плане не ограничивает себя, поэтому говорить о том, что если мы построили в Ливии бы НПЗ и поставляют туда нефть, и он был бы в безопасности, нет. Причем сама Ливия тоже не воспринимается в качестве безопасного места какого-то, где гарантированно никто не тронет твою собственность, никто не тронет твои объекты и так далее.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нация энергобезопасности». Ранее Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, в условиях нападения на нефтезаводы можно было бы рассмотреть возможность создания сети небольших НПЗ. Президент идею поддержал, заявив, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Череда дерзких краж из французских музеев продолжается. Стартовавшая с кражи драгоценностей из Лувра в прошлом октябре серия ограблений продолжается. Самое резонансное преступление произошло на прошлой неделе в Бургундии. Двое мужчин, выдававших себя за обычных посетителей, среди бела дня разбили витрину и менее чем за минуту похитили золотую шейную кельтскую гривну дамы из Викса. Экспонат возрастом около 2500 лет считается одним из важнейших археологических артефактов Франции. Ограбление произошло прямо на глазах у сотрудников и посетителей. До этого в двух других музеях похитили около 40 золотых монет на сумму более 120 тысяч евро, а также 27 ювелирных изделий стоимостью выше 4,5 миллионов евро. О кражах рассказывает доктор наук, профессор университета Гавра Давид Беручашвили.
12: Почерк людей, которые занимаются этим, он изменился. Раньше были такие, знаете, одиночки, гении, которые разрабатывали планы изощренные, чтобы что-то украсть. Теперь скорее это технологии групп захвата. Все делается днем, не ночью, как раньше, на публике. Самое главное, что расчет идет не на то, что никто не заметит. Наоборот, расчет идет на то, чтобы как можно было больше людей при этом. И, соответственно, эти люди бы создавали бы хаос, но самое главное, этих людей поставить в шоковое состояние, так, чтобы они дернуться не смогли. Все эти ограбления объединяет одно – наглости воров, которые понимают, знают, что никто не среагирует.
13: Звучало мнение о том, чтобы убрать оригиналы в хранилище, в сейфы, людям показывать копии, потому что сейчас они стали уже хорошего качества и далеко не все эту меру поддерживают. Может быть, это стало действительно решением проблемы?
12: Пойдут ли люди смотреть на такое? В музей, помимо того, что он выставляет какие-либо драгоценные вещи, да, он на этом тоже зарабатывает. И если мы ставим там гипсовую статуэтку вместо мраморной, и все об этом знают, я думаю, что количество людей, а значит количество проданных билетов, сильно сократится.
2: Давид Беручишвили. Новая серия музейных краж заставила власти объявить общенациональную реформу музейной безопасности. В частности, был разработан план защиты музеев из 33 пунктов. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана сегодня выходит в неофициальный прокат в России. Судя по сайтам московских кинотеатров, в некоторых местах на вечерний сеанс почти раскуплены. Мировая премьера фильма прошла 2 недели назад. И, как сообщает Variety, на данный момент картина собрала в прокате более 700 миллионов долларов по всему миру. При этом она пока даже не вышла в Китае, втором по величине кинорынке в мире, поэтому издание называет текущие сборы впечатляющими. Напомню, что режиссер снял картину на 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. О том, в каком формате его можно будет посмотреть в России и будет ли ажиотаж, рассуждает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
14: Ажиотаж, наверное, слишком громкое слово, но интерес к фильму точно будет, и я знаю, что даже «Одиссею» будут показывать в формате IMAX, правда, не в том виде, в каком мы можем увидеть фильм где-то за рубежом, то есть это такая урезанная копия. Но, тем не менее, явно российские кинотеатры в конце июля, в не самый удачный для кинотеатров сезон, пытаются все-таки максимально заработать на «Одиссее», и у меня есть несколько знакомых, которые сегодня в России идут смотреть кино на большом экране. С другой стороны, я знаю и множество знакомых, которые специально ездили в соседние государства, чтобы посмотреть «Одиссею» все-таки пораньше и в том формате, как задумывал Нолан. Мне кажется, что, учитывая не самые громкие новинки у нас в прокате сейчас, и я очень радуюсь, но все-таки удивительно, что лидером по предпродажам четверга является авторская анимация «Непокой». В общем, мне кажется, что «Одиссея» все равно всех победит, но, конечно, того уровня интереса, который мог бы быть, будь это официальный прокат, будь это действительно настоящий IMAX, будь это все условия, которые на самом деле ждет от зрителей, от кинотеатра сам Нолан, такого, конечно, не будет.
2: Максим Ершов, кинокритик. В выходные в интернет утекла пиратская копия «Одиссея» в высоком качестве. До того, как запись удалили, она успела набрать свыше 3 миллионов просмотров и 1000 репостов.
15: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Тоже отдых.
19: Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
18: Тоже отдых на Бизнес FM.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно. Почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Business FM, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Наизусть. Марк Твен.
1: Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И вообще, живи так, как будто земля – это рай.
20: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Суд закрыл рассмотрение дела блогера Лерчик Валерия Чекалина и обвиняемый в выводе за границу крупной суммы денежных средств. Решение суда связано с медицинскими данными, не подлежащими разглашению. На закрытом формате настаивала сторона защиты. В марте суд приостановил процесс над блогером из-за обнаружения у нее онкологического заболевания. Однако летом стало известно о возобновлении процесса. Лерчик является фигурантом дела о выводе более 250 миллионов рублей в Эмираты по подложным документам. Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого по делу об избиении ученого Никиты Зезина. Он будет находиться в СИЗО до 26 сентября. Ученый-аграрий скончался 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. Перед этим его жестоко избил местный житель. Обидчиком Зезина оказался отец одного из детей, которых встретил Зезин на опытных полях института. Мальчики катались на квадроциклах и повредили посевы. Ученый вместе с другом позвонил их родителям и предложили довести детей до вуза. Однако на месте их встретили двое мужчин, которые затеяли драку. Позднее Следственный комитет возбудил дело и привлек к ответственности двух местных жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых терминалов в аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула. Мишустин сегодня провел заседание правительства и объявил о системных мерах поддержки гражданской авиаотрасли. В этом месяце началось строительство терминала в Магнитогорске, сказал премьер-министр. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Росфинмониторинг внес сегодня Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Накануне ФСБ заявило, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Теперь, согласно законодательству, банки замораживают средства, включенных в данный список лиц, и приостанавливают обслуживание. Какие еще ограничения ждут Дурова и что будет с Телеграм? Задержан миллиардер и основной акционер ГК «ЭФК» Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали гендира его группы компании Евгения Лишенко. «ЭФК» является одним из крупнейших производителей продуктов в России. Российская ракета упала над польской территорией, это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Произошло это примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Правда, результатов официальной экспертизы обломков польская страна пока не предоставила. Все подробности в эфире. Business FM. Павла Дурова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Накануне ему были предъявлены обвинения по статье о содействии террористической деятельности. Также звучала формулировка «Дуров объявляется в международный розыск». В ФСБ уточнили, что Телеграм не удалял каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы для вовлечения россиян в террористическую деятельность. Как ситуация может отразиться на мессенджере и его пользователях, говорит юрист-эксперт в области международного права Александр Трещев.
4: Платежи в Telegram, оплата подписки премиум может быть расценена как финансирование терроризма. Также стоит всем приостановить автоплатежи, и с карты, которые привязаны к Telegram, лучше уже отвязать от этого. Поэтому на сегодняшний момент пока что ситуация тревожная, Дума требует разъяснений. Также я не исключаю, что Павел Дуров на это отреагирует уже не средним пальцем, а более конструктивным предложением, потому что для него это серьезный удар. До полной блокировки, скорее всего, не дойдет. Полная блокировка ударит по всем, включая военных и бюджетников. Поэтому я думаю, что никаких резких телодвижений не будет происходить ни сегодня, ни завтра. А через 2-3 дня мы увидим первые результаты.
5: Могут ли российские банки прекратить платежи за премиум, Stars, звезды и рекламу?
4: Безусловно, они это сделают сразу и на всякий случай еще и заблокируют счета. Потому что им это выгодно, и любую такую ситуацию каждый банк пытается использовать в свою пользу в первую очередь.
5: Какие-либо финансовые ограничения распространяются на компании Telegram, как на подконтрольные Дурову, вообще на его активы?
4: Безусловно, да, будут смотреться. Многие юристы считают, что обвинение Дурова никак не связано с его юридическим лицом. Я так не считаю. Я убежден, что в данном случае все будет распространяться по цепочке, идти последовательно.
2: Александр Трещев, юрист. Попавшим в реестр террористов и экстремистов запрещается взаимодействие со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплаты, возмещения ущерба. Публично о каких-либо активах, которые оставались бы у Павла Дурова в России, ничего не известно. После ухода из ВКонтакте в 2014 году он продал свою долю, и с тех пор его имя не фигурирует среди владельцев крупных российских юрлиц. О какой-либо недвижимости Дурова в России также нет никаких данных. Можно сказать, у Павла Дурова точно есть активы лишь в одном российском банке, в банке «Спермы» частной московской клиники. На фоне новости о Дурове, как и накануне, начали расти акции ВК на Мосбирже. Главу компании «Эвка» Валерия Кустова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров группы компании «ФК», а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем под названием «Транспорт будущего».
22: Подробности. «ЭВКО» — это группа компаний в сфере масложировой промышленности. Она является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Председатель совета директоров и основной акционер «ЭВКО» — миллиардер Валерий Кустов. Его отправили под стражу 29 июля. Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «ЭВКО» Евгений Лишенко, а еще ранее замгендиректор Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании «ЭВКО» Владислав Романцев. Кроме того, по тому же делу была отправлена под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчене. Главу «ЭВКО» Кустова и топ-менеджеров ГК подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а замглавы Минпромторга – в растрате в особо крупном размере. Уголовные дела связаны с реализацией проекта «Транспорт будущего». Эта компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы. Ее бывший генеральный директор, а также бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко также был арестован в мае этого года. Компания «Транспорт будущего» начала свою работу в 2021 году. Изначально проект развивали при участии членов совета директоров ГК «ЭВКО», но затем компания продолжила работу как самостоятельный разработчик. Общий объем инвестиций в «Транспорт будущего» оценивался примерно в 7 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов было направлено на создание производственной инфраструктуры и на разработку новых моделей. К концу 2024 года проект планировал выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 в Белгородской.
2: Глава ГК «ЭВКО» Валерий Кустов согласно статистике Forbes, находится на 14-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние превышает миллиард долларов. В январе 25-го площадку «Транспорта будущего» в Самарской области посетил Владимир Путин. На тот момент еще занимавший пост главы компании Юрий Казаренко тогда заявил президенту, что мощности проекта позволяет выпускать практически любые детали для БПЛА. Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным, неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить вопрос получения денежных средств, на которые приобретено имущество, вопрос сдачи такого имущества в аренду, вопрос полученного дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но в последние месяцы стал более явным, говорит партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
6: Такие кейсы у нас есть, причем я не могу сказать, что их не было раньше. Налоговый орган, в принципе, всегда проверял, как это говорится, сочетание, соотношение доходной и расходной части в жизни налогоплательщика. Но вопрос в том, что раньше такой активности мы видели сравнительно немного и только по каким-то большим товарищам, где очень сильно было заметно. А теперь, в принципе, это уже стало таким постоянным трендом. Здесь все работает следующим образом. Если налоговый орган получает информацию о том, что налогоплательщик совершил крупную сделку, приобрел, например, дорогой объект недвижимости или дорогое транспортное средство, в общем, назовем это предметами роскоши, и при этом налогоплательщик показывает справку НДФЛ, в которой у него дохода, ну, максимум 100 тысяч рублей в месяц или даже меньше, или вообще нет каких-то официальных доходов, то, конечно, возникает вопрос, откуда у него, собственно, возникли деньги. Налоговый орган имеет право эти вопросы задавать.
7: А среди вот этих документов это что предполагается?
6: Либо это декларация НДФЛ, которую сдает налогоплательщик, если у него есть доходы из серии по договорам гражданско-правового характера, сдачу в аренду недвижимости, ну и какие-то его собственные неритмичные доходы, например, доходы по брокерским счетам за рубежом. И второй документ, подтверждающий доходы физического лица, это справка НДФЛ либо от работодателя, либо от иного налогового агента.
7: Вы говорили, что вот такая активность и раньше была, но сейчас ее особенно видно?
6: Ну, наиболее, скажем так, заметное количество таких случаев мы наблюдаем примерно с марта этого года.
2: Екатерина Болдинова, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting. Несмотря на то, что налогоплательщик обязан подавать налоговые декларации в случае продажи имущества, получения дорогих подарков или крупных выигрышей, обязанность выяснять источники происхождения средств лежит именно на налоговой, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
8: Такие случаи, в принципе, они всегда возникали, когда у физического лица вдруг появляется какой-то актив, а нет задекларированных доходов, на эту сумму нету. ФНС это может увидеть, ну и, соответственно, задавать вопросы. По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают. Ну, от того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами, с от родственников помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Если говорить про то, что человек вдруг не задекларировал какой-то доход, тут недавно полученный, например, в 2025 году, и купил на эти деньги там себе какую-то квартиру, и говорит налоговая о том, что да, я за 2025 год заработал эти деньги каким-то образом, но не задекларировал, но здесь, соответственно, налоговая в итоге может потребовать уплаты налогов, начисления пени, штрафов там и так далее. Тренд не новый. В принципе, налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Поэтому тренд не новый. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем, но пока законодательно именно налоговая должна это доказывать.
2: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2 Stream. В самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Там подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
20: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в четверг после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. Мультимедиа арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+.
0: Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США.
20: Валюты. На Бизнес ФМ.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Лев Ландау.
9: У меня, к сожалению, не телосложение, а теловычитание.
20: Наизусть. На Бизнес ФМ.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, в начале июля был принят законопроект об ответственности казино и букмекеров за прием ставок от людей, которые установили себе самозапрет на азартные игры. Для введения самозапрета потребуется направить заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Подать обращение можно будет через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. Российские медицинские вузы получили более 590 тысяч заявлений на бюджетные места по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. В статистику вошли и заявления на целевое обучение, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Большая часть заявлений пришлась именно на программы специалитета. Это на 26% больше, чем в приемную кампанию 2025 года. Средний конкурс на специалитет достиг 19 человек на место. Годом ранее показатель составлял 15 человек. Рост интереса к медицинскому образованию в Минздраве связывают с повышением престижа профессии и возможностью получать практические навыки уже во время учебы. Дополнительным стимулом остается спрос на врачей в регионах. Автопарк областного управления МВД пополнился 23 автомобилями. Новый транспорт для полиции приобрели региональные власти по госпрограмме обеспечения общественного порядка. Машины будут задействованы в профилактике и раскрытии преступлений, патрулировании улиц и обеспечении безопасности дорожного движения. В Нижнем Новгороде с 3 августа стартуют плановые работы по окраске телебашни на улице Белинского. Они продлятся до 30 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий. Покраску будут выполнять промышленные альпинисты с использованием специализированного оборудования. Несмотря на применяемые технологии, полностью исключить разлет частиц краски невозможно. При сильном ветре защитное покрытие может попасть на здания, автомобили и пешеходов вблизи объекта. На время проведения работ нижегородцев просят по возможности не парковать автомобили вблизи телебашни и избегать передвижения по открытым участкам рядом с ней. 1 августа в Нижнем Новгороде состоится ночной забег. Традиционно он проходит в историческом центре. Трассы всех дистанций проложены по Нижневолжской набережной. Благодаря ровному рельефу участники могут поддерживать высокий темп и претендовать на личные рекорды. При этом главной особенностью события остается сочетание спортивной программы с атмосферой большого городского праздника. Бегунов ждут музыкальная поддержка на дистанции, яркая церемония награждения и концерт после финиша. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
18: Валюта.
11: На 30 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, курс китайского юаня 11 рублей 72 копейки. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
10: Нижегородский фонд поддержки АПК с третьей попытки добился ареста крупного рогатого скота племзавода «Пушкинское» в рамках дела о взыскании 30,8 миллиона рублей с него и АО «Линдовская птицефабрика племенной завод». Как указано в картотеке арбитражного суда региона, фонд просил арестовать находящихся в залоге 585 коров и деньги птицефабрики. В июне в отношении птицефабрики ввели процедуру наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы. Долг перед фондом включили в реестр требований кредиторов. Остальные кредиторы также активно вступают в дело. В июле иск о банкротстве поступил и к племзаводу от ПАО «Сбербанк». Фонд считает, что скот племзавода – единственный реальный актив, за счет которого можно погасить задолженность. В итоге суд решил арестовать только скот, не усмотрев при этом объективных причин для ареста денег птицефабрики. Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками картонной фабрики имени Калинина подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Изначально на предприятии выявили 14 проблем, среди которых излишняя транспортировка материалов, потеря времени операторов на ненужные перемещения и доработка дефектов картонной продукции. По каждому из этих пунктов были разработаны решения, подготовлен план мероприятий. Внедрение этих предложений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 26%. Два строительных производства планируется запустить в Дзержинске. Одно из них будет заниматься изготовлением стройматериалов, сухих бетонных смесей, а другое – выпуском модульных зданий. Совокупный объем инвестиций в проекты составит более 300 миллионов рублей. Заявки инвесторов одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям. Производство сухих бетонных смесей в Дзержинске намерена запустить компания «Трендвелл». Для этого она запросила участок площадью более 8 тысяч квадратных метров на речном шоссе. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Работы должны занять примерно 3,5 года. Завод модульных зданий, в свою очередь, планирует запустить ООО «Инвестстрой». Компания выбрала два участка в районе Чернореченской объездной дороги. Их совокупная площадь составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Реализовать проект общей стоимостью 219 миллионов рублей планируется за 3 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама.
12: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дословно с китайского языка переводится как «три вонючих сапожника перехитрят одного Джукэляна». Джукэлян – это легендарный полководец и государственный деятель Китая, который жил во втором веке нашей эры. Его имя давно стало в Поднебесной нарицательным и произносится каждый раз, когда надо подчеркнуть чью-то мудрость или дальновидность. А сама поговорка о том, что совместными усилиями можно и преодолеть любые трудности, и перехитрить самых умных. У нас бы сказали «одна голова хорошо, а две лучше».
14: Срочные переводы на Business FM. Деньги.
23: Серию золотых и серебряных монет, посвященных убийству Юлия Цезаря, выпустил военачальник Брут. На монете Брута два кинжала и шапка как символ свободы. А надпись «Мартовские иды» напоминает о борьбе, которая разгорелась в Риме. Эти серебряные монеты Брута сегодня стоят более 100 тысяч долларов.
14: История денег на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.

0: Крупные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов, праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV. К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод — в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и 2 полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердаров Ликулеев. Здравствуйте. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер Михаил Мишустин. Премьер на заседании Кабмина заявил о регулярной работе правительства по поддержке предпринимателей в приграничных регионах, которые оказались в непростой ситуации. Иранские военные в ответ на

0: Американские атаки на Иран нанесли удар по военной базе США Али Ас-Салем в Кувейте. Уничтожены два ангара для беспилотников и топливное хранилище, заявил Корпус стражи Исламской революции. Ранее центральное командование США сообщило, что американские военные в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану. Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории России непосредственными производителями. В России по итогам первого полугодия примерно на 40% снизилось число автоугонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным страхового дома ВСК, число угонов грузового транспорта по итогам первого полугодия выросло на 13%. Также в этом году заметно выросло количество угонов спецтехники. До 20% в общей структуре угонов составляют жатки, экскаваторы, погрузчики, зерноуборочные, комбайны. Во Франции задержаны 275 человек по подозрению в причастности к разжиганию природных пожаров. Это заявил глава МВД страны Лоран Нуньес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Два объекта в Валберис подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 БПЛА достигли склада маркетплейса, сообщил глава региона Мельниченко. Более 220 сотрудников эвакуировали, но 4 человека получили ранения. Пожар локализован. Также дроны вновь ударили по логистическому объекту Валберис в Сарапуле в Удмуртии. Там также возник пожар. Пострадавших нет, что рассказывают селлеры. Никола Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой по договору концессии управляет дочка РЖД. При этом Пашинян надеется договориться с Москвой дружественным образом. Кроме того, он вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Что все это значит? Премьер Польши Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. По его словам, это баллистическая ракета Х-101, но нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, отметил Туск. Результатов официальной экспертизы польская сторона пока не предоставила. Подробности на Business FM. Два объекта Wildberries подверглись атаке БПЛА. В Пензенской области 15 БПЛА достигли склада Marketplace. Еще несколько были сбиты, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Более 220 сотрудников эвакуировали, но 4 человека получили ранения. На месте возникло возгорание. На данный момент пожар локализован. Для тушения привлекли вертолет МЧС. Также дроны ударили по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле Удмуртской республики, где тоже возник пожар. Пострадавших нет. На объекте компании заблаговременно провели эвакуацию. О произошедшем в Пензе говорит главный редактор сетевого издания «Столица-58» Анастасия Баязитова.
3: Город проснулся от сирен примерно в половине четвертого утра. Сирены звучали довольно-таки громко. Во всех районах города их было слышно. Помимо, наверное, частого сектора, рядом с которым все это и произошло, но они у нас традиционно спят глубже, чем остальные. Через какое-то время, спустя, наверное, полчаса появилась информация официальная о том, что произошла атака на склады Wildberries, о том, что продолжается пожар, о том, что открытое горение, МЧС занимается ликвидацией его. И один человек, к сожалению, пострадал. 200 эвакуировали. После этого, в принципе, видно было еще утром, еще часов 4-5, что небо, конечно, у нас сегодня дождик, небо затянуто. Но, тем не менее, какая-то вот серая дымка непонятная, как будто бы сверху, как бы флером таким небо заблюрили. И чуть позже появились сообщения от мэрии города о том, что пожар, ну, скорее всего, с высокой степенью вероятности приведет к тому, что ветер пойдет на город, вот этот вот с дымом от пожарища. И, в общем-то, отчасти так оно и было. Но катастроф сейчас большой нету в городе. Все, в принципе, вошло в нормальное русло.
4: Как далеко находятся склады Wildberries, непосредственно Пензы?
3: Они находятся за чертой города, именно поэтому основная часть населения не слышала звука работы ПВО. Это слышали только окраины. Это относительно недалеко. Можно сказать, что это агломерация пензенская. Вообще из Пензы очень многие там из города работают.
2: Анастасия Баязитова, главред сетевого издания «Столица 58». Склад Wildberries в Пензенской области, как и атакованный накануне логистический объект в Рязанской области, один из крупнейших комплексов компании, оба по площади превышает 170 тысяч квадратных метров. Склад в Удмуртии, введенный в эксплуатацию в 2025 году, поскромнее 53 тысячи квадратных метров, вмещает более 38 миллионов единиц товаров. После атак БПЛА на склады Пензенской области и Удмуртии логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов идут на других объектов, уточнили в Wildberries. А у Андрея, который продает ортопедические подушки через маркетплейс, больше половины товаров пропало. На других подвергшихся атакам логистических объектах, увы, небольшая часть была и на складе в Пензенской области, говорит Андрей.
5: Неизвестно, что реально с товаром, потому что Wildberries берет 30 дней на то, чтобы провести инвентаризацию, как подбить итоги и рассказать, что как. По факту остатки эти числятся в системе, мы их видим, но распоряжаться ими не можем, то есть они не продаются. Это, наверное, самая такая сложная ситуация, когда непонятно, что планировать, производить, там, закупать, поставлять ли еще товар, как вообще управлять остатками, когда они некорректны. Селлер видит определенную таблицу с остатками и, соответственно, все на этом. Продает склад или не продает, это уже отдельно в новостях. И просто знаем, что на эти склады ориентироваться нельзя. И вот сейчас я посмотрел на склад Пензы, ну там десяток товаров. Ну то есть на этот склад у меня случайно, видно, товары попали, какие-нибудь там перемещения между складами были, там по пути. Ну то есть для меня Пенза большого ущерба не принесла. Это просто случайность, что в Пензе у меня было мало товара. Просто случайность.
4: Что по всем остальным действующим складам?
5: Что по ним? Работа идет, но единственное, сейчас появилась сложность из-за того, что вся логистика нарушилась. Сейчас очень сложно сделать какие-то новые поставки, потому что нет свободных слотов на Wildberries'е. И, соответственно, многие селлеры переходят на систему FBS. То есть это когда товар хранится у селлера или на складе, или на фулфилменте. И когда приходит заказ от покупателей, соответственно, селлер делает отгрузку на склад Wildberries именно по конкретному заказу покупателя. То есть многие сейчас на эту систему переходят.
2: Андрей Селлер. Власти некоторых регионов начали сообщать о мерах поддержки своих селлеров. В частности, в Ленобласти заявили, что готовы предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств и планируют создать специальный координационный штаб. Тем временем большинство продавцов решает, что делать дальше. Некоторые, учитывая ситуацию, начали задумываться о необходимости взять кредит. Об этом бизнес ФМ, в частности, рассказал директор ООО «Гифтленд» Антон Круганов.
6: Сейчас можно только что-то прикидывать, взвешивать. Естественно, у нас на всех складах были товары, но точные цифры сейчас никто не может сказать. Это все равно, что холодильник с мороженым, который просто отключили, он тает у тебя на глазах, все, что вложено, тает. Действительно, на самом деле, Wildberries однозначно, это понятная позиция, ее даже сложно осуждать. Она не отдает и, наверное, не будет отдавать товар, потому что она, в принципе, и состоит из наших товаров. Поэтому, чтобы самой быть на плаву, ей нужны эти товары для продолжения торговли. Малостоящий товар, такой, как у нас, единицы товара до 500 рублей, возить по каждому заказу довольно... Ну, это бессмысленно. То есть ты будешь торговать в ноль, при этом совершать много движений, чтобы просто прокрутить и потерять товар, который уйдет без дохода. Потому что сам товар сейчас становится фактически высокой, такой золотой единицей. Лучше, наверное, даже тактически сейчас остановить торговлю, но сохранить товар к сезону. И сезон начинается с сентября. Пик сезона ноябрь до 8 марта. Поэтому на этот момент для того, чтобы выжить, надо найти деньги и успеть привести циклом где-то минимум 4 месяца товар от оплаты до поступления к нам на склад. Это 4,5 месяца из Азии. Да. Нужно искать кредиты, но адекватные. И Wildberries в данном случае действительно могла бы послужить источником таких кредитов. Ожидать и требовать от них возмещения — это утопично.
2: Антон Круганов, директор его Gifteland. Накануне был атакован склад Wildberries в Рязанской области. Этот логистический объект был удобен для селлера, в том числе и за тарифной политики, говорит руководитель компании MasterProf Павел Брун. Большая часть его товаров как раз находилась там.
7: Там тарифы были поменьше на хранение, а в то же время оттуда так же быстро товары доставляли в Москву, как из московского склада, из Подмосковья. И они вчера, все товары были сняты с продажи. в итоге что осталось, что не осталось, так до сих пор информации нет.
8: Понятно, но на пензенском складе у вас нет ничего?
7: Там какие-то копейки, может быть, есть, но абсолютно незначимые. У нас стратегия была такая, что мы в основном работали с Файберисом по Москве, и нас интересовал только один склад, который был близко к Москве.
2: Павел Брун, мастер-проф. В рамках общего пакета мер поддержки селлеров Wildberries Bank отменил для продавцов плату за обслуживание расчетных счетов и комиссии за переводы в рублях. Льготы действуют автоматически для всех действующих и новых клиентов банка. Ранее финорганизация Marketplace заявила о предоставлении кредитных каникул для продавцов, представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имеем дело с российской баллистической ракетой Х-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Впрочем, нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, заметил Туск, и добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила, а Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
1: Подробности.
9: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле, в районе села Тарнава колония Люблинского воеводства, была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
2: Ранее Минобороны России подтвердило ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову. В частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди –
11: имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Российская сеть дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи. Как сообщили в торговом представительстве России в Сеуле, первый магазин откроется под брендом Price Fit. Первый супермаркет планируют запустить уже этой осенью в городе Хвасон. В перспективе компания рассчитывает открыть до 200 магазинов по всей стране. Сейчас сеть «Светофор» уже работает более чем в 20 странах. Авито-услуги запустили специальный фильтр для поиска специалистов по искусственному интеллекту. Новая функция позволяет быстрее находить исполнителей, которые занимаются разработкой чат-ботов, корпоративных ИИ-ассистентов и интеграцией нейросетей в бизнес. Одновременно на платформе появилась отдельная категория ИИ-решения нейросети. Компания отмечает, что спрос на такие услуги продолжает расти. Уже около четверти заказчиков в этом сегменте – представители бизнеса. А число просмотров объявлений после запуска новой категории увеличилось на 20%. «Магнит» открыл в Омске первый в Сибири дарк-стор сети «М-косметик», полностью ориентированный на онлайн-заказы. Ассортимент нового объекта насчитывает более 25 тысяч товаров, а в ближайшее время его планируют увеличить до 40 тысяч. В компании отмечают, что формат будет развиваться. После запуска первых дарк-сторов в Краснодаре, Тюмени и Омске «Магнит» намерен открыть новые объекты в других регионах. Стоимость проекта не раскрывается. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 17:46 в Москве вы слушаете Business FM. Искусственный интеллект в телекоме. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Как технологии помогают экономить? И не переоценен ли искусственный интеллект сегодня? Об этом интервью Ивану Медведеву рассказал генеральный директор Билайн Сергей Анохин.
13: Искусственный интеллект. Сегодня все о нем говорят, все его внедряют, а, наверное, еще честнее будет сказать, что все говорят, что внедряют. Вот вы внедряете или говорите?
14: Мы, в первую очередь, внедряем, но об этом активно говорим. Наша задача – показать, какие возможности эта технология дает на совершенно разных уровнях, как для клиентов, нас с вами, как обычных людей, как для компаний, так и для сотрудников, которые применяют в рабочей среде. Мы внедряем искусственный интеллект по трем векторам. Первый – это внутренние процессы. То, как мы внутри работаем, как мы анализируем информацию, как мы исследуем обратную связь от клиентов, как мы управляем инфраструктурой на нашей сети. Второе направление – это то, где искусственный интеллект встраивается в продукты. Это обслуживание наших клиентов. Да, это какие-то подсказки в тарифах, в мобильных приложениях. Это встроенные в телефонию, например, помощник виртуальный, либо помощник, отсекающий мошенников. И третье – это искусственный интеллект и инструменты на его основе как продукты. У нас есть целый набор самых популярных нейронок, которые доступны нашим клиентам, как физическим лицам, так и компаниям, для их работы без VPN-ок, без сложных зарубежных карт. Все все удобно, просто. И у нас есть, наверное, у первых в России, единственных на текущий момент, токены как элемент тарифа подписки. А мы посчитали, что уже пора предоставить людям токены и удобный инструмент их докупки. Если человек активно использует разные нейронки, там единица валюты расхода в нейронных сетях – это токены.
13: У вас в структуре компании много ли вы делаете сами собственные разработки какие-то? И как выглядит вот соотношение произведенного самостоятельно у себя и привлеченного со стороны?
14: Первая развилка – это языковая модель. Сейчас очень много разных моделей, они действительно очень быстро появляются, и я считаю, что на текущий момент очень правильно иметь возможность и гибкость использовать их все. И это позволяет очень быстро перенастраиваться, быть на острие технологии. И действительно вы правы, что сама нейронка – это же просто алгоритм аналитики. Самое ценное – это то, каким знанием ты обучаешь, какому контексту ты обучаешь, с какими системами ты это интегрируешь. Тогда действительно появляется законченный сервис. Ну, например, мы выпускали в том году кибербабушку, а в этом году киберпацана. Это языковые модели, агенты, которые как раз могут перехватить мошеннический звонок и заболтать мошенник на полчаса, а он еще потом еще и начинает в своей жизни делиться с этим помощником, не может вообще отличить, что это человек или и агент. То же самое вот у нас и инженер есть, который выполняет задачу дежурной смены, мониторит то, как работает наша инфраструктура, где-то сигнал упал, может быть, базовая станция, какая-то неполадка, в ней надо все, во-первых, проанализировать, весь пласт информации, а дальше принять решение. Ее надо перенастроить, может быть, какие-то параметры поменять, либо перезапустить, либо, скорее всего, там есть физические какие-то, может быть, палатки, и нужно туда отправить бригаду. И нейронка сама по себе это не может сделать. Нужно вот этому всему массиву, этим знаниям, регламентам обучить и интегрировать с всевозможными системами. Поэтому, отвечая тут на вопрос, нейронки мы используем открытые, доступные. Многие из них помещаем в свой контур, чтобы это было безопасно, да, и могли работать со всем периметром наших данных. И дальше, конечно, обучаем. И это, на самом деле, 80% результата и потенциала, который можно раскрыть, используя нейронные сети и искусственный интеллект.
13: А какие задачи вы прямо сейчас точно не доверите искусственному интеллекту, и что самое главное, допускаете ли вы, что это изменится в будущем?
14: Я называю концепцию то, как мы внедряем искусственный интеллект, экзоинтеллектом. Это не замена человека, а это расширение его потенциала, его возможностей. Свой пример приведу, да, у меня тоже начиналось обычно вот взаимодействие с какой-то нейронкой, а потом я развернул в свою среду и попробовал, как это работает. У меня очень быстро появилось сейчас уже 30 ИИ-экспертов, которые работают на разных нейронах моделях, они собраны в группы, они знают фреймворки проведения форсайт-сессии, тренд-вотчинга, стратегических сессий. Я им даю какую-то задачу или какую-то свою гипотезу и говорю, вот у меня есть такая мысль или какое-то такое предположение. Вот вы ее проанализируете, поспорьте, прокритикуйте, прокачайте, дайте мне ваше командное заключение и развилки рекомендаций. Вот это сильно, на самом деле, расширяет мои возможности. У нас есть целый набор процессов, где ИИшки работают уже прям полностью автономно. А спектр таких задач, он растет по мере того, как мы понимаем, как его добавить, обучать, как вот систему управления рисками построить, как оценивать, насколько модель корректно работает. И я убежден, что спектр таких задач будет расширяться.
13: А вам не кажется вообще, что вот сейчас сама тема искусственного интеллекта немножечко, ну, переоценена, что ли? Потому что мы же видим примеры крупных иностранных компаний, которые инвестировали огромные деньги в искусственный интеллект, увольняли при этом персонал, а потом через какое-то время мы видим, что людей они набирают обратно на те же позиции, что искусственный интеллект не справился, что его переоценили. Как вы относитесь к этому? Считаете ли вы это трендом, во-первых? И, собственно, были ли у вас уже какие-то разочарования, связанные с искусственным интеллектом?
14: Я здесь позволю свою гипотезу озвучить, почему так происходит и на Западе, в первую очередь. Все-таки это рынки биржевые. Там всегда нужны какие-то очень вкусные, громкие поводы, которые поднимут твою, значит, капитализацию, привлекут деньги. И здесь можно прям понаблюдать, как быстро хайп цепляется большим количеством компаний, пытаются на этой волне, значит, проехать. Но с искусственным интеллектом, как я думаю, в любых других сложных управленческих задачах, супер важное свойство – это критическое мышление. И это не просто так взял там Perplexity или какой-нибудь чат GPT встроил в компанию, она сама стала как-то работать. Надо обучить, интегрировать систему управления рисками, простроить систему ответственности, и только тогда можно ему что-то делегировать. Вот те, кто как-то решил проверить это экспериментально, ну, пришли к той ситуации, которую вы описали, что приходится обратно нанимать, причем сильно дороже людей, которые уже и доверие подорвалось. Реальность такая, что да, они ошибаются, и нужно вот эти управления модельными рисками продумывать и прорабатывать. И самое главное, вернусь к этому вопросу, это доступность данных, знаний компании и возможность это все интегрировать. Тогда ты получишь больше результатов.
13: А есть если о результатах в цифрах. Может быть, вы можете привести какие-то примеры, сколько вам помог сэкономить тот или иной агент или просто внедрение той или иной системы, или, наоборот, заработать еще больше?
14: Ну, например, такая боль, может быть, многих компаний сервисных, что у тебя много звонков, допустим, в колл-центр, кто-то не дожидается ответа оператора, и ты потерял потенциальный вопрос и звонок. Здесь нейронки позволяют организовать процесс так, что не будет потерян ни один звонок, ни одно обращение, да, но все будет проанализировано, отработано. Мы сейчас постепенно внедряем замену чат-ботов разных. И здесь наш пример показывает, собственно, внедрение перехода на языковые модели, что это повышает качество решения задач для наших клиентов и повышает их степень удовлетворенности. Вот последний такой взамен вот в нашем текстовом канале поддержки наших пользователей на языковую модель привела к росту удовлетворенности на 10% пунктов. Это много. Другой пример – это наш ИИ-инженер, который я упоминал. Мы его запустили несколько месяцев назад, где-то в апреле, в мае. На текущий момент он уже обработал более 200 тысяч инцидентов на сети. Это напрямую повышает нашу эффективность.
13: О будущем мы с вами так или иначе сегодня уже много раз говорили. Как вам кажется, вот этот хайп, его пик пройден уже или мы только на старте?
14: Пока вот то, что я наблюдаю, степень прогресса моделей, их агентизации, их смещение еще все больше и больше автономность, не позволяет сказать, что вот прям хайп под искусственным интеллектом прошел. И эта работа с ишками более прицельной становится.
13: В общем, остаемся на волне.
14: И на ней движемся вперед.
15: С генеральным директором Билайн Сергеем Анохиным беседовал Иван Медведев.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы.
16: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов. Транширы на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
17: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
18: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си, до. Вот даже сейчас я пою себе. Там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доли секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 12 соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так, как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
17: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность. сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Число пострадавших после атаки украинских беспилотников на предприятие в поселке Волнате Мариупольского района Краснодарского края увеличилось до 6. Четверо госпитализировано, сообщил оперштаб региона. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совета Безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск», где напутствовал молодогвардейцев-добровольцев спецоперации перед отправкой на передовую. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиаотрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку на предприятия, заявил председатель правительства России. Премьер также указал, что правительство направит 2 миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Уровень воды в Рейне в районе нидерландского населенного пункта Лоббит, провинция Гельдерланд, опустилась до самого низкого значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры по управлению водными ресурсами королевства. Подчеркивается, что нехватка воды уже затронула судоходство и промышленность. На западе Нидерландов усиливается засоление водоемов. Из-за низкого уровня рек морская вода проникает дальше вглубь территории страны, что может нанести ущерб сельскому хозяйству и природе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Павла Дурова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как ситуация может отразиться на мессенджере Telegram и его пользователях? Главу ФК миллиардера Валерия Кустова и еще нескольких топ-менеджеров компании задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ними задержан также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Павла Дурова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Накануне ему были предъявлены обвинения по статье «Содействие террористической деятельности». Также звучала формулировка «Дуров объявляется в международный розыск». В ФСБ уточнили, что Telegram не удалял каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы для увлечения россиян в террористическую деятельность. Как ситуация может отразиться на мессенджере и его пользователях, говорит юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев.
20: Платежи в Telegram, оплата подписки премиум, может быть расценена как финансирование терроризма. Также стоит всем приостановить автоплатежи, и с карты, которые привязаны к Telegram, лучше уже отвязать от этого. Поэтому на сегодняшний момент пока что ситуация тревожная, Дума требует разъяснений. Также я не исключаю, что Павел Дуров на это отреагирует уже не средним пальцем, а более конструктивным предложением, потому что для него это серьезный удар. До полной блокировки, скорее всего, не дойдет. Полная блокировка ударит по всем, включая военных и бюджетников. Поэтому я думаю, что никаких резких телодвижений не будет происходить ни сегодня, ни завтра. А через 2-3 дня мы увидим первые результаты.
21: Могут ли российские банки прекратить платежи за премиум, Stars, звезды и рекламу?
20: Безусловно, они это сделают сразу и на всякий случай еще и заблокируют счета. Потому что им это выгодно, и любую такую ситуацию каждый банк пытается пытается использовать в свою пользу в первую очередь.
21: Какие-либо финансовые ограничения распространяются на компании Telegram как на подконтрольные Дурову, вообще на его активы?
20: Безусловно, да, будет смотреться. Многие юристы считают, что обвинение Дурова никак не связано с его юридическим лицом. Я так не считаю. Я убежден, что в данном случае все будет распространяться по цепочке, идти последовательно.
2: Александр Трещев, юрист, эксперт в области международного права. При этом издание «Ведомости» в пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что ограничение в отношении Дурова не распространяется на Телеграм как юрлицо. Попавшим же в реестр террористов и экстремистов запрещается взаимодействие со СМИ, размещение информации в соцсети, организация публичных мероприятий. Также нельзя участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба. Публично о каких-либо активах, которые оставались у Павла Дурова в России, ничего не известно. После ухода из ВКонтакте в 2014 году он продал свою долю, и с тех пор его имя не фигурирует среди владельцев крупных российских юрлиц. О какой-либо недвижимости Дурова в России также нет никаких данных. Можно сказать, у Павла Дурова точно есть активы лишь в одном российском банке, в банке спермы частной московской клиники. Главу компании «Эвка» Валерия Кустова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров групп компаний ЭФК, а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем под названием «Транспорт будущего».
0: Подробности. «Эвка» – это группа компаний в сфере масложировой промышленности. Она является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Председатель совета директоров и основной акционер «Эвка» – миллиардер Валерий Кустов. Его отправили под стражу 29 июля. Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «Эвка» Евгений Лишенко, а еще ранее замгендиректор Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании «Эвка» Владислав Романцев. Кроме того, по тому же делу была отправлена под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчене. Главу ЭФКО Кустова и топ-менеджеров ГК подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а замглавы Минпромторга в растрате в особо крупном размере. Уголовные дела связаны с реализацией проекта «Транспорт будущего». Эта компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы. Ее бывший генеральный директор, а также бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко также был арестован в мае этого года. Компания «Транспорт будущего» начала свою работу в 2021 году. Изначально проект развивали при участии членов совета директоров ГК «Эвка», но затем компания продолжила работу как самостоятельный разработчик. Общий объем инвестиций в «Транспорт будущего» оценивался примерно в 7 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов было направлено на создание производственной инфраструктуры и на разработку новых моделей. К концу 2024 года проект планировал выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 в Белгородской.
2: Глава ГК «Эвка» Валерий Кустов, согласно статистике Forbes, находится на 14-м месте в рейтинге российских миллиардеров, его состояние превышает миллиард долларов. В январе 25-го площадку «Транспорта будущего» в Самарской области посетил Владимир Путин. На тот момент еще занимавший пост главы компании Юрий Казаренко тогда заявил президенту, что мощности проекта позволяют выпускать практически любые детали для БПЛА. Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным, неработающим гражданам, пишет РБК. А в частности, налоговые хотят прояснить вопрос о получении денежных средств, на которые приобретено имущество, вопрос сдачи такого имущества в аренду, вопрос о получении дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но последние месяцы стал более явным, говорит партнер, руководитель налоговой практики юрофирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
3: Такие кейсы у нас есть, причем я не могу сказать, что их не было раньше. Налоговый орган, в принципе, всегда проверял, как это говорится, сочетание, соотношение доходной и расходной части в жизни налогоплательщика. Но вопрос в том, что раньше такой активности мы видели сравнительно немного и только по каким-то большим товарищам, где очень сильно было заметно. А теперь, в принципе, это уже стало таким постоянным трендом. Здесь все работает следующим образом. Если налоговый орган получает информацию, информацию о том, что налогоплательщик совершил крупную сделку, приобрел, например, дорогой объект недвижимости или дорогое транспортное средство, в общем, назовем это предметами роскоши, и при этом налогоплательщик показывает справку НДФЛ, в которой у него дохода, ну, максимум 100 тысяч рублей в месяц или даже меньше, или вообще нет каких-то официальных доходов, то, конечно, возникает вопрос, откуда у него, собственно, возникли деньги. Налоговый орган имеет право эти вопросы задавать.
4: А среди вот этих документов это что предполагается?
3: Либо это декларация НДФЛ, которую сдает налогоплательщик, если у него есть доходы из серии по договорам гражданско-правового характера, сдачу в аренду недвижимости, ну и какие-то его собственные неритмичные доходы, например, доходы по брокерским счетам за рубежом. И второй документ, подтверждающий доходы физического лица, это справка НДФЛ либо от работодателя, либо от иного налогового агента.
4: Вы говорили, что вот такая активность и раньше была, но сейчас ее особенно видно.
3: Ну, наиболее, скажем так, заметное количество таких случаев мы наблюдаем примерно с марта этого года.
5: Екатерина Болдинова, Five Stones Consulting. Несмотря на то, что налогоплательщики обязаны подавать налоговые декларации в случае продажи имущества, получения дорогих подарков или крупных выигрышей, обязанность выяснять источники происхождения средств лежит именно на налоговой, говорит старший партнер консалтинговой компании O2Stream Сергей Матюшенков.
22: Такие случаи, в принципе, они всегда возникали, когда у физического лица вдруг появляется какой-то актив, а нет задекларированных доходов, на эту сумму нету. ФНС это может увидеть, ну и, соответственно, задавать вопросы. По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают. Ну, от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами, с от родственников помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Если говорить про то, что человек вдруг не задекларировал какой-то доход, тут недавно полученный, например, в 2025 году, и купил на эти деньги там себе какую-то квартиру, и говорит налоговая о том, что да, я за 2025 год заработал эти деньги, каким-то образом, но не задекларировал, но здесь, соответственно, налоговая в итоге может потребовать уплаты налогов, начисления пени, штрафов там и так далее. Тренд не новый. В принципе, налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Поэтому тренд не новый. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем, но пока законодательно именно налоговая должна это доказывать.
5: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании O2Stream. В самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Там подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
23: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО SZ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
26: В Ольвии, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
25: История денег на Business FM.
1: Золото мира.
6: Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось.
1: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии «Зеленые», завершив тем самым заверение списка всех 11 политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверил списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблоко», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партии «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». Вместе с тем, ЦИК еще продолжает проверки, которые могут повлиять на допуск участников кампании. В первую очередь, это работа по проверке наличия или отсутствия у них иностранных финансовых инструментов. Средняя цена бензина на АЗС в Нижегородской области снизилась до 74 рублей 30 копеек за литр, или на 1,65%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это первое недельное снижение цен на топливо в регионе после резкого скачка в конце июня-начале июля. АИ-92 подешевел до 69 рублей 13 копеек за литр, АИ-95 до 77 рублей 28 копеек. Дизтопливо также стало дешевле, его средняя цена снизилась до 79 рублей 45 копеек. Единственные марки топлива, рост цен на которые продолжается, АИ-98 и выше. В Нижегородской области численность большинства охотничьих видов животных остается стабильной, а по ряду из них наблюдается уверенный рост. Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, за последние 5 лет поголовье лося увеличилось на 29%, косули почти на 60%. Исключение составил лишь кабан. Его численность сократили на 88% в рамках борьбы с африканской чумой свиней, и сейчас она соответствует рекомендациям федерального центра. Как отметил министр, в регионе пресекается незаконная добыча и одновременно проводится комплекс биотехнических мероприятий для восстановления и сохранения фауны. Позитивным опытом министр назвал практику выплаты вознаграждений охотникам за добычу волков и лисиц. За последние 5 лет на эти цели из областного бюджета направлено более 7 миллионов рублей. Крупный пожар уничтожил конно-спортивный клуб «Аллюр» в Нижнем Новгороде. Трагедия случилась на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе. Погибли 3 лошади и 3 пони. Теперь около 70 животных остались на улице. Представители «Аллюра» рассказали, что многие лошади получили травмы и ожоги. Им нужны лечение, лекарства, корм и, самое главное, новый дом до наступления зимы. Нижегородцев просят оказать посильную помощь. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
26: Валюта.
8: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
10: Законодательное собрание Нижегородской области поддержало расторжение инвестиционного соглашения с ООО «Рассвет». Основанием стало не предоставление отчетности о ходе реализации проекта, предусмотренной условиями соглашений. При этом «Рассвет» не воспользовался предоставленной господдержкой в виде льготы по налогу на имущество. Напомню, инвестсоглашение с ООО «Рассвет» было заключено в 2019 году и предусматривало создание ягодного сада на 230 гектаров с выращиванием малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости с использованием современных технологий. Авиакомпания «Иш-Авиа» не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, и ее сертификат будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между Россией и С-7. Владеющее «Иж-Авиа» правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляют самолеты «Боинг 737». ВБ-банк отменил селлерам Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки продавцов, заявили в пресс-службе РВБ. Из-за атак беспилотников на логистические объекты Marketplace объявлял о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. Глава РВБ Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсации в компании заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. ВБ-банк и микрокредитная ВБ-финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Через век. Главные капиталы России. Братья Гукасовы. Состояние свыше 15 миллионов рублей. Армянские нефтезаводчики Павел Осипович и Абрам Осипович Гукасовы, по-армянски Пагос Осипович и Аршак Осипович Гугасянс, происходили из купеческой семьи, получили прекрасное образование и сделали состояние на нефтяных промыслах в Баку. Павел Осипович окончил Московскую практическую коммерческую академию и Дрезденский политехнический институт. Стоял во главе правления ряда крупных бакинских нефтяных и промышленных обществ, таких как Нефтяное Каспийское товарищество, Каспийский трубопровод, Электрическая сила и других. В 1906-1912 был членом Государственного совета от торгово-промышленной курии. Был почетным мировым судьей в Баку, гласным Бакинской городской думы и председателем попечительского совета бакинских коммерческих училищ. Павел Гукасов занимал руководящие должности в 13 российских компаниях, а его брат Абрам – в 7. Он окончил Лазаревский институт восточных языков, учился на физико-математическом факультете Императорского Новороссийского университета в Одессе и в Лейсопском университете. Был доктором естественных и философских наук. С 1899 года жил в Лондоне и представлял в Европе нефтяное дело своей семьи. Основал судостроительное общество «Болтинг Трейдинг Ко». Во время Первой мировой войны вернулся в Россию и возглавил судостроительный завод «Пелла» в Петрограде.
11: Сотрудничая с Ротшильдами и Нобелями, братья в то же время стремились потеснить иностранцев с Каспия, уступив в 1902 году фирме «Нобмазут» братьев Нобелей исключительное право на распространение мазута в России, они сумели создать в стране собственную сеть продажи других нефтепродуктов. Вместе с Монташевыми, Леонозовыми и Путиловыми в 1912 году участвовали в создании международного холдинга «Русская генеральная нефтяная компания». Оба заняли очень жесткую позицию по отношению к рабочему забастовочному движению. В 1905-1906 годах они участвовали в организации вооруженного подавления массовых забастовок, которые охватили нефтяные предприятия в Бакинском районе. После избрания в Государственный совет Павел Гукасов переехал в Петербург, вошел в ЦК партии прогрессистов, а в 1916 году возглавил крупный русский торгово-промышленный банк. После революции 1917-го Гукасовы уехали во Францию. В эмиграции Абрам Осипович основал в Париже крупную компанию по производству танкеров, занимался строительным бизнесом и издавал газету «Возрождение». Братья Гукасовы были активными деятелями контрреволюционной организации «Торгпром», представлявшей интересы российских собственников в эмиграции. Павел скончался в 1937 году во Франции, Абрам – в 1969 в Швейцарии.
14: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейный экспозиционный.

0: их опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
1: Культ наличности. На Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Collecting tombstones. Буквально с английского «коллекционирование надгробий». В банковской среде есть традиция, предписывающая руководству награждать своих сотрудников за успешно завершенные важные сделки. В основном наградами становятся разные статуэтки, которые в шутку называют надгробиями. Некоторые особо тщеславные банкиры коллекционируют такие статуэтки годами, чтобы затем выставить их на всеобщее обозрение как подтверждение собственной крутости. В обычной американской жизни фраза «collecting tombstones» может заменять собой привычное русскому уху «понты» и применяться, скажем, к человеку, который хвастается всем покупкой нового авто. Срочные переводы. На Бизнес ФМ. Британские ученые доказали. Курица появилась раньше яйца.
0: С помощью мощного компьютера ученые смогли смоделировать процесс создания яичной скорлупы. Оказалось, что главную роль при формировании скорлупы имеет белок, который вырабатывается в яичниках кур, и без него образование яиц невозможно. Вне куриного организма ему взяться просто неоткуда. Этот белок выступает в качестве катализатора для ускорения развития яичной скорлупы. Об этом протеине знают уже давно, но то, что без него процесс создания яйца невозможен, выяснилось только сейчас. Ученые надеются, что данное открытие может быть использовано в промышленных целях, например, при разработке новых материалов. Но главное, они нашли ответ на логический парадокс, над которым бились еще древние греки. Что было раньше, курица или яйцо? Курица.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Южный окружной военный суд признал жителя Краснодарского края Дениса Попова виновным в государственной измене, участии в террористической организации и содействии терроризмом, сообщает пресс-служба суда. Попов приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания по авиастроению заявил, что в России важно не допустить остановки конвейера по производству самолетов МС-21. Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов, и, конечно, важно не допустить остановку конвейера. Принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 35 года, сказал Мишустин о самолетах МС-21. Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории России непосредственно производителями. Испания и Марокко договорились в кратчайшие сроки организовать передачу марокканской стороне всех мигрантов, незаконно

0: проникших в испанский автономный город Сеута, сообщило агентство ЭФЭ. Ранее власти испанского автономного города потребовали от центрального правительства направить армию для охраны границы с Марокко на фоне массового притока мигрантов. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Еще два объекта в Валберис подверглись атаке беспилотников. В Пензенской области 15 БПЛА достигли склада «Маркетплейс», и 4 человека получили ранения, пожар локализован. Также дроны вновь ударили по логистическому объекту Валберис в Сарапуле, в Удмуртии. Там также возник пожар. Почему именно Валберис? Что делать с селлером и можно ли им как-то застраховаться? Премьер Польши Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. По его словам, это ракета Х-101, но нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, заметил Туск. Результатов на официальной экспертизе польская сторона пока не предоставила. И лесные пожары в Европе грозят стать крупнейшими в истории. По подсчетам властей, в этом году уже выгорело 254 тысячи гектаров территории. Больше было только в прошлом году. Больше всего страдает Франция и Испания. Мы поговорили с местными жителями, какой ущерб это наносит населению и местному бизнесу. Подробности на Business FM.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
1: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Новые атаки на логистическую сеть Валберис. Почему именно Валберис? Можно ли как-то застраховаться и что делать с селлером? Иван Медведев поговорил об этом с теми, кто в теме.
1: Business FM. Теми, кто в теме.
4: Сегодня у нас, к сожалению, опять самая горящая во всех смыслах этого слова тема – продолжающиеся атаки беспилотников на склады Wildberries. А с нами гендиректор Финфлея Ксения Рясова, чья компания от прошлых атак уже потеряла товаров на 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И, Ксения, смотрите, ранее в нашем эфире вы рекомендовали селлерам не забирать товары со складов Wildberries, и все звучало логично, потому что в суете на перемещениях селлер больше потеряет, он быстрее мог бы продать свои товары, но склады продолжают атаковать, а товары продолжают гореть. Ваша точка зрения не изменилась?
5: Вы знаете, просто если товара очень много, например, если товар был завезен на весь сезон осень-зима, то это имело смысл. Но если товар поставлялся так, как это делала компания Finflair, осторожно, аккуратно, на 2-3 недели продаж, то это было абсолютно бессмысленно, потому что Валберис быстро бы товар не собрал и не вывез. У него сейчас в приоритете отгружать товар покупателям. И поэтому вряд ли бы что-то изменилось. Мы просто дали скидки, Валберис дал СПП, и товар, который остался на складах, он продается очень быстро, там осталось, наверное, неделю оборачиваемости.
4: Реакция площадки на вот все эти печальные события, первая реакция, как вы ее оцените, вот именно как селлер?
5: Как селлер я оцениваю очень плохо, то есть коммуникация идет только вот каким-то дружеским каналом. Ну, я просто много лет дружу с топ-менеджментом и с владельцами, и поэтому я хоть какую-то информацию получаю. Честно говоря, хоть какую-то. И я знаю, что сами сотрудники были очень шокированы тем, что они выбежали на улицу, и к ним никто не приехал. Я прекрасно понимаю, что бизнес, строившийся годами, разрушен. Но все равно люди, главный актив компании любой, да, как покупатели, селлеры, так и сотрудники. И поэтому все-таки надо больше было коммуницировать с людьми вживую.
4: Ну, а если вот об этих атаках, которые осуществляются именно на Wildberries, понятно, что вопрос, прямо скажем, не по адресу, но все равно он обсуждается. Почему целями становятся именно склады Wildberries? Почему именно этот маркетплейс?
5: Ну, во-первых, еще не 5 августа, да, там нам обещал 40 дней ада, еще он продолжается пока что, поэтому никто не застрахован. Ну, я считаю, что Озон не бомбят, потому что акционеры Озона западные компании в том числе. Я вам хочу сказать, что, ну, как бы сегодня горел склад «3PL» рядом с «Валберисом». До этого горели тоже склады в Санкт-Петербурге рядом с «Валберисом». Поэтому не надо говорить, что горел только «Валберис». Просто «Валберис» много шума от того, что много людей пострадало, сейлеров, продавцов. А когда горит склад какой-то другой компании, то страдает именно эта компания. И если она не хочет говорить об этом вслух, значит, она не хочет говорить об этом вслух. А тут вынужденно это все вылилось на поверхность.
4: Смотрите, еще вот какая история. «Коммерсант» пишет, что на фоне всего происходящего Wildberries ищет свободные склады в Казахстане. Как вам кажется, если это так, то вообще у этой модели есть экономический смысл? Многие ли селлеры действительно могут позволить себе и будут согласны там переплачивать за вот огромное там дополнительное транспортное плечо, за проходы границ и так далее? В этом вообще есть логика?
5: Не, ну логика есть, она сейфти, да, товар этот, и что в Казахстане, что в Белоруссии. Но вопрос в другом, что в Казахстане, мы вот только сейчас закрываем бизнес в Казахстане, потому что отсутствует инфраструктура, у них нет складов. У них вообще нет складов в Казахстане, даже для тех бизнесов, которые уже есть. А для Wildberries, я думаю, там нет просто ни одного склада.
4: А Беларуси?
5: Беларуси, наверное, есть. Там очень много инвестиций было китайских. Я думаю, что в Беларуси это есть скорее.
4: А многие ли селлеры российские могут позволить себе перейти на работу со своего склада? Ну, то есть сначала как бы его, наверное, как-то заиметь, то есть арендовать или купить быстро? Или это далеко не всем под силу?
5: Далеко не всем под силу. У нас есть собственный склад. Мы подключены на Wildberries ФБС, это так называемый. То есть мы можем торговать со своего склада, но дальше это все поступает на распредцентры того же самого Wildberries, которые точно так же могут разбомбить ночью. Поэтому те же яйца, ведь право, что называется.
4: Понятно. Ну и еще мы видим, что страхование от БПЛА, ну, пока оно просто не работает, очевидно, да? А как вам кажется, вот в текущих условиях это вообще возможно, чтобы такой инструмент заработал? Или все сейчас об этом говорят, но это так разговорами и останется?
5: Сейчас ситуация совершенно не зависит ни от Wildberries'а, ни от страховой. И все прекрасно понимают, от чего сейчас зависит ситуация. И просто уши прижали, все и ждут, чем это закончится.
4: Еще об одной вещи хочу спросить. Сейчас вот по всей стране идет активная кампания в поддержку и Wildberries, и сейлеров Wildberries. Людей призывают лишний раз там что-то заказать. Вот на ваших продажах, непосредственно на ваших, вы видите эффект? Заказов на Wildberries стало больше? Или, может быть, там сохранилось, но сократилось по другим каналам?
5: Знаете, я, наверное, первая сразу после того, как разбомбили склад в «Электростали», у нас там больше всего было товара. Я обратилась к своим подписчикам, а потом компания «Финфлэр» обратилась ко всем нашим подписчикам с просьбой что-то купить нужное, да, и хорошее для себя. Просто поддержать бренд, если они имеют такую возможность, если они его любят. А я могу сказать, что очень многие действительно это сделали. И кто-то, как ни парадоксально, сделал это на Wildberries, кто-то на нашем сайте, кто-то в наших розничных магазинах. Я просто потом получала в свои соцсети ответы, что купил, понравилось, классная вещь, спасибо, действительно, футболки классные. Вот, от посторонних людей. Поддержка была. И на Wildberries мы видим, что, несмотря на то, что остаток уже половина товара разбомбили, даже больше половины, так еще и, в общем-то, товар вымывается, а выручка, заказы падают слабо. То есть товар просто выносят с Wildberries очень бодро покупателям.
4: Ну и что касается поддержки государства, сейчас, насколько мы все понимаем, этот вопрос обсуждается. А как вам кажется, кого в первую очередь сейчас должно поддержать государство, площадку или продавцов, с учетом того, какие инструменты у государства для этого есть, и как она должна выглядеть, вот эта поддержка, здесь и сейчас в идеальном варианте?
5: Ну вот нас, например, сегодня поддержал Т-банк. У нас было на завтра гашение 4 миллиона, они нам перенесли его на декабрь. Частный банк не должен был, но он это сделал. А государственный ВТБ пока что нам ничего не предложил. Ну, посмотрим. Вот. Мне кажется, что тут дело каждого, банка, учреждения, государства, поддержать чем может. И вот тогда как бы есть шанс, что все это не накроется каким-то ужасом, да? Поэтому каждый делает, если будет делать, что может, поддержит там, где может, то как бы мы все и выживем. Ну, почти все.
4: Ну и последний вопрос, который звучит как самый простой, но на самом деле понятно, что это самый сложный, ответов нет ни у кого, но а что делать сейлерам сейчас? Базовые какие-то, может быть, рекомендации, которые вы уже успели для себя понять и выработать?
5: Я считаю, что единственное, что в этой ситуации надо делать, это сохранить свое здоровье психическое и физическое. Поэтому я увеличила количество спорта в день. И очень сильно рекомендую это сделать сейлерам. Потому что если они будут плакать, рыдать, у них начнется депрессия, то точно ничего хорошего не будет. Сейчас надо выжить. И потом мы подумаем, как нам жить дальше, как нам выживать и что нам строить.
4: Ну что ж, большое вам спасибо, и надеюсь, что эту больную тему мы перестанем обсуждать как можно раньше.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской ракетой Х-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. Впрочем, нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, заметил Туск и добавил, что поляки были готовы сбить ее, если бы она продолжила свой полет. Результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
1: Подробности.
6: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле в районе села Тарнава колония Люблинского воеводства была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16, он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
2: Ранее Минобороны России подтвердила ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову. В частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала.
1: Реклама.
8: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Шеф! Заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
10: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
11: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарад 253-671.
12: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Курс истории или история курса.
15: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
14: Курс истории или история курса на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Российская сеть дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи. Как сообщили в торговом представительстве России в Сеуле, первый магазин откроется под брендом Price Fit. Первый супермаркет планируют запустить уже этой осенью в городе Хвасон. В перспективе компания рассчитывает открыть до 200 магазинов по всей стране. Сейчас сеть «Светофор» уже работает более чем в 20 странах. Авито-услуги запустили специальный фильтр для поиска специалистов по искусственному интеллекту. Новая функция позволяет быстрее находить исполнителей, которые занимаются разработкой чат-ботов, корпоративных ИИ-ассистентов и интеграцией нейросетей в бизнес. Одновременно на платформе появилась отдельная категория ИИ-решения нейросети. Компания отмечает, что спрос на такие услуги продолжает расти. Уже около четверти заказчиков в этом сегменте – представители бизнеса. А число просмотров объявлений после запуска новой категории увеличилось на 20%. «Магнит» открыл в Омске первый в Сибири дарк-стор сети «М-косметик», полностью ориентированный на онлайн-заказы. Ассортимент нового объекта насчитывает более 25 тысяч товаров, а в ближайшее время его планируют увеличить до 40 тысяч. В компании отмечают, что формат будет развиваться. После запуска первых дарк-сторов в Краснодаре, Тюмени и Омске «Магнит» намерен открыть новые объекты в других регионах. Стоимость проекта не раскрывается. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 18.48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Российский фондовый рынок, начав день с роста, к вечеру ушел в снижение. Перед закрытием индекс Мосбиржи теряет 0,4%. Индекс торгуется немногим выше 2200 пунктов. Обсудим. У нас на прямой связи Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Илья, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
2: Ну что ж, в первой половине дня бодренько стартовали, доходили до 2280 пунктов, затем началась коррекция, которая вечером усилилась. Ну вот что это? Коррекция к росту, которую стоит выкупать, или это начало, что называется, поиска нового дна?
18: Ну, я думаю, что глобально дно мы все-таки уже видели, ну, во всяком случае. И то, что мы сейчас наблюдали вот, последние дни, за исключением сегодняшнего, это как раз-таки, наверное, вот это в первую очередь и была коррекция, да, от безумной перепроданности российского фондового рынка. Сейчас же те, кто что-то выкупал, фиксируют прибыль. То есть сказать, что какие-то были там, события сегодня, которые там, на рынок повлияли, наоборот, мы видим, что даже там, немножко может застопориться история с новыми санкциями против России. То есть какого-то такого негатива большого нет, но если посмотреть в принципе на рынок и с точки зрения акций, и с точки зрения облигаций, то, что вот росло, люди активно покупали сегодня, видимо, там во второй половине дня, плюс эффект пятницы, выходных и так далее, чего там ожидать никто не знает, решили немножко зафиксироваться, довольно хорошие были у всех дни с точки зрения прибыли, поэтому, наверное, я бы сказал, что это просто фиксация.
2: Угу. Ну и до каких отметок мы можем так откорректироваться на ближайшие дни?
18: Я думаю, что какого-то чего-то серьезного не будет, может быть, там завтра там, тоже начнем день с там, небольших продаж, но в целом это вот будет где-то вот ровно, пока, наверное, уровень там 2100-2150 по индексу Мосбиржи, это вот такой какой-то там уровень, куда мы можем попробовать свалиться, да, но вот там то, что было ниже 2000, пока как бы это не просматривается, для этого нужны какие-то там большие серьезные события. Есть отдельные вещи в отдельных бумагах, да, там, мы видим, там, например, Озон очень там, сильно продают, но там, наверное, это какая-то корреляция с тем, что происходит вокруг Wildberries. А вот в целом, если мы говорим про широкий рынок, то здесь, наверное, там, еще, может быть, кто-то что-то подфиксирует. Каких-то больших маржинальных позиций, наверное, никто не брал в широком рынке, поэтому, в принципе, продавливать его куда-то ниже тоже у людей особых возможностей нет.
2: Ну и сегодня были героические покупки. Ну вот акции Сегежи взлетали на 40%, ну сейчас они там на 25% на закрытии выросли, что тоже как бы не совсем мало. Кому вдруг так понадобилась Сегежа?
18: Скорее всего, это просто закрытие коротких позиций. Здесь нету какой-то там большой идеи. Может быть, там эта история связана там с вопросами, что там, в принципе там кто-то ожидает, что там, не знаю, закроют шорты или повышение требований маржинальных по бумаге. Но в любом случае это выглядит пока что, да, пока что это выглядит как закрытие коротких позиций. Бумага не ликвидная, в принципе, да, если мы говорим не какие-то голубые фишки, то ликвидности не всегда и не везде хватает в акциях, и вот просто на этом отсутствии ликвидности все и продают. Мы такие уже примеры в этом году видели.
2: Угу. То есть может случиться история, как с Европланом, который на закрытии шортов подскочил вот два раза.
18: Да, совершенно верно.
2: На текущей коррекции, ну, как вы считаете, коррекция, какие бумаги имеет смысл докупать?
18: Ну, я бы сказал, что как бы на российском рынке не так много идей. Если мы говорим про рынок акций, очевидным выбором является Сбербанк, да, вообще в целом финансовый сектор. Ну, если как бы брать вообще, если брать локально, то, наверное, я бы сказал, что это Сбербанк. Высокие реальные ставки – это всегда про то, что надо смотреть, кто эти высокие реальные ставки зарабатывает. И зарабатывают банки, а отдает обычный бизнес. Поэтому пока у нас есть там высокие реальные ставки, то банки выглядят как наилучшие идеи. А среди них, наверное, наилучшей идеей является Сбербанк.
2: Ну да, когда всем плохо, банкам почему-то у нас хорошо, хотя, с другой стороны, это может привлечь внимание правительства, еще дополнительно их обложить налогами, вот, чтобы слишком сильно не выделялись. Такой риск, на ваш взгляд, он реален?
18: Он, я думаю, что реален, мы уже это видели в некоторых других, да, историях. Это сделать чуточку сложнее, чем, скажем, обложить какое-то предприятие, какого-то производителя чего-то, да,
2: потому что... Но тут сразу можно всех, чтобы да, было справедливо.
18: Я имею в виду не конкретный банк, а имеется в виду то, что есть история, что банк — это вещь такая, где есть различные переоценки, это все-таки финансовые активы, да, поэтому не так всегда просто изъять капитал, ну, то есть, условно говоря, изъять там дополнительные какие-то деньги у банков, чуточку сложнее. Но, опять-таки, когда я говорю чуточку сложнее, это не то, что невозможно, а примеров того, когда правительство достает козырную карту и говорит, что мы деньги хотим получить не в виде дивидендов, а в виде налогов. Мы такое видели и в 2022 году, и далее. Поэтому я этого никоим образом не исключаю. Поэтому, в принципе, по рынку акций я был бы осторожен, тем более, когда у вас есть прекрасная альтернатива в виде каких-то долговых инструментов, которые приносят понятный процент.
2: Ну вот, как вы считаете, вот эти долговые инструменты, ну, имеется в виду облигации, они сейчас не будут вновь высасывать рынок, и в результате крупные деньги просто из фондового рынка продолжат бежать?
18: Ну, во-первых, мы видим, что у вас, например, если мы говорим про акции, то туда притока денег-то и по сути своей нет. И вот эти все росты, падения бумаг, они происходят просто как переток между различными секторами. Нефть поросла, идет приток в нефтянку, отток откуда-то, нефть падает, продают нефтянку, покупают что-то еще. И долговой рынок, там есть все-таки большие игроки в виде банков, есть даже физические лица стали их больше покупать. И когда мы видим, что у вас государство готово платить там, 14, 75, 15,5% годовых, а банки по депозитам предлагают 12-13, то по большому счету почему бы не дать в долг более надежному заемщику. Но, разумеется, когда государство активно нуждается в деньгах, это всегда история, что оно за счет выпуска своих долговых инструментов высасывает, условно говоря, деньги не только из рынка акций, а от других заемщиков, неважно, насколько они хорошие, просто государство является самым качественным.
2: Спасибо. Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Итак, индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2209 пунктов. Падение, ну, почти процент с третьего.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они и трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
19: Летом на бизнес FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
20: 18 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Уликулеев. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В четверг Медведев принял участие в молодежном форуме «Гвардейск», где напутствовал молодых гвардейцев-добровольцев спецоперации перед отправкой на передовую. Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На совещании рассматривался вопрос с оперативной помощью партнерам-продавцам компании РВБ, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы, сообщила пресс-служба правительства. Румыния не собирается останавливать работу двух ГЭС на Дунае, несмотря на низкий уровень воды в реке, заявил руководитель филиала компании гидроцентрали Портиле де Флер Драгош Новак. Он отметил, что на сегодняшний день ГЭС вырабатывает вдвое меньше электроэнергии, чем обычно в июле-августе. Он пояснил, что работа ГЭС не влияет на объем воды в реке. Две ГЭС на Дунае, входящие в филиал компании, производят от 10 до 15% объема электроэнергии Румынии.
0: Страны-участницы УЕФА договорились бойкотировать чемпионат мира в ответ на новый проект ФИФА. Все 55 ассоциаций, включая РФС, отказались от участия в турнирах Международной федерации футбола. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Он не продается, говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания организации. ФИФА намерена продать 20% своих медийных и коммерческих прав частным инвесторам за 4 200 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов, а накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как все это повлияет все же на мессенджер и его пользователей? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров компании, а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм как юрлица, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга. Ранее ведомство вынесло Дурова в список экстремистов и террористов. Это означает, что самому Дурову запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба. Накануне основателю Телеграм были предъявлены обвинения по статье о содействии террористическим деятельности. Также звучала формулировка, что он, цитата, объявляется в международный розыск. В ФСБ уточнили, что Телеграм не удалял каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы для вовлечения россиян в террористическую деятельность. Пользователям Телеграм России в связи с этим пока переживать не о чем, уверена медиа-юрист Светлана Кузеванова.
22: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими. Вот в случае, если Телеграм признают экстремистским, тогда запрещено будет там размещать рекламу, ровно так же, как запрещенным Инстаграм. Запрещено будет покупать платные подписки, потому что это может быть расценено как финансирование экстремизма или терроризма. Запрещено будет демонстрировать логотипы экстремистской организации. И при упоминании нужно будет ставить соответствующую пометку.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. Многие юристы согласны с тем, что претензии к Дурову лично не должны транслироваться на Телеграм как минимум автоматически, но что покажет практика, пока никто не знает. Так, юрист, эксперт в области международного права Александр Трещев уверен в том, что цепочка рано или поздно дойдет и до мессенджера.
23: Платежи в Телеграм, оплата подписки премиум может быть расценена как финансирование терроризма. Также стоит всем приостановить автоплатежи, и с карты, которые привязаны к Телеграм, лучше уже отвязать от этого. Поэтому на сегодняшний момент пока что ситуация тревожная, Дума требует разъяснений. Также я не исключаю, что Павел Дуров на это отреагирует уже не средним пальцем, а более конструктивным предложением, потому что для него это серьезный удар. До полной блокировки, скорее всего, не дойдет. Полная блокировка ударит по всем, включая военных и бюджетников. Поэтому я думаю, что никаких резких телодвижений не будет происходить ни сегодня, ни завтра. А через 2-3 дня мы увидим первые результаты. Многие юристы считают, что обвинение Дурова никак не связано с его юридическим лицом. Я так не считаю. Я убежден, что в данном случае все будет распространяться по цепочке, идти последовательно.
2: Александр Трещев, эксперт в области международного права. Пока прямые угрозы просматриваются только в отношении активов Павла Дурова в России, однако публично о таковых ничего не известно. После ухода из ВКонтакте в 2014 году он продал свою долю, и с тех пор его имя не фигурирует среди владельцев крупных российских юрлиц, какой-либо недвижимости Дурова в России, также нет никаких данных. Можно сказать, что у Дурова точно есть активы лишь в одном российском банке, в банке спермы частной московской клиники. Главу компании «ФК» Валерия Кустова суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров группы компании «ФК», а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем под названием «Транспорт будущего».
3: Подробности. «ФК» – это группа компаний в сфере масложировой промышленности. Она является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Председатель совета директоров и основной акционер «ФК» – миллиардер Валерий Кустов. Его отправили под стражу 29 июля. Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «ФК» Евгений Лишенко, а еще ранее замгендиректор Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании «ФК» Владислав Романцев. Кроме того, по тому же делу была отправлена под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчене. Главу ФК Кустова и топ-менеджеров ГК подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а замглавы Минпромторга – в растрате в особо крупном размере. Уголовные дела связаны с реализацией проекта «Транспорт будущего». Эта компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы. Ее бывший генеральный директор, а также бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко также был арестован в мае этого года. Компания «Транспорт будущего» начала свою работу в 2021 году. Изначально проект развивали при участии членов совета директоров ГК «ФК», но затем компания продолжила работу как самостоятельный разработчик. Общий объем инвестиций в «Транспорт будущего» оценивался примерно в 7 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов было направлено на создание производственной инфраструктуры и на разработку новых моделей. К концу 2024 года проект планировал выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 в Белгородской.
2: Глава ГК «ФК» Валерий Кустов, согласно статистике Forbes, находится на 144-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние превышает миллиард долларов. В январе 2025 года площадку «Транспорта будущего» в Самарской области посетил Владимир Путин. На тот момент еще занимавший пост главы компании Юрий Казаренко тогда заявил президенту, что мощности проекта позволяют выпускать практически любые детали для ППЛА. Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить вопросы получения денежных средств, на которые приобретено имущество, вопрос сдачи такого имущества в аренду, вопрос получения дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но последние месяцы стал более явным, говорит партнер, руководитель налоговой практики юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
4: Такие кейсы у нас есть, причем я не могу сказать, что их не было раньше. Налоговый орган, в принципе, всегда проверял, как это говорится, сочетание, соотношение доходной и расходной части в жизни налогоплательщика. Но вопрос в том, что раньше такой активности мы видели сравнительно немного и только по каким-то большим товарищам, где очень сильно было заметно. А теперь, в принципе, это уже стало таким постоянным трендом. Здесь все работает следующим образом. Если налоговый орган получает информацию о том, что налогоплательщик совершил крупную сделку, приобрел, например, дорогой объект недвижимости или дорогое транспортное средство, в общем, назовем это предметами роскоши. И при этом налогоплательщик показывает справку НДФЛ, в которой у него дохода, ну, максимум 100 тысяч рублей в месяц или даже меньше, или вообще нет каких-то официальных доходов, то, конечно, возникает вопрос, откуда у него, собственно, возникли деньги. Налоговый орган имеет право эти вопросы задавать.
5: А среди вот этих документов это что предполагается?
4: Либо это декларация НДФЛ, которую сдает налогоплательщик, если у него есть доходы из серии по договорам гражданско-правового характера, сдачу в аренду недвижимости, ну и какие-то его собственные неритмичные доходы, например, доходы по брокерским счетам за рубежом. И второй документ, подтверждающий доходы физического лица, это справка НДФЛ либо от работодателя, либо от иного налогового агента.
5: Вы говорили, что вот такая активность и раньше была, но сейчас ее особенно видно?
4: Ну, наиболее, скажем так, заметное количество таких случаев мы наблюдаем примерно с марта этого года.
2: Екатерина Болдинова, Five Stones Consulting. Несмотря на то, что налогоплательщик обязан подавать налоговые декларации в случае продажи имущества, получения дорогих подарков или крупных выигрышей, обязанность выяснять источники происхождения средств лежит именно на налоговой, говорит старший партнер консалтинговой компании O2Stream Сергей Матюшенков.
1: Такие случаи, в принципе, они всегда возникали, когда у физического лица вдруг появляется какой-то актив, а незадекларированных доходов на эту сумму нету. ФНС это может увидеть, ну и, соответственно, задавать вопросы. По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают. Ну, от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами, от родственников помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Если говорить про то, что человек вдруг не задекларировал какой-то доход, тут недавно полученный, например, в 2025 году, и купил на эти деньги там себе какую-то квартиру, и говорит налоговой о том, что да, я за 2025 год заработал эти деньги каким-то образом, но не задекларировал, но здесь, соответственно, налоговая в итоге может потребовать уплаты налогов, начисление пени, штрафы там и так далее. Тренд не новый. В принципе, налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Поэтому тренд не новый. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем, но пока законодательно именно налоговая должна это доказывать.
2: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании O2Stream. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Там подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
6: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги.
24: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
8: История денег на Business FM.
25: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте Так, мол, и так, мол. Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Центробанки разных стран мира во втором квартале резко нарастили закупки золота до рекордных для этого периода 289 тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Рекордный спрос был обеспечен активными покупками Польши, которая приобрела 51 тонну золота. Китай закупил 33 тонны. При этом общий годовой объем покупок, вероятно, окажется ниже прошлогоднего из-за слабого старта, говорится в статье. В первом квартале центробанки приобрели всего 57 тонн, на 187 тонн меньше, чем прогнозировалось. Это самый низкий показатель для начала года более чем за десятилетие. В России с 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Однако возможен суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. При этом с согласия водителя разрешается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. При длительности смены свыше 4 часов водителям должен быть выделен перерыв не менее получаса и не более 2 часов, а при ее длительности свыше 8 часов допустимо предоставление 2 перерывов. Еженедельно водители должны отдыхать не менее 45 часов. В Нижегородской области по итогам первого полугодия стало меньше зарегистрированных преступлений. Показатель снизился на 18%. Общее количество правонарушений уменьшилось более чем на 3000 случаев. В частности, стало меньше случаев умышленных убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. В МВД связывают положительные изменения с профилактической работой, а также контролем за гражданами, ранее имевшими судимость. Минград области согласовал архитектурно-градостроительный облик нового медицинского центра, который будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Трехэтажное здание амбулаторно-поликлинического центра возведут на пересечении проспекта Бусыгина с улицами Газовской, Детской и Мельникова. Фасады центра будут выполнены из композитных панелей белого, серого и светло-серого цветов в сочетании с керамогранитом, имитирующим текстуру камня. Почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете. В ходе опроса 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых. Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. Около 44% признали, что никогда не проверяли такие настройки. Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю. Пользователи также опасаются потери денег, отправки сообщений от их имени, а также публикацию интимных фотографий и личной переписки. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
25: Валюта.
10: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
9: Законодательное собрание Нижегородской области поддержало расторжение инвестиционного соглашения с ООО «Рассвет». Основанием стало не предоставление отчетности о ходе реализации проекта, предусмотренной условиями соглашений. При этом «Рассвет» не воспользовался предоставленной господдержкой в виде льготы по налогу на имущество. Напомню, инвестсоглашение с ООО «Рассвет» было заключено в 2019 году и предусматривало создание ягодного сада на 230 гектаров с выращиванием малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости с использованием современных технологий. Авиакомпания «Иш-Авиа» не смогла устранить замечание Росавиации к безопасности полетов, и ее сертификат будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между Россией и С-7. Владеющее «Иш-Авиа» правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляют самолеты «Боинг 737». ВБ-банк отменил селлерам Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки продавцов, заявили в пресс-службе РВБ. Из-за атак беспилотников на логистические объекты Marketplace объявлял о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. Глава РВБ Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсации в компании заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. ВБ-банк и микрокредитная ВБ-финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
15: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября».
25: партия придерживалась умеренных конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
14: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
25: Высокая температура воздуха вызывает диабет и ожирение. Ученых интересовало, как изменение температуры окружающей среды влияет на состояние здоровья. Согласно предыдущим исследованиям, повышение средней температуры на 1 градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом второго типа. Вероятно, это объясняется тем, что в условиях повышенной температуры

0: получается миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ballpark figure.
1: Дословно перевести это словосочетание с английского довольно сложно. Самый близкий по смыслу перевод – стадионная цифра. К началу 20 века бейсбол приобрел в США бешеную популярность, благодаря чему английский язык пополнился множеством спортивных метафор. Так, например, выражение «ballpark figure» подразумевает ситуацию, когда мяч вылетает за пределы игровой площадки, и его точное местонахождение определить невозможно. Бизнесмены и экономисты стали пользоваться этим термином для обозначения грубых подсчетов или приблизительной оценки стоимости.
0: Срочные переводы на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Аж $2000 штрафа вынуждены будут заплатить автонеряхи в городе Минитонка, американский штат Миннесота. Грязь на покрышках, а тем более прилипший к ним мусор, не оставляет местных блюстителей порядка равнодушными. Так город борется за чистоту. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Южный окружной военный суд признал жителя Краснодарского края Дениса Попова виновным в государственной измене, участии в террористической организации, содействии террористам, сообщает пресс-служба суда. Попов приговорен 25 годам колонии строгого режима. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиаотрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаний будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Премьер также указал, что правительство направит 2 миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. 114-300. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил власти Кипра и Болгарии о недопустимости предоставления своих военных баз для совершения военных действий в отношении Ирана, говорится в телеграм-канале министра. По словам Аракчи, любая страна, содействующая актам агрессии против Ирана, должна быть готова понести ответственность за свои действия. Аракчи провел два телефонных разговора с главами МИД Кипра и Болгарии Константином Комбусом и Велиславой Петровой Чамовой. Уровень воды в Рейне в районе нидерландского населенного пункта Лоббит провинции Гельдерланд опустился до самого низкого значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры и по управлению водными ресурсами королевства. Подчеркивается, что нехватка воды уже затронула судоходство и промышленность. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Премьер Польши Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. По его словам, это крылатая ракета Х-101, но нет оснований полагать, что Польша была ее целью, заметил Туск. Результат

0: официальной экспертизы польской стороны пока не предъявила. Что дальше? Россия установила рекорд по производству устриц, поднявшись на 14 место в мире, подсчитали в ООН. Всего в 2024 году в России было произведено 5600 тонн устриц. Как такие данные комментируют владельцы устричных ферм? И учиться в Китай. Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на треть, рассказали Business FM эксперты. С чем это связано? Подробности на Business FM. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российской ракеты на польской территории. На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской ракетой Х-101, заявил Туск, открывая заседание кризисного штаба в Люблине. При этом нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты, заметил Туск и добавил, что поляки были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Результатов официальной экспертизы польская сторона не предоставила. Туск признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили.
1: Подробности.
2: Оперативное командование польской армии заявило, что в районе 4 утра в воздушном пространстве на юго-востоке Польши был обнаружен неопознанный объект. Впоследствии в поле в районе села Тарнава колония Люблинского воеводства была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки объекта. Это около 90 километров от границы с Украиной. Министр обороны Польши назвал наиболее вероятной гипотезой, что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. Был поднят истребитель F-16. Он проследил за одной из ракет и зафиксировал момент ее падения в незаселенной местности. Польская армия также заявила, что системы ПВО зафиксировали по меньшей мере дюжину ракет над Западной Украиной, представляющих потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.
0: Ранее Минобороны России подтвердила ночные удары по военным объектам и логистике на Украине. Основные удары наносились дронами и ракетами по районам Киева и Львова, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Сегодня ночью на территорию Польши залетел некий объект, который на данный момент идентифицируется как российская крылатая ракета Х-101. Это ракета воздушного базирования большой дальности. Ночью был нанесен массированный удар разными средствами поражения по Львову, в частности, это недалеко от Польши, и по другим объектам на территории Западной Украины. Теоретически возможен залет каких-то наших аппаратов, скажем так, либо в результате работы украинской радиоэлектронной борьбы, либо в результате повреждения средствами ПВО, либо просто из-за технической неисправности. И вот в данном случае объект упал на территории Польши, упал в поле, никаких повреждений, никаким строением или тем более жертв нету. Единственное, пока нету детальной информации о остатках этого объекта, по которым можно точно установить, что это именно за объект. Но Польша сообщает, что это была крылатая ракета. Это Х-101. Сложно говорить о каких-то провокациях, потому что с огромной вероятностью это либо техническая неисправность, либо результат работы украинской ПВО. Мы теперь знаем, как Польша будет реагировать в случае, если на ее территорию будут попадать дроны, либо крылатые ракеты. То есть, да, будут работать самолеты ПВО F-16, возможно, будут задействованы какие-то еще средства ПВО, но на этом, мне кажется, инцидент исчерпан, но вполне вероятно, что будут какие-то дипломатические демарши со стороны Польши.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российская сторона заявление Польши о падении российских ракет на территории республики пока не комментировала. Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-фэм-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
4: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первую первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китайязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
5: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданные онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
4: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
6: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
4: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
7: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
4: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Данные публикуются с временным лагом, а в продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН подсчитали, что объем вырос почти на 10%, достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. На бумаге данные позитивные, но насколько они достоверны, вопрос, говорит владелец медийно-устричной фермы «Аквополис» в Крыму Сергей Кулик.
8: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это я имею в виду по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
9: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? в целом?
8: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет низом полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищник, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже 3 линии из 19 восстановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через 2 у нас уже опять появится наша продукция.
0: Сергей Кулик, владелец медийной устричной фермы «Акваполис» в Крыму. Мировым лидером по добыче устриц остается Китай. Там в 2024 году выловили свыше 7 миллионов тонн. В тройку также входят Южная Корея и США. В России развивать устричный бизнес непросто, но сложности есть и у тех предпринимателей, кто поставляет импортную продукцию в те же рестораны, говорит гендиректор рыбной торговой компании «Наутилус» Дмитрий Шенгерский.
10: Сейчас просто упали обороты. Наш бизнес параллельно запараллелен с ресторанным бизнесом. Если в ресторане, в ресторанном бизнесе падают объемы, соответственно, потребление, значит, и у нас падают объемы продаж. А мы, опять же, в основном импортные устрицы. Это, соответственно, Намибия, это ЮАР, это Арабские Эмираты, это Марокко, это Тунис, специально разрешенный ввоз. Поэтому в рестораны едят импортные устрицы. В России практически невозможно выращивать качественные устрицы. На море то, что выращивают, ну, у людей получается, но это большим трудозатратами получается у людей все. Ну, они молодцы, конечно, в этом вопросе. Но они дают локальную устрицу, которая, в принципе, их объемы позволяют кормить, допустим, в сезон Крым, в нормальный сезон. А то, что касательно Приморского края, того или Дальнего Востока, в общем, объединять нельзя ни в коем случае, потому что в регионах, таких как Магадан или Камчатка, устриц нет вообще. Линии они есть, но на производственном виде, только в диком виде. И то там экологи звонят в колокола насчет расхищения из лагуны Буссе, устриц и так далее, оставьте их в покое. А Приморский край — это действительно тот край, в котором есть и приливная отливная зона, и прилив-отлив в океане, есть температура, погода более-менее подходящая к выращиванию устриц. Вот там можно достичь каких-то результатов. Но там не так много компаний, кто этим занимается. Зачем, когда есть Китай под боком, который дает дешевый продукт? Чем могут вырастить там сегодня условиях
0: бизнеса? Дмитрий Шенгерский, гендиректор рыбной торговой компании «Наутилус». Весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявили, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, меди и устриц в 10 раз. В прошлом году лидером по объемам выращивания аквакультур стало Приморье, второе место заняла Мурманская область, а третье — Краснодарский край.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Курс истории. Или история курса.
13: Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, которые обменивали по курсу 1000 реалов за один крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену Крузейра пришел новый Крузейра, потом Крузада, следующим стал Крузейра Реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский Реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате 1 Реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп, и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Ижавиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза, и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский фондовый рынок, начав день с роста, закончил его снижением. Индекс Мосбиржи на основных торгах потерял 0,3%, закончив день отметки 2210 почти пунктов. Нефть сегодня от вчерашнего заметного роста перешла к небольшой коррекции. Сейчас Brent теряет почти 1,5% и торгуется близ $89.5 за баррель. Обсудим у нас на прямой связи Наталья Пырева, глава аналитического департамента «Цифра» брокера. Наталья, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
0: Ну что ж, сегодня мы с утра доходили до отметки в 2280 пунктов, но и от нее покатились вниз. В итоге день завершили снижением. 0,3%, конечно, к предыдущему росту это пока немного. Но вот главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
9: Я полагаю, что все-таки нет пока ожиданий того, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. А в то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал о том, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого, да, как бы решения с пониманием того, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что, да, прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы, да, штурмовать новые вершины, да, там, повышаться, все же нет. Но и надеюсь на то, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут восстанавливаться. То есть вот глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
0: Ну и докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз от сегодняшних, скажем так, максимумов?
9: Ну, я полагаю, что мы можем вполне вернуться там к 2100 чуть выше, но все же считаю, что ну как бы вот эти уровни ниже, они были критическими, и мы из них вышли. Ну, во всяком случае, если мы не получим, да, каких-то существенно негативных оснований к тому, чтобы опускаться вновь к уровням 2022 года.
0: Сегодня среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть вчера сильно выросла, там процентов на 7-8 росла, а сегодня скорректировалась всего-то на 1,5, торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
9: Вы знаете, я полагаю, что рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие, да, все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, ну, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, он отчасти, да, там значительно нивелирован вот последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. И я думаю, что ну вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность в то, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, то, ну, вероятно, конечно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, ну, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются, ну, на существенно, как бы, более низких уровнях, чем там их какая-то среднеисторическая, да, оценка, несмотря, да, вот, на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
0: Ну и сегодня рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Вчера мы подходили к отметке 80, приближались, но вот сегодня 79,30 примерно вечером. Вот этот, можно ли говорить о том, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? Ну вот я напомню, вчера мы... рубль упал примерно на процент, позавчера примерно так же. Вот не можно, можно ли говорить о развороте рубля и как сильно это будет бить по фондовому рынку?
9: Я полагаю, что сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду, ну, как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и, да, там, потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда, да, вот просто так совпало, что в определенной точке, ну, в общем-то, нет этой ликвидности в рынке. Это первый момент. Второй момент – это, в общем-то, обстановка вокруг США и принятого вчера решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но как бы глобально мы все равно услышали, увидели о том, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что, в общем, сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. Вот, и индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал, и, ну, здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Вот, поэтому после вот какой-то вот этой вот волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте там августа валюта несколько стабилизируется, и, ну, прям какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем.
0: То есть не ждаете ни сильного укрепления рубля, ни сильного падения, по крайней мере, в августе?
9: Да, сильного укрепления точно пока не ожидаем. Но и в принципе,
0: обычно август
9: да,
0: такой падающий может... месяц для рубля. Но сейчас у нас уже такие факторы как
9: мы сейчас,
0: не
9: да,
0: действуют. Да.
9: Живем как бы в какой-то новой реальности, и нельзя уже полагаться на паттерны исторические. Вот. Ну, то есть пока я вот в принципе предполагаю, что на, да, там, в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
0: Спасибо, Наталья Пырева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Ну, я отмечу, что по итогам торгов на Мосбирже юань снизился к рублю на 3%, 1,75 курс и 79,30 примерно кросс-курс на доллара.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. Мультимедиа-арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+.
14: Знай меру. Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. Знай меру. На Бизнес ФМ.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 кВт-часов летом хватает на вполне приличные 150 км пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 км пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на два мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший, уютный домик. Во втором ряду два капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
1: Тест-драйв на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Киев атаками на Запорожскую АЭС подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию с вредом для Европы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Премьер России Михаил Мишустин в рамках совещания по авиастроению заявил, что в России важно не допустить остановки конвейера по производству самолетов МС-21. Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов, и, конечно, важно не допустить остановки конвейера. Принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 35 года, сказал Мишустин о самолете МС-21. Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газовили, которые вывозятся с территории России непосредственными производителями. Румыния не собирается останавливать работу двух ГЭС на Дунае, несмотря на низкий уровень воды в реке, заявил руководитель филиала компании «Гидроцентрале» Портили де Флер Драгош Новак. Он отметил, что на сегодня ГЭС вырабатывает вдвое меньше электричества, чем обычно в июле-августе. Новак пояснил, что работа ГЭС не влияет на объем воды в реке. Две гидроэлектростанции на Дунае, входящие в филиал компании, производят от 10 до 15% объема электроэнергии Румынии. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тона и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Бизнес ФМ. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграмом? Сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
17: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
18: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими. Вот в случае, если Телеграм признают экстремистским, тогда запрещено будет там размещать рекламу, ровно так же, как запрещенным Инстаграм. Запрещено будет покупать платные подписки, потому что это может быть расценено как финансирование экстремизма или терроризма. Запрещено будет демонстрировать логотипы экстремистской организации. И при упоминании нужно будет ставить соответствующую пометку.
17: Многие юристы согласны с тем, что претензии к Дурову лично не должны транслироваться на Телеграм как минимум автоматически. Но что покажет практика, пока не знает никто. Продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
19: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро. Как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли, платежей по этим премиум аккаунтам и всему остальному — большой вопрос.
17: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
20: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН. Ввиду того, что операционное юрлицо Телеграма и операторы блокчейна разнесены по разные юридические сущности, риски текущих санкций против господина Дурова в меньшей степени должны отразиться на держателях именно блокчейн токенов и блокчейна ТОН.
17: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Telegram в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс не к Дурову лично, но к Телеграм возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что пока такие угрозы для Дурова не критичны.
21: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
17: Впрочем, некоторые эксперты считают, что с учетом всего вышеперечисленного, Павел Дуров может начать реагировать на претензии со стороны России не только публикациями фото с талибами или различными комбинациями пальцев. Но пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Главу компании «ФК» Валерия Кустова суд арестовал по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров групп компании «ФК», а также замглавы Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем под названием «Транспорт будущего».
22: Подробности. «ЭФКО» – это группа компаний в сфере масложировой промышленности. Она является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Председатель совета директоров и основной акционер «ЭФКО» – миллиардер Валерий Кустов. Его отправили под стражу 29 июля. Вместе с ним был задержан генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Лишенко, а еще ранее замгендиректор Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислав Романцев. Кроме того, по тому же делу была отправлена под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчене. Главу ЭФКО Кустова и топ-менеджеров ГК подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а замглавы Минпромторга – в растрате в особо крупном размере. Уголовные дела связаны с реализацией проекта «Транспорт будущего». Эта компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы. Ее бывший генеральный директор, а также бывший советник губернатора Самарской области Юрий Казаренко также был арестован в мае этого года. Компания «Транспорт будущего» будущего начала свою работу в 2021 году. Изначально проект развивали при участии членов Совета директоров ГК «ЭФКО», но затем компания продолжила работу как самостоятельный разработчик. Общий объем инвестиций в транспорт будущего оценивался примерно в 7 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов было направлено на создание производственной инфраструктуры и на разработку новых моделей. К концу 2024 года проект планировал выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 в Белгородской.
0: Глава ГК «ЭФКО» Валерий Кустов, согласно статистике Forbes, находится на 144-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние превышает $1 миллиард. В январе 2025 года площадку транспорта будущего в Самарской области посетил Владимир Путин. На тот момент еще занимавший пост главы компании Юрий Козаренко заявил президенту, что мощности проекта позволяют выпускать практически любые детали для БПЛА. Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить вопрос получения денежных средств, на которые приобретено имущество, вопрос сдачи такого имущества в аренду, вопрос полученного дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но последние месяцы стал более явным, говорит партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
2: Такие кейсы у нас есть, причем я не могу сказать, что их не было раньше. Налоговый орган, в принципе, всегда проверял, как это говорится, сочетание, соотношение доходной и расходной части в жизни налогоплательщика. Но вопрос в том, что раньше такой активности мы видели сравнительно немного и только по каким-то большим товарищам, где очень сильно было заметно. А теперь, в принципе, это уже стало таким постоянным трендом. Здесь все работает следующим образом. Если налоговый орган получает информацию о том, что налогоплательщик совершил крупную сделку, приобрел, например, дорогой объект недвижимости или дорогое транспортное средство, в общем, назовем это предметами роскоши, и при этом налогоплательщик показывает справку НДФЛ, в которой у него дохода, ну, максимум 100 тысяч рублей в месяц или даже меньше, или вообще нет каких-то официальных доходов, то, конечно, возникает вопрос, откуда у него, собственно, возникли деньги. Налоговый орган имеет право эти вопросы задавать.
3: А среди вот этих документов это что предполагается?
2: Либо это декларация НДФЛ, которую сдает налогоплательщик, если у него есть доходы из серии по договорам гражданско-правового характера, сдачу в аренду недвижимости, ну и какие-то его собственные неритмичные доходы, например, доходы по брокерским счетам за рубежом. И второй документ, подтверждающий доходы физического лица, это справка НДФЛ либо от работодателя, либо от иного налогового агента.
3: Вы говорили, что вот такая активность и раньше была, но сейчас ее особенно видно?
2: Ну, наиболее, скажем так, заметное количество таких случаев мы наблюдаем примерно с марта этого года.
0: Екатерина Болдинова, Five Stones Consulting. В самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Там подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
5: Реклама.
23: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
24: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
26: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
6: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье, заявил премьер Михаил Мишустин. Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки по ипотеке в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Курской и Белгородской областях. Международные резервы России на 24 июля составили 732 миллиарда 100 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 17 июля международные резервы равнялись 722 миллиардам 900 миллионам долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 9 миллиардов 200 миллионов. Продажа угля на Петербургской бирже в январе-июле составила 1 432 000 тонн, сообщила биржа. За весь 2025 год на торгах было реализовано 1 422 000 тонн, приводится в сообщении данные для сравнения. Среди факторов, обеспечивших положительную динамику, на бирже отметили в том числе расширение географии поставок, рост востребованности новых условий поставок, в частности доставки до котельной, а также увеличение числа участников торгов. Биржевые торги углем в России стартовали в 2023 году. Физические лица с 1 октября этого года получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей. Как говорится в сообщении Центробанка, указание регулятора, предусматривающее внедрение ряда новых сервисов СБП, в том числе и этого, зарегистрировано Минюстом. Общая сумма средств, внесенная физлицами через банкоматы и переведенная по СБП на его счета в других кредитных организациях, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток, 200 тысяч в течение месяца. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 21, осадки уже не ожидаются. Сегодня ночью плюс 17, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В субботу солнечно до 28 градусов, в воскресенье предварительно без осадков и до 30. В 20:17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Никол Пашинян пригрозил, что Армения может начать требовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Этой инфраструктурой в Армении по договору концессии управляет компания «Южно-Кавказская железная дорога», которая на 100% является дочкой российской компании РЖД. Однако премьер Армении Пашинян подчеркнул, что Ереван считает ЮКЖД своей собственностью. Он заявил, цитирую, «могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по 2 миллиарда долларов в год». При этом Пашинян выразил надежду, что с Москвой удастся договориться дружественным образом, но если нет, то спор может дойти до международного арбитража. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Напомню, ранее президент Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость проведения такого референдума в скорейшие сроки. Что все это значит, обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
10: Ну, это, видимо, реакция на недавний разговор с Путиным, который, судя по всему, прошел неудачно. Задача Пашиняна была смягчить или отменить те торговые санкции, которые Россия ввела накануне парламентских выборов в Армении. И, судя по всему, этому сделать не удалось. И в ответ он получил требование провести референдум. В связи с чем родилось предложение, вернее, угроза Пашиняна, которая, на самом деле, не выглядит очень страстной, поскольку железные дороги, эти вот, они нужны, прежде всего, самой Армении. Поэтому с одной стороны, это напоминание банальной истины о том, что в торговые войны можно играть вдвоем и только вдвоем. А с другой стороны, напоминание о том, что у Армении не так много пузырей торгового войны против России. Ну, вот какие есть, такие пытаются использовать. Там еще есть военная база в Гюмри, но до нее пока дело не дошло.
11: Пашинян не исключает возможность международного арбитражного разбирательства по ЮКЖД. Вот о чем еще это говорит? И рассчитывает ли он на какую-то поддержку Европы, может быть, в этом ключе?
10: Европы ему тут мало поможет, и, вернее, никак не поможет, смотря он в какой арбитраж собрался обращаться. И если он будет судиться в Европе, то, ну, может, он там что-то и выиграет. Не очень понятно юридическая правомерность обращения в данном случае в европейский арбитраж. Но это все равно путь конфронтации. Он до добра не доведет. Россия прибегнет к своему ядерному экономическому оружию, повышение тарифов за газ, что обойдется Армении в результате дороже. Но сама РЖД вряд ли будет платить 2 миллиарда долларов. К тому же у нее лишних сейчас просто нет.
11: Вы уже упоминали вопрос референдума. Пашинян сказал, что не будет сейчас выбирать между ЕС и ЕАЭС. Все-таки Путин подчеркивал необходимость этого референдума.
10: Юридически тут позиции Пашиняна будут посильнее. На самом деле, ничто не обязывает его сейчас проводить референдум, кроме настояния Москвы. Армения не имеет статуса кандидата в члены ЕС. Ее туда никто не звал. Она не подавала туда заявки. Собственно, о чем спрашивать народ-то? Не о чем. Ровно как и о выходе из Евразийского союза. Она оттуда выходить не собирается, а механизма исключения оттуда нету. Просто устали. Поэтому в данном случае у него в этой аргументации есть своя сильная сторона.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Договор концессии по управлению железными дорогами в Армении был заключен в 2008 году сроком на 30 лет. Гендиректор ЖД Олег Белозеров заявил то, что компания с удивлением и недоумением узнала из прессы о требованиях Еревана. Он подчеркнул, что российская компания последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии. При изменении условий или прекращении РЖД вправе ждать возврата инвестиций, которые в сумме составляют около 400 миллионов долларов. Ереван сыпет политическими заявлениями, угрозами с не до конца понятными расчетами, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
1: Стоимость этого договора, который был подписан на 30 лет, то есть до 2038 года, определен в 570 миллионов долларов. Из них большая часть на сегодняшний момент со стороны Российской Федерации уже проинвестирована в развитие и обновление инфраструктуры армянских железных дорог. При этом надо понимать, что сами по себе армянские железные дороги, сама инфраструктура как таковая, она не перешла в собственность Российской Федерации, она остается собственностью Армянской Республики. А в 2008 году они были переданы в концессию управлением, исходя из того, что РЖД на тот момент являлись, они до настоящего момента являются одной из лучших компаний, которая может управлять объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта. Все страны бывшего Советского Союза, они работают на единой технологии. Это касается не только Армении и России, это касается всего СНГ. Теперь, если говорить о стоимости в 2 миллиарда долларов, понятное дело, что они как собственник инфраструктуры могут называть любую стоимость, но для этого нужны определенные расчеты и понимание того, что же хотят они за эти 2 миллиарда долларов получить от Российской Федерации. Потому что сегодня говорить о том, что армянские железные дороги очень насыщены грузовой базой, нельзя, то есть у них есть свои перевозки, есть часть там на транзитных перевозок, но грузовая база у них не настолько сегодня большая, чтобы можно было определять концессионные соглашения, используя для этого миллиарды долларов. В последнее время со стороны Армении звучат вот такие политические заявления о том, что с некими какими-то угрозами и непонятными пока расчетами для нас железных дорог. Если предположить, что мы разрываем концессионное соглашение, то у них есть своя администрация армянских железных дорог, которая, в общем-то, в принципе, может в дальнейшем обеспечивать перевозки собственными силами. Но, повторюсь, за счет того, что уже практически 20 лет этим занимается ЮКЖД, то весь потенциал и весь опыт, он сейчас находится в ЮКЖД.
0: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать с Казахстаном вопрос продажи российской концессии на управление железными дорогами Армении, но премьер подчеркнул, что такие вопросы невозможно поднимать без участия Москвы. А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что российские инвестиции в железные дороги Армении составили более 30 миллиардов рублей за последние 20 лет. Он тогда заявил, что ЮКЖД ответственно выполняет положение концессионного договоров, в том числе касающиеся инвестиций. В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Данные публикуются с временным лагом. Продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. На бумаге данные позитивные, но насколько они достоверные, вопрос, говорит владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
20: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это я имею в виду по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это под сомнением.
4: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? В целом.
20: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет не там полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
0: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Аквапулис» в Крыму. Мировым лидером по добыче устриц остается Китай. Там в 2024 году выловили свыше 7 миллионов тонн. В тройку также входят Южная Корея и США. В России развивать устричный бизнес непросто, но сложности есть и у тех предпринимателей, кто поставляет импортную продукцию в те же рестораны, говорит гендиректор рыбной торговой компании «Наутилус» Дмитрий Шенгерский.
9: Сейчас просто упали обороты. Наш бизнес параллельно запараллелен с ресторанным бизнесом. Если в ресторанном бизнес падают объемы, соответственно, потребление, значит, и у нас падают объемы продаж. Мы, опять же, в основном импортные устрицы.

0: прилив, отлив в океане, есть температура, погода более-менее подходящая к выращиванию устриц, вот там можно достичь каких-то результатов. Но там не так много компаний, кто этим занимается. Зачем, когда есть Китай под боком, который дает дешевый продукт? Чем могут вырастить там в сегодняшних условиях бизнесмены, предприниматели?
1: Дмитрий Шунгерский, гендиректор рыбной торговой компании «Наутилус». Весной во Всероссийской ассоциации рыбопроизводственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз. А в прошлом году лидером по объемам выращивания аквакультур стало Приморье, второе место заняла Мурманская область, а третье – Краснодарский край.
2: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 20:28, московское время, у микрофона Сердар Валикулиев. Женщина получила осколочное ранение при ударе украинского дрона по поселку Октябрьской Белгородской области. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер Михаил Мишустин. На заседании Кабмина Мишустин заявил также о регулярной работе правительства по поддержке предпринимателей в приграничных регионах, которые оказались в непростой ситуации. Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора в отдельных отраслях экономики, на котором рассматривался вопрос с оперативной помощью партнерам-продавцам компании РВБ, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы, сообщила пресс-служба правительства. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил власти Кипра и Болгарии о недопустимости предоставления своих военных баз для совершения военных действий в отношении Ирана, говорится в телеграм-канале министра. По словам Аракчи, любая страна, содействующая актам агрессии против Ирана, должна быть готова понести ответственность в свои действия. Аракчи провел 2 телефонных разговора с главами МИД Кипра и Болгарии Константинасом Комбасом и Велиславой Петровой Чамовой. Засуха наступила в Уэльсе вслед за Англией на фоне аномальной жары и малого количества осадков, заявило Валлийское агентство по окружающей среде. Отмечается, что в течение месяца в регионе выпало всего 8% от средней нормы осадков. На этом фоне произошло обмеление большинства рек и пострадало сельское хозяйство. Регион также пострадал от пожаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы и числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? А лесные пожары в Европе грозят стать крупнейшими в истории. По подсчетам властей, в этом году уже выгорело 254 тысячи гектаров территорий. Больше всего только в прошлом году. Больше всего страдают Франция и Испания. Мы поговорили с местными жителями, какой ущерб это наносит населению и местному бизнесу. И учиться в Китае все больше российских семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на треть, рассказали Бизнес ФМ эксперты. Европа не теряет популярности, но география изменилась. С чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Бизнес ФМ.

0: Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
1: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
3: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
4: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там, в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
5: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. службе. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
6: Тем не менее, все же контракт с Минобороны заключается.
5: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
6: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
5: Все правильно. Может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
7: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китайязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
8: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданные онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
7: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
9: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
7: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
10: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
7: В соцсетях выдвигаются выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Жавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Жавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
11: Авиакомпания «Ижавия» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В принципе, компания настолько небольшая и несущественная в масштабах России, что ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько даже с Москвой незначительный, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты, и я думаю, легко «Ижавия» заместят. Во всяком случае, у нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Авиасообщение обеспечивают столичные авиакомпании.
12: У них парк небольшой, да, то есть большой сложности не составит, да, авиакомпаниям?
11: Нет, какого-то уникального парка у «Ижавия» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе. Поэтому здесь этот сегмент легко закрывается мощностями любой другой авиакомпании. А еще лучше, если будет несколько авиакомпаний. То есть будет еще и какая-то конкуренция.
0: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». Конечно, всем купившим билеты на рейсы «Ижавия» теперь можно будет сдать билеты, говорит главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
13: Авиакомпания была мелкая, фактически у нее оставалось два магистральных самолета. Скорее всего, они зайдут, допустим, в лизинг той же «Победе», которая будет выполнять рейсы, например, по тем же направлениям. Билеты, конечно же, можно будет вернуть, если вы их купили заранее, потому что это вынужденный возврат. Естественно, авиакомпания должна вернуть деньги. Другой вопрос уже, будет ли она их возвращать и как вы будете ходить потом по судам, конкурсным управляющим. И вот это все, но это уже не про авиацию, а про, в принципе, возможность в России что-то получить от авиакомпании, страховой компании или застройщика, или еще кого-нибудь.
0: Илья Шатилин, главред портала Frequent Flyers.ru. В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Жавиа», как описал портал Турдом. В числе кандидатов на покупку источники называли «Валберес», однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые. На Бизнес FM. Особая пенсия. Определенной формой пожизненной пенсии можно считать выплату на Аляске так называемого нефтяного дивиденда. В 1976 году жители штата одобрили поправку Конституции, по которой не менее четверти доходов от всех природных ресурсов Аляски должны использоваться на выплаты населению. Размер дивиденда меняется год от года в зависимости от доходов и бюджетной политики штата. В 2022-м сумма выплат за год составила почти $3300, а в 2025-м ровно 1000. Все жители получают одинаковую сумму, независимо от возраста и трудоспособности. Главное – соответствовать критериям резидентства Аляски. Выезд с территории штата более чем на 180 дней в году надо обосновывать, чтобы не лишиться вознаграждения. Особая пенсия на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
7: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Иж-Авиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: «20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1%, по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня неплохо подрастал. Рубль умеренно вырос к основным валютам по итогам торгов в четверг после трех дней заметного снижения. Стоимость юаня на закрытие торгов составила 1,75. Снижение на 3%. Основная волна укрепления рубля пришлась на вторую половину дня. Нефть после вчерашнего взлета корректировалась. Сейчас Brent снижается на 1,5%. Торгуется немногим выше $89 за баррель. Итоги торгов мы обсудили с Натальей Пыревой, главой аналитического департамента «Цифроброкер». Сегодня мы с утра доходили до отметки в 2280 пунктов и от нее покатились вниз. В итоге день завершили снижением. 0,3%. Конечно, к предыдущему росту это пока немного. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
15: Я полагаю, что все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины и повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
0: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз от сегодняшних максимумов?
15: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критичны. критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
0: Сегодня среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть вчера сильно выросла, процентов на 7-8 росла, а сегодня скорректировалась всего-то на 1,5, торгуется. Не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
15: Я полагаю, что рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
0: И сегодня рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Вчера мы подходили к отметке 80, приближались, но вот сегодня 79,30 примерно вечером. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? Вчера рубль упал примерно на 1%, позавчера примерно так же. Можно ли говорить о развороте рубля и как сильно это будет бить по фондовому рынку?
15: Я полагаю, что сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого вчера решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем.
0: То есть не ожидаете ни сильного укрепления рубля, ни сильного падения, по крайней мере, в августе?
15: Да, сильного укрепления точно пока не ожидаем. Но и в принципе,
0: обычно август такой падающий месяц для рубля. Но сейчас у нас уже такие факторы не действуют.
15: Мы сейчас живем как бы в какой-то новой реальности, и нельзя уже полагаться на паттерны исторические. То есть пока я, в принципе, предполагаю, что в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
0: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра Брокер». Вечерняя сессия индекса Мосбиржи продолжает умеренное снижение. Сейчас торгуется близ отметки в 2205 пунктов.
16: Реклама. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM.
14: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
17: Про использование нейросетей и искусственного интеллекта сегодня не говорит только очень ленивый или очень уж дремучий участник рынка недвижимости. Но вот что интересно, почему-то одни компании и правда заставляют технологии работать на себя и свой бизнес, а другие только теряют деньги на ИИ-экспериментах, то есть по большому счету занимаются имитацией. Эксперты, с которыми побеседовала Бизнес ФМ, считают, что главный признак имитации – это когда компания внедряет новые технологии, но продолжает работать по старым правилам. То есть снаружи она выглядит цифровой, а внутри все держится на ручном труде и личном героизме отдельных людей. Нередко цифровизация существует как бы отдельно от бизнеса. IT-команда что-то разрабатывает, маркетинг что-то заказывает, но стройка работает по своим правилам, продажи по своим, а руководство складирует красивые презентации и измеряет сам факт запуска, а не его эффект. А ведь мы внедрили ИИ-ассистента неправильный посыл в отчете. Правильный, что после этого стало быстрее, дешевле или эффективнее. В общем, показательный тест. Если завтра отключить новое цифровое решение и бизнес почти ничего не потеряет, значит, скорее всего, вы не занимались цифровой трансформацией, а лишь сооружали дорогостоящую декорацию. Все эксперты абсолютно уверены в том, что в итоге лидера отличает от аутсайдера не размер IT-бюджета, не число ИИ-пилотов, не количество внедренных систем, а скорость, с которой компания превращает данные и технологии в реальные изменения. Проще говоря, лидер использует искусственный интеллект, чтобы менять способ работы. Аутсайдер, чтобы показать, что компания занимается искусственным интеллектом. Сами девелоперы, в принципе, согласны с этим утверждением, но с оговорками. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР после атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба правительства. Армия Ирана нанесла удары по объектам критической инфраструктуры военной базы США «Шейх Иса» в Бахрейне. Ударные беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе «Шейх Иса» в Бахрейне, говорится в заявлении армейской пресс-службы. Посол России в Черногории Александр Лукашек был вызван в МИД этой страны в связи с реакцией посольства на решение о полном согласовании визовой политики с ЕС, сообщила пресс-служба МИД Черногории. Посольство России заявило ранее, что введение виз для граждан России властями Черногории с 1 ноября доказывает зависимость официальной Подгорицы от зарубежных покровителей, стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике. Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА. Именно Иван Едешко сделал легендарную передачу Александру Белову на последних секундах финального матча олимпийского турнира в Мюнхене против сборной США. И этот бросок стал золотым для советских баскетболистов. 51-50. Едешко также становился победителем чемпионатов мира 1974 и Европы 71-го годов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все повлияет на мессенджеры? Можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тона и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ЭФКО, миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ЭФКО и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И Каспийский трубопроводный консорциум вновь остановил погрузку нефти после атаки на танкеры в Новороссийске. Жертв нет, разлива нефти не допущено. Буквально накануне глава МИДа Казахстана жаловался госсекретарю США Рубио на случай нападения на КТК, от чего страдают и американские компании. Почему вмешательство США не останавливает Киев? Подробности на Бизнес ФМ. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тонны и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестры террористов и экстремистов Росфинмониторинга и для чего для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
19: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
20: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
19: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
21: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
19: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
22: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
19: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное судебное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
2: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
19: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить телеграм-цензуры и съязвил на тем того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ФЭФКО и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер АФК Валерий Кустов арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор групп компании. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Бадоев продолжит.
3: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
4: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
3: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
23: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области.
1: области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно, транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
3: Выручка ГК «ЭФКО» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Каспийский трубопроводный консорциум остановил погрузку нефти после атаки на танкеры в Новороссийске. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено. За последние недели это уже второй случай беспилотной атаки на Каспийский трубопроводный консорциум, международный нефтетранспортный проект, созданный Россией и Казахстаном. Накануне глава МИДа Казахстана обсудил с госсекретарем США случай нападения на Каспийский трубопроводный консорциум. В самой компании заявили, что атаки наносят ущерб, в том числе западным акционерам и грузоотправителям, среди которых «Шеврон», «ExxonMobil», «Таталь», «Шелл» и другие. Чем грозит продолжение атак беспилотника, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Я думаю, сейчас в зависимости от интенсивности атак, экспорт нефти из Казахстана может как восстанавливаться, так и наоборот реанимироваться. Если атаки на инфраструктуру КТК интенсивные, то, соответственно, ничего другого, кроме как остановить производство нефти, в Казахстане нет. Там есть, конечно, хранилище нефти, но они не могут забрать себе всю нефть в течение долгого времени. Казахстан может жаловаться своим партнерам, как российским, так и американским, так и европейским, с целью, чтобы они оказали влияние на поведение Украины. А что касается американского интереса, то здесь есть противоречие между интересами американской администрации, которая все-таки хочет оказать влияние на Россию в политическом смысле слова, и интересы американских компаний. «Шеврон» и «Эксон» — это очень влиятельные компании, в том числе влиятельные с точки зрения уровня политического лоббизма. Они требуют, чтобы американская администрация надавила на Зеленского и его команду, чтобы те прекратили атаки. Ну, посмотрим. Мне кажется, атаки могут быть прекращены какое-то время, но все не полностью. Украина все равно будет по Новороссийску бить. С этим приходится считаться и нам, и, соответственно, казахам тоже.
0: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума проходит от месторождения Тенгиз в западном Казахстане через южные регионы России до порта в Новороссийске. Это крупнейший маршрут транспортировки нефти из казахского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на который приходится более 80% экспорта страны.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Анатоль Франс.
23: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка.
6: Наизусть. На Бизнес FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сердар Улекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов.
8: Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 тысяч 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 20. Сегодня уже осадки не ожидается. Ночью плюс 17. Завтра днем до 25 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. И в субботу уже солнечные до 28 градусов. Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-фэм эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российские вузы и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
9: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китайязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
10: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданные онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
9: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес FM гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
11: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
9: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
12: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском.
7: английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
12: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей и квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным, неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить вопрос получения денежных средств, на которые приобретено имущество, вопрос сдачи такого имущества в аренду, вопрос получения дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но последние месяцы стал более явным, говорит партнер, руководитель налоговой практики юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
13: Такие кейсы у нас есть, причем я не могу сказать, что их не было раньше. Налоговый орган, в принципе, всегда проверял, как это говорится, сочетание, соотношение доходной и расходной части в жизни налогоплательщика. Но вопрос в том, что раньше такой активности мы видели сравнительно немного и только по каким-то большим товарищам, где очень сильно было заметно. А теперь, в принципе, это уже стало таким постоянным трендом. Здесь все работает следующим образом. Если налоговый орган получает информацию о том, что налогоплательщик совершил крупную сделку, приобрел, например, дорогой объект недвижимости или дорогое транспортное средство, в общем, назовем это предметами роскоши. И при этом налогоплательщик показывает справку НДФЛ, в которой у него дохода, ну, максимум 100 тысяч рублей в месяц или даже меньше, или вообще нет каких-то официальных доходов, то, конечно, возникает вопрос, откуда у него, собственно, возникли деньги. Налоговый орган имеет право эти вопросы задавать.
15: А среди вот этих документов это что предполагается?
13: Либо это декларация НДФЛ, которую сдает налогоплательщик, если у него есть доходы из серии по договорам гражданско-правового характера, сдачу в аренду недвижимости, ну и какие-то его собственные неритмичные доходы, например, доходы по брокерским счетам за рубежом. И второй документ, подтверждающий доходы физического лица, это справка НДФЛ либо от работодателя, либо от иного налогового агента.
15: Вы говорили, что вот такая активность и раньше была, но сейчас ее особенно видно?
13: Ну, наиболее, скажем так, заметное количество таких случаев мы наблюдаем примерно с марта этого года.
0: Екатерина Болдинова, Five Stones Consulting. Несмотря на то, что налогоплательщики обязаны подавать налоговые декларации в случае продажи имущества, получения дорогих подарков или крупных выигрышей, обязанность выяснять источники происхождения средств лежит именно на налоговой, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
16: Такие случаи, в принципе, они всегда возникали, когда у физического лица вдруг появляется какой-то актив, а не задекларированных доходов на эту сумму нету. ФНС это может увидеть, ну и, соответственно, задавать вопросы. По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают. Ну, от того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговый никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами, с от родственников помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Если говорить про то, что человек вдруг не задекларировал какой-то доход, тут недавно полученный, например, в 2025 году, и купил на эти деньги там себе какую-то квартиру, и говорит налоговый о том, что да, я за 2025 год заработал эти деньги, деньги каким-то образом, но не задекларировал, но здесь, соответственно, налоговая в итоге может потребовать уплаты налогов для начисления пени, штрафа там и так далее. Тренд не новый. В принципе, налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Поэтому тренд не новый. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем, но пока законодательно именно налоговая должна это доказывать.
0: Сергей Матюшенков на О2-Стрим. Само ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Там подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой. В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН подсчитали, что объем вырос почти на 10%, достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. На бумаге данные позитивные, но насколько они достоверные, вопрос, говорит владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
14: Смотрите, у нас 18

0: Там будет туризм полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море, и нету рапана, хищник, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало, сейчас мы заново восстанавливаем. Уже три линии из 19 уже восстановили, уже высадились, зарыбление сделали, так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
1: Сергей Кулик, владелец медийной устричной фермы «Аквапурис» в Крыму. Весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий предпринимателей-экспортеров заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз. А в прошлом году лидером по объемам выращивания аквакультур стало Приморье, второе место заняла Мурманская область и третье – Краснодарский край.
2: Наизусть. Фридрих Ницше. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Киев атаками на Запорожскую АЭС подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию с вредом для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ожидающие полной остановки АЭС ПАКШ и выход из строя электростанции Дунаменти могут привести к ситуации в энергоснабжении, которая никогда прежде не фиксировалась в истории Венгрии, заявил премьер этой страны Петер Мадьяр. Рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города ПАКШ вынудило власти заявить о возможности полной остановки атомной электростанции в ближайшие дни. ВМС США заключили пакет контрактов на строительство 14 атомных подводных лодок общей стоимостью 76 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила компания General Dynamics Electric Boat. По данным бюджетной документации ВМС США, первая из 9 субмарин нового поколения Virginia Block 6 должна быть готова не раньше апреля 35 года. Передача остальных запланирована с интервалом 4-5 месяцев и продлится до июля 38 года. Организация World Boxing допустила российских боксеров до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 28 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21:30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут и средств Минобороны, и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? А лесные пожары в Европе грозят стать крупнейшими в истории. По подсчетам властей, этим летом уже выгорело 254 тысячи гектаров. Больше было только в прошлом году. И больше всего страдают Франция и Испания. Мы поговорили с местными жителями, какой ущерб это наносит населению и местному бизнесу. Учиться в Китае. Все больше российских семей выбирают для детей китайские вузы. За последние годы вырос спрос примерно на треть, рассказали Бизнес FM эксперты. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Бизнес FM. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
4: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета.

0: Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулис.
1: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
0: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
2: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями с боевой части работают только военные.
0: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
3: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
0: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
4: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
5: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
4: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
5: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
4: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается военных.
0: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: А земля под ногами горит. Так жители Испании описывают пожары, которые продолжают бушевать в Европе. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в этом году выгорело 254 тысячи гектаров территории. Это второй результат за всю историю наблюдения. Больше было только в прошлом году. Больше всего страдают Франция и Испания. Мы поговорили с местными жителями о том, какой ущерб это наносит населению и местному бизнесу.
7: Европа. Местные жители.
6: В Испании крупнейший в истории страны пожар возник в провинции Авила, на соседней от Мадрида. Вот что о происходящем Бизнес ФМ рассказала жительница пригорода Барселоны Елена.
8: Сейчас, конечно, телевизор полный этими новостями, и интернет, и всякие кадры такие. Полыхает лес, и он подходит к частным домам. Это не город полыхает, это именно какие-то частные отдельные домики со своими участками, которые полыхают, и пожар со всех сторон подходит. Вот этих людей эвакуировали, там где-то в районе Мадрида сильно полыхнуло на днях. Но их эвакуируют на пару-тройку дней, когда пожар гасит, их возвращают. Совершенно я страшный кадр видела, который действительно трогает до слез. Это спасли лису, то есть увидели черную лису, черную от пепла. Когда ее изнутри достали рыженького маленького лисеныша. То есть она его своим телом прикрыла. Дали напиться лисенышу, вымыли мордочку этой лисе, оказалось, что она еще жива. Стали ее откачивать, лиса эта еле-еле в себя пришла. Говорят, что просто земля под ногами горит, вот такое впечатление. Наступаешь на землю, она полыхает. Около крутых таких больших курортных, скажем, городов ничего не происходит. Поэтому туристы это все видят только по телевизору.
6: Елена, жительница пригорода Барселоны. Во Франции самая сложная ситуация с пожарами сложилась на юго-западе в департаменте Жеронда вокруг города Бордо. «Франс-24» сообщает о проблемах у винодельческих организаций. Запас воды для полива на многих шато истощены до предела. Кроме того, возникла угроза для производителей устриц, которые из-за пожаров не могут попасть на свои хозяйства. Ситуацию описывает житель французского Антиба Анатоль Руссо.
9: По уровню пожаров, это действительно одни из самых больших пожаров в 21 веке. Очень высокая температура стоит на протяжении уже месяца. 35, 36, 38 до 40 градусов. Ветра, которые дуют с океана, пожары идут при океанической зоне. И в этой зоне, начиная с периода Наполеона III, шла интенсивная высадка сосновых лесов. Там очень плотные насаждения сосны. Сосна очень хорошо горит, и пожары очень быстро распространяются. Государство пытается все это как-то остановить. 4 тысячи пожарников участвуют в тушении пожаров, 23 самолета, причем Франция сама не справляется, поэтому были приглашены самолеты для пожаротушения из Канады. Сейчас на данный момент больше 240 домов уже сгорело, большое количество населения было перенесено, и проблема в том, что это все происходит в очень интересной туристической зоне, это все между Бордо и Аркашоном, куда едет очень много туристов, поэтому сейчас и ательеры, и устричники несут очень большие убытки. Ущерб для устрицеводов, конечно, огромный, потому что у них на берегу стоят их лодки-амфибии и устричное бунгало, где происходит обработка, упаковка устриц. Все это сейчас подвергается сильному пожару. И восстановить это потом будет очень сложно. Вопрос в чем в Аркашоне? Аркашон это всего лишь от 10 до 15% выращиваемых устриц, но это 80% устричных мальков.
6: Анатолий Руссо, житель французского Антиба. Франция ужесточает борьбу с поджигателями. Правоохранители задержали 275 человек. В 70% случаев речь идет об умышленных поджогах, заявили в МВД страны. Лесные пожары бушуют и в Греции. На Крите огонь уничтожил несколько домов и сельскохозяйственных построек, эвакуированные тысячи местных жителей. А в Турции, как пишут СМИ, пожары в том числе угрожают популярным курортным зонам в Анталии и Кемере. Из-за сильного задымления временно перекрывали трассу Фетхи-Анталия, ведущую к курортам. Череда дерзких краж из французских музеев продолжается. Стартовавшая с кражи драгоценностей из Лурова в прошлом октябре серия ограблений продолжается. Под ударом оказалось несколько региональных музеев. Самое резонансное преступление произошло на прошлой неделе в Бургунде, в коммуне Шатион-Сюрсен. Двое мужчин, выдававших себя за обычных посетителей среди бела дня, разбили витрину и менее чем за минуту похитили золотую шейную кельтскую гривну дамы из Викса. Экспонат возрастом около 2500 лет считается одним из важнейших археологических артефактов Франции. Ограбление произошло на глазах у сотрудников и посетителей музея. До этого в двух других музеях похитили около 40 золотых монет на сумму более 120 тысяч евро, а также 27 ювелирных изделий стоимостью выше 4,5 миллионов евро. О кражах рассказывает доктор наук, профессор университета Гавра Давид Эберучишвили.
10: Почерк людей, которые занимаются этим, он изменился. Раньше были такие, знаете, одиночки, гении, которые разрабатывали планы изощренные, чтобы что-то украсть. Теперь скорее это технологии групп захвата. Все делается днем, не ночью, как раньше, на публике. Самое главное, что расчет идет не на то, что никто не заметит. Наоборот, расчет идет на то, чтобы как можно было больше людей при этом. И, соответственно, эти люди бы создавали бы хаос, но самое главное, этих людей поставить в шоковое состояние, так, чтобы они дернуться не смогли. Все эти ограбления объединяет одно – наглость воров, которые понимают, знают, что никто не среагирует.
11: Звучало мнение о том, чтобы убрать оригиналы в хранилище, в сейфы, людям показывать копии, потому что сейчас они стали уже хорошего качества и далеко не все эту меру поддерживают. Может быть, это стало действительно решением проблемы?
10: Пойдут ли люди смотреть на такое? В музее, помимо того, что он выставляет какие-либо драгоценные вещи, да, он на этом тоже зарабатывает. И если мы ставим там гипсовую статуэтку вместо мраморной, и все об этом знают, я думаю, что количество людей, а значит количество проданных билетов, сильно сократится.
6: Давид Берючишвили, профессор университета Гавра. Новая серия музейных краж летом 2026 года заставила власти объявить общенациональную реформу музейной безопасности. В частности, был разработан план защиты музеев из 33 пунктов. Он предусматривает усиление физической охраны, модернизацию систем видеонаблюдения и сигнализации, а также дополнительную подготовку музейного персонала. В Минкульте Франции подчеркнули, что задача государства – сохранить доступ посетителей к подлинным экспонатам, одновременно значительно повысив уровень их защиты.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Иж-Авиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают в ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза, и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Business FM. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% с третью по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже по итогам торгов. После трех дней заметного снижения стоимость юаня в итоге составила 11,75. Снижение на 0,3%. Основная волна укрепления рубля пришлась на вторую половину дня. Нефть после взлета в среду корректировалась. Сейчас Brent снижается почти на 1,5%. Торгуется немногим выше $89 за баррель. Итоги торгов мы обсудили с Натальей Пыревой, главой аналитического департамента «Цифроброкер». Сегодня мы с утра доходили до отметки в 2280 пунктов и от нее покатились вниз. В итоге день завершили снижением. 0,3%. Конечно, к предыдущему росту это пока немного. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
16: Я полагаю, что все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
15: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз от сегодняшних максимумов?
16: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
15: Сегодня среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть вчера сильно выросла, процентов на 7-8 росла, а сегодня скорректировалась всего-то на 1,5, торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
16: Я полагаю, что рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. И я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
15: И сегодня рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Вчера мы подходили к отметке 80, приближались, но вот сегодня 79,30 примерно вечером. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? Вчера рубль упал примерно на процент, позавчера примерно так же. Можно ли говорить о развороте рубля и как сильно это будет бить по фондовому рынку?
16: Я полагаю, что сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфар CNI в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого вчера решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем.
15: То есть не ожидаете ни сильного укрепления рубля, ни сильного падения, по крайней мере, в августе?
16: Да, сильного укрепления точно пока не ожидаем. Но и в
15: обычно
16: принципе,
15: август такой падающий может... месяц для рубля. Но сейчас у нас уже такие факторы как не действуют.
16: Да. Живем как бы в какой-то новой реальности, и нельзя уже полагаться на паттерны исторические. То есть пока я, в принципе, предполагаю, что в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
15: Наталья Пырева, глава аналитического департамента «Цифра Брокер». Вечернюю сессию индекс Мосбиржи продолжает умеренное снижение. Сейчас торгуется близ отметки в 2205 пунктов. Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Жавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Жавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечания. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
17: Авиакомпания «Ижавия» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В принципе, компания настолько небольшая и несущественная в масштабах России, что ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок на только даже с Москвой незначительный, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты, и я думаю, легко «Ижавия» заместят. Во всяком случае, у нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеет какого-то собственного базового перевозчика. Авиасообщение обеспечивают столичные компании.
18: У них парк небольшой, да, то есть большой сложности не составит, да, авиакомпаниям?
17: Нет, какого-то уникального парка у «Ижавия» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе. Поэтому здесь этот сегмент легко закрывается мощностями любой другой авиакомпании. А еще лучше, если будет несколько авиакомпаний. То есть будет еще не какая-то конкуренция.
15: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». Конечно, всем купившим билеты на рейсы «Ижавия» теперь можно будет сдать билеты, говорит главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
19: Авиакомпания была мелкая, фактически у нее оставалось два магистральных самолета. Скорее всего, они зайдут, допустим, в лизинг той же «Победе», которая будет выполнять рейсы, например, по тем же направлениям. Билеты, конечно же, можно будет вернуть, если вы их купили заранее, потому что это вынужденный возврат. Естественно, авиакомпания должна вернуть деньги. Другой вопрос уже, будет ли она их возвращать, и как вы будете ходить потом по судам, конкурсным управляющим, и вот это все. Но это говорил уже не про авиацию, а про, в принципе, возможность в России что-то получить от авиакомпании, страховой компании или застройщика, или еще кого-нибудь.
15: Илья Шатерин, главред портала Frequent Flyers.ru. В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию Жави, как описал портал Турдом. В числе кандидатов на покупку источники называли Валберес, однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
13: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе, самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте. Так, мол, и так, мол. Скоро на Бизнес FM. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду. Но Варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авлекулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Кабмина Мишустин заявил о регулярной работе правительства России по поддержке предпринимателей в приграничных регионах, которые оказались в непростой ситуации. Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газоили, которые вывозятся с территории России непосредственными производителями. Посол России в Черногории Александр Лукашек был вызван в МИД этой страны в связи с реакцией посольства России на решение о полном согласовании визовой политики с ЕС, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Черногории. Посольство России заявило ранее, что введение виз для граждан России властями Черногории с 1 ноября доказывает зависимость официальной Подгорицы от зарубежных покровителей, стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. Федерация требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований в 27-м году. Совет Международной федерации хоккея на эти решения не стал удовлетворять. В отличие от россиян, Международная федерация хоккея допустила до международных соревнований юниорскую и женскую сборные Белоруссии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартиры, яхты и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой Тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
1: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
21: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
1: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
22: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премиум аккаунтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
1: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
23: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателя токенов ТОН.
1: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс не к Дурову лично, но к Телеграм возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
24: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
1: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
0: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
2: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области в принципе можно отметить.
0: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ФК Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, маркировали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ФК и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ФК – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ФК также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
3: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
0: Выручка ГК ФК по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2Стрим Сергей Матюшенков.
4: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут начислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
6: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2Стрим. Самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Улекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе и июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 3,1% и в апреле 0,5%.
20: Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: А вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ, Wildberries и Рус по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
9: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали. В первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
7: Помимо звезд, маркетплейс задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Рус Дмитрий Баршевский.
10: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
7: Это реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
11: Призыв «Поддержи заказом» я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
7: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
12: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первые двадцатки мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китайязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
14: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских и американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
12: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
16: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
12: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
17: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
12: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
13: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные, потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна, поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
18: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективу отрасли? В целом.
13: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет низом полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищник, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
15: Сергей Кулик, владелец медийного устричной фермы «Аквапулис» в Крыму. Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
19: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров

0: все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Уликулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Махана Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Махана Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Business FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После Вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном

0: оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Ксюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы и числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перенчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями с боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
5: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
2: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
6: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
2: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
6: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
2: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
6: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
2: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавия» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Роман Гусаров.
7: «Ижавия» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Ижавия» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Ижавия». В числе кандидатов на покупку источники портала «Турдом» называли «Вайлдберрис», однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
8: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Рил» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавия». Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают в ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
14: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и неопределено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины и повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
1: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
14: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
1: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
14: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
1: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
14: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
1: Наталья Пырева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 50... Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым. В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивая, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на то, что российские сборные и клубы отстранены с 2022 года от турниров FIFA и UEFA, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
16: Другим наука. Сергеем Корзуном.
17: Метафору «долина смерти» чаще всего применяют сегодня к стартапам. Это этап их развития, когда собственная выручка не покрывает расходов, а нового источника финансирования пока нет. По оценкам, более 70% стартапов пройти эту долину не могут. У метафоры библейские корни. В современном понимании она была использована в 1996 году в заголовке статьи Клайда Фрэнка и соавторов. В 2003-м Филипп Ауэрсвальд и Льюис Брэнском разработали ее концепцию в работе «Долины смерти и Дарвиновские моря». Сами авторы предпочли метафору раннего моря, то есть не выжженную пустыню в ожидании дождя финансирования, а насыщенную и хаотичную среду между изобретением и рынком. На одном берегу ученый получает гранты на исследования, на другом работающий бизнес привлекает инвестиционный капитал. Но между ними пучина неопределенности, в которой тестируются технологии, бизнес-идеи и сами предприниматели. И надо сильно попотеть, доказывая жизнеспособность продукта на рынке. Автор исследования считает, что стартапам необходима государственная поддержка в виде независимой экспертизы и помощи в привлечении частного капитала. При этом конкуренция и высокая смертность проектов остаются неизбежной и даже необходимой частью отбора инноваций. Успешный выход из долины смерти не должен расслаблять. Вполне вероятно, что впереди ждет и вторая долина. Это разрыв между первыми успешными продажами и масштабированием производства. Он бывает особенно критичен для энергетики, биотеха, фармы и в целом бизнеса, требующего сложного оборудования или сертификации. Первое полномасштабное производство может быть чрезвычайно дорогим и почти всегда убыточно.
16: Другим наука на Бизнес FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Гуликулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитии добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Бизнес FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
20: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд. Но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
21: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописана в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
20: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
22: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
20: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
23: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
20: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс не к Дурову лично, но к Телеграм возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
24: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
20: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
0: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях «Транспорта будущего» в регионе говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Самара» Наталья Андрианова.
3: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
0: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ФК Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ФК и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ФК – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ФК также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка «Транспорта будущего», продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
4: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
0: Выручка ГК ФК по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2 Стрим Сергей Матюшенков.
5: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но под
2: того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад. Это все лежало под подушкой. Ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
1: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О23. Самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУСа по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ, Wildberries и Rus по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
8: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
7: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Rus Дмитрий Баршевский.
9: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
7: Это реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
10: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
7: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
11: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты университеты Цинхуа и Пекинский в первые двадцатки мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китаеязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
12: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
11: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
13: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
11: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
14: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиль в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
11: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14-е место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
17: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные, потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна, поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это под сомнением.
25: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы у отрасли?
18: в целом?
17: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А до Нузлав, там 4-5 компаний, там будет там полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Уже 3 линии из 19 восстановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через 2 у нас уже опять появится наша продукция.
15: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Аквапулис Крыму». Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Летом многим кажется, что рынок труда замирает. Кандидаты меньше откликаются на вакансии, и создается ощущение, что найти сильного специалиста практически невозможно. Давайте обсудим, как быстро найти подходящего сотрудника, если его резюме нет в открытом доступе. Летом хорошие кандидаты никуда не исчезают. Они просто реже идентифицируются через привычные каналы поиска. Тогда возникает вопрос, где же искать нужных людей? Для этого существует технология, которая называется прямой поиск. Именно так хедхантеры и находят лучших кандидатов на рынке труда. Хедхантеры постоянно анализируют информацию, изучают карьерные переходы специалистов, собирают рекомендации, изучают состав профессиональных сообществ, публикации, следят за лауреатами отраслевых премий и за участниками рейтингов, изучают цифровой след. Эта работа ведется не от случая к случаю, а годами. Например, я собираю такую базу по своим специализациям уже больше 20 лет. Поэтому, когда я рекомендую на вакансию двоих кандидатов, и оба подходят, это не случайность, а работающий метод. Если вы хотите попробовать использовать прямой поиск самостоятельно, начните с простого. Определите несколько компаний, где, по вашему мнению, работают подходящие специалисты. Затем посмотрите, кто сейчас там занимает нужные должности и кто работал раньше. После этого подключайте профессиональные контакты. Очень

0: или старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahan Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Mahan Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС, комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Business FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятие российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира».

0: процветания. 42-километровый участок через Сюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, а платить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
5: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
2: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
6: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
2: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
6: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
2: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
6: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
2: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Жавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Жавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиару». Роман Гусаров.
7: Ежали это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеет какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у Ижевска не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Ижевска». В числе кандидатов на покупку источники портала «Турдом» называли «Wildberries», однако представитель маркетплейса сообщил, что интерес к этому активу нет.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
8: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Ижавиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
12: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и неопределено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
1: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
12: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
1: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
12: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
1: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней, и как сильно это будет бить по фондовому рынку?
12: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
1: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: В международном футболе полыхает все ярче, скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $20 миллиардов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за $4 200 миллионов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла – до 22 и 24 миллионов соответственно. подчеркивает, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членов ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. У ФИФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительно. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
13: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Сегодня хочу поделиться с вами не тест-драйвом, как это делаю обычно, а личным опытом владения популярного ныне микроавтобуса Voya Dream. Около года назад я поняла, что для передвижения с водителем есть гораздо более комфортные машины, чем моя Tesla Model X, и решила впервые приобрести себе микроавтобус, последовательный гибрид Dream. До нынешнего лета о зарядке батареи я и не заботилась, но перебои с бензином заставили ежедневно подключаться к розетке, и оказалось, что батарея 25 киловатт-часов летом хватает на вполне приличные 150 километров пробега, что полностью покрывает мой ежедневный маршрут. Зимой без зарядки батареи расход получался порядка 10 литров 95 на 100 километров пробега. Стартовая динамика электромобиля плюс достаточно комфортная ходовая часть с пневмоподвеской. Если не заряжать автомобиль вообще, то некритичные провалы в тяге появляются регулярно, даже если двигаться в режиме гибрид. Посадка за рулем вполне удобна. Подушка сиденья длинная, камеры великолепные и покрывают все возможные углы крупного автомобиля. Кстати, по поводу размера. Этой зимой в большинстве московских дворов проехать я в принципе не могла, несмотря на 2 мотора по осям, то есть полный привод. От среднеразмерного кроссовера разница по ширине 20-30 сантиметров, но в заваленных снегом дворах вы их очень прочувствуете. Зато внутри, опять же за счет ширины кузова и высокой крыши, у вас удобнейший уютный домик. Во втором ряду 2 капитанских кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Атаманка под ноги и возможность приподнимать кресло до очень комфортного положения тела, которое иногда называют нулевой гравитацией. Третий ряд полноценным и комфортным здесь назвать сложно. Диван короткий и утоплен вниз. Я приобрела автомобиль, ввезенный параллельным импортом за 6 миллионов рублей. Сейчас такие машины за счет изменившегося утилизационного сбора стоят порядка 7,5 миллионов.
13: Тест-драйв на Бизнес FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Уликулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитии добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. «Вайлдберрис» осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании «Wildberries и Rus». Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Бизнес FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
19: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд. Но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
20: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
19: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
21: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
19: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
22: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
19: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
23: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
19: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
18: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
0: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях «Транспорта будущего» в регионе говорит главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андрианова.
3: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
0: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка «Транспорта будущего», продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
4: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
0: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2 Стрим Сергей Матюшенков.
5: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но под
2: того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
1: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О23. Самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
5: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Увлекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе и июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах Русса по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ, Wildberries и Rus по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображения звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
8: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали, в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег, все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
24: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Рус Дмитрий Баршевский.
9: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
24: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
10: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
24: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ, а знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
12: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китаеязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
25: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
12: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет, преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
13: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
12: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
14: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
12: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
16: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6, поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные, потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна, поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это под сомнением.
17: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? В целом.
16: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А до Нузлав, там 4-5 компаний, там будет там полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
15: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму. Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания.
3: Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной

0: Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 28 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Бизнес FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Бизнес FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятие российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Сюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательство ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора.

0: и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Мишенян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректор директора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубеж. Оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями с боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
5: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу, все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
2: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
6: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
7: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
6: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
7: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
6: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
2: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Джавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Роман Гусаров.
8: «Джавиа» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Джавиа» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Джавиа». В числе кандидатов на покупку источники портала Турдом называли «Вайлдберрис», однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта ИжАвиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
11: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены. Мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и не определено. Поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины и повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
1: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
11: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
1: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
11: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон. И на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в 10 действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
1: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
11: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и ЕНАЙ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
1: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: В международном футболе полыхает все ярче, скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. У ФИФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся». Подпишусь. Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
9: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
9: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
16: Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитие добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартиры, яхты и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
17: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Telegram? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
18: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Telegram, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Telegram был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
17: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
19: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
17: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
20: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
17: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
21: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
17: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
22: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. Транспорт будущего даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора транспорта будущего Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии в мае этого года Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
23: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
22: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
0: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
22: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2Стрим Сергей Матюшенков.
3: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут начислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
1: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2Стрим. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
4: Все золото мира. человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго. При необходимости собирал свое оружие золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Улекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУСа по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ «Wildberries и Rus» по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который который также принял участие в кампании.
2: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Вайлдберрис, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали, в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег, все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
6: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Rus Дмитрий Баршевский.
7: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем Marketplace, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах Rus по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
6: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства Big U Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
8: Призыв «Поддержи заказом» я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
6: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ, а знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали Бизнес ФМ эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
10: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китаеязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China Versity Татьяна Завальная.
24: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданные онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
10: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет, преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес ФМ гендиректор агентства Академконсалт Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию, и Сербию.
11: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке, что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа, там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
10: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
12: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год, сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
10: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14-е место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
13: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6, поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные, потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна, поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
14: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? В целом.
13: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет не там полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, ну, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
1: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму. Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
15: Между делом с Кирой Альтман.
25: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
26: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще, я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Но только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
15: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании

0: Олимпиады 28 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Business FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, о железнодорожной инфраструктуре на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательство ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию, как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственное,

0: Легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 2025 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Мишенян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, а платить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перенчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректор директора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
5: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданство гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу, все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
2: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
6: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
7: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
6: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
7: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
6: Все правильно, может быть при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
2: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Джавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Роман Гусаров.
8: «Джавиа» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Джавиа» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Джавиа». В числе кандидатов на покупку источники портала Турдом называли Wildberries, однако представитель маркетплейса сообщил, что интерес к этому активу нет.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Омутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Омутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года.
9: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта ИжАвиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже после 3 дней заметного снижения. Нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
13: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены. Мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено. Поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
1: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
13: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
1: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
13: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон. И на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. И я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
1: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
13: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
1: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В международном футболе полыхает все ярче, скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям-членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительно. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. У ФИФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22-го года от турнира ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
14: Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем, в отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
14: Другим наука. На Бизнес ФМ. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Гуликулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитии добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
18: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Telegram? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
19: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Telegram, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Telegram был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописана в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
18: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
20: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
18: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
21: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке
0: Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателя токенов ТОН.
18: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс не к Дурову лично, но к Телеграм возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
21: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
18: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФЭФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
22: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
23: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области в принципе можно отметить.
22: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае мая Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «ЭФКО» и «Роснано», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «ЭФКО» – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «ЭФКО» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
3: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
22: Выручка ГК «ЭФКО» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2 Стрим Сергей Матюшенков.
4: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут начислять налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
1: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2Стрим. Самой ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
14: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
14: Ленинск, Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925. Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Улекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе и июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ «Wildberries Rus» по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
6: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
5: Помимо звезд, маркетплейс задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries Rus Дмитрий Баршевский.
7: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
5: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
8: Призыв «Поддержи заказом» я считаю это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная компания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
5: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ, а знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали Бизнес ФМ эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
9: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первые двадцатки мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китайязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
11: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских и американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданные онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении не с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
9: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет, преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с Бизнес ФМ гендиректор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась, вырос спрос на Венгрию и Сербию.
24: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
9: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
25: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4 тысячи евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
9: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14-е место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
12: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
13: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективу отрасли? В целом.
12: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет туризм полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
1: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму. Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
14: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает офер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал офер. Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший офер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так? Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. Или вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательно пауза между проектами. Порой это возможность нанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
14: Карьера на бизнес FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahana Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Mahana Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей.

0: университет. Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь 2 участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление 4 лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить

0: прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перенчук.
1: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
2: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
3: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
4: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
5: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
6: Тем не менее, все же контракт с Минобороны заключается.
5: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
6: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
5: Все правильно. Может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Джавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечания. Видимо, не получилось, но компания была небольшая. Ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Роман Гусаров.
7: «Джавиа» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительны, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Джавиа» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
0: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Джавиа». В числе кандидатов на покупку источники портала Турдом называли Wildberries, однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа». Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция. Рост в 2,3 3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке, подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
10: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены. Мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено. Поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины и повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
0: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
10: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
0: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
10: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон. И на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. И я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
0: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
10: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и ЕНАЙ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне, но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал, и здесь тоже присутствует некоторая корреляция с с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
0: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркиваю, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Несмотря на то, что российские сборные и клубы отстранены с 22 года от турниров FIFA и UEFA, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Лесосибирск, Красноярский край, 60 тысяч жителей. Первое поселение на реке Маклаковка возникло еще в середине 17 века. Через 2,5 столетия норвежский промышленник Йонас Лид открыл в этих местах лесоперерабатывающий комбинат, вокруг которого со временем вырос город.
8: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Гуликулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитие добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить историю.